чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это лучше.

простить тех, кто мелок душою. Их обиды наполнят лужи грязью одною. Свое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны.

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, ну а что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной, чтобы осень.

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Кейтеринг Айголис Мановой. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Фуршеты, дни рождения, банкеты и корпоративы. Меню от 700 рублей за персону. Создадим вкусную историю вместе. Кейтеринг Айголь Усмановой. Звоните по телефону 203-45-00.
10: ИП Усманов Ленар Марсельевич. ОГРН 313-028-300-118-567.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
11: Наше радио.
13: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще.
10: Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса.
11: Все уже придумано.
12: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
13: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
14: Записывай. Запоминай.
15: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Севастополь остался без электроснабжения после массированной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. На объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений. Глава Севастополя призвал жителей экономить заряд телефонов, не перегружать сеть и сохранять спокойствие. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В ночь на среду силы ПВО отбили в Севастополе 2 массированные атаки дронов. Всего было сбито 115 беспилотников. Пострадавших не было. Из-за падения фрагментов БП в нескольких районах Севастополя произошли возгорания травы и леса. Также были повреждены десятки многоквартирных и частных домов. Безопасность России должна быть обеспечена на всех ее рубежах и территориях. Об этом заявил в ходе совещания на борту ракетного крейсера «Варяг» во время посещения учений Тихоокеанского флота Владимир Путин. Президент прибыл в Южно-Сахалинск для участия в финальной стадии учений, которые начались 4 августа. Он отметил, что конфликтный потенциал растет не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в Арктике, вокруг использования Северного морского пути. Между тем, по словам Путина, Россия выступает за сотрудничество в этой зоне. Верховный суд снял «Яблоко» с выбора в Госдуму из-за строчки из песни. Накануне представители партии получили мотивированное решение об отмене регистрации. В частности, суд увидел нарушение законодательства об интеллектуальной собственности. Например, в интервью с основателем «Яблока» Григорием Явлинским использовали строки стихотворения Льва Ошанина «Пусть всегда будет солнце» и фразы «Лишь бы не было войны» из пьесы Александра Володина «Пять вечеров». Они были заимствованы без указания имени авторов и согласия правообладателей. Верховный суд отказался признать доводы «Яблока» о том, что эти фразы являются общеупотребительными. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит покинет пост в конце августа. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, Левит решила проводить больше времени с семьей. Он отметил, что она была одним из лучших пресс-секретарей Белого дома за всю его историю и поблагодарил за хорошую работу. Президент добавил, что Левит останется его внештатным советником и влиятельным голосом республиканской партии. Кто сменит ее на посту, Трамп не сообщил. Кэролайн Левит 28 лет. Она стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. В 24 году у нее родился сын, а в мае 2026-го – дочь. Роскосмос показал кадры солнечного затмения из космоса в момент наплыва диска Луны на звезду. Фотографии сделал космонавт Петр Дубров с борта МКС. Максимальная фаза затмения наблюдалась накануне в 20:46 по московскому времени вблизи западного побережья Исландии. Она продлилась 2 минуты 18 секунд. В России частичная фаза затмения видимостью до 85% можно было наблюдать в Санкт-Петербурге, Калининграде, Мурманской области и Пскове. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, открывая глаза, да, и видя белый свет, что мы должны сказать? Спасибо большое. Как хорошо, что мы проснулись. Доброе утро, мои уважаемые радиослушатели. Сегодня я хочу вам представить совершенно другого человека, нежели вчера, потому что мной была проведена гигантская работа. И мой дядя Франкенштейн пересобрал ее заново. Яна Лукьянова, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да, доброе утро.
2: Значит, здравствуйте.
1: Здравствуйте. 13 августа. Сегодня лето все улетает. Но, вы знаете, от этого настроения не становится хуже. Наоборот, настроение лучше. Осень золотая нас ждет впереди еще. Бархатный сезон. Кому-то повезет, может быть, поедет на юг. А впереди что? Впереди Новый год. Суета, подарки, как обычно.
2: Не рановато еще, Александр Иванович?
1: Знаменитый лукьяновский оливье, вот, который мы все очень любим обсуждать.
2: У меня оливье обсуждаю. У меня есть другой салат, который вы любите обсуждать. С оливье все нормально.
1: Не выступаем против. Впереди все самое лучшее, дорогие друзья. Поэтому, конечно, школьникам не позавидуешь. Но, кстати, я и не завидую вам.
2: А родителям, а учителям?
1: Что родителям?
2: Тоже не позавидуют.
1: Ну, слушай, мы все были родителями. Ну, во всяком случае, в этой студии. Вот, и многие из наших слушателей. И как бы я свое отродитил.
2: Да?
1: Да, я сейчас.
2: Ничего, сейчас внучка подрастет, Александр Ангельевич. Даст себе жаром.
1: Ну, это, слушай, это сессионные, так сказать, эти выезды мои. Так сказать, моя добрая воля.
2: Пришел, понянькался и сдал.
1: Да, я когда захожу к ним в квартиру, я нажимаю на секундомер, говорю, так, время пошло. И у меня вот 3 часа. И потом я говорю, вот, время закончилось. Смотрите, ровно 3 часа.
2: Это, кстати, новая Сашкина фишка. Он теперь вообще на все засекает секундомер. На телефонные разговоры, на встречи, на приход, на уход, на чай. На все абсолютно он все засекает.
1: Потому что, когда говорят «минуточку»,
2: да,
1: я всегда засекаю. Мне очень интересно, когда она превращается в 10. Ладно, дорогие друзья, всем доброе утро, прекрасное настроение. Мы с Лукьяновой начинаем. Гар у нас где?
2: Начинайте вместе с нами.
1: Гар у нас где, кстати?
2: Гар у нас на море.
1: А, в отпуске, да, в отпуске. Я забыл совсем, что нас трое.
2: Жарит пузямбу под солнцем.
1: Это единственный человек, у кого осталось в нашем шоу пузямба.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
11: Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов 18 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Интерес к подработке пешим курьером в России в первом полугодии вырос вдвое. Средние предлагаемые им зарплаты во многих регионах страны превышают 50 тысяч рублей. Ну, вообще, пеший курьер сейчас самая простая подработка, когда самая простая в том, чтобы ее найти, а не самая простая в исполнении, безусловно. Потому что бегать, носиться, еще если погодные условия жуткие, или лифт не работает, то это совсем, конечно, превращается в ад. Но, говорят, сами курьеры того стоят. Есть у нас какие-то цифры, даже заоблачные. Вот. Я уж не знаю, как во всех регионах, но здесь, в Москве, вроде, я думаю, что они бы и не работали, если бы все было так плохо. Потому что курьеров, на самом деле, очень много, они облегчают нашу жизнь. Многие говорят, что мы стали ленивые там, и так далее. Нет, это прогресс из человеческих рук и ног. Так вот, мы бы хотели с вами с Янкой поговорить насчет подработки. Только мы давайте возьмем не подработку, которую мы сейчас, а вот, допустим, мы учились и подрабатывали, да?
3: Да. И в школе, или в институте. Ну вот прям с детских лет,
2: да,
3: чем вы занимались?
2: И в школе, и в институте. Потому что раньше как-то вот с подработками было, ну, во-первых, раньше не было курьеров. Я помню, но у нас ребята работали на почте, где мы еще подрабатывали. Ну, папа мне, естественно, устраивал к себе на завод. Я там точил детали весь месяц. Просто он приходил, говорит, так, дайте ему что-нибудь такое, чтобы он себе руки тут не оторвал. И мне давали какую-то деталь, я брал напильник. И вот я пилил, говорю, дядя Валера, а что, когда следующее, какое задание? Он говорит, переворачиваешь деталь и пилишь здесь. А я, говорит, потом подойду.
3: Проверю. Я, когда в школе училась, разносила газеты, брала их в Доме печати и разносила потом по почтовым ящикам. А когда училась в институте, работала промоутером, раздавала вот эти вот блоттеры с новыми ароматами.
2: Это бумажки.
3: В торговых центрах.
2: Это бумажки. Трах.
3: Бумажки с новым запахом.
2: Да.
3: Ну, когда ты, да, что-то знакомишь людей с новым ароматом. И работала на дегустациях, да, во всяких супермаркетах, я помню, давали на пробу сыр и прочие какие-то вкусные штуки-шмуки.
2: А ты как модель была, правильно?
3: Ну,
2: тебя брали как красивую девушку.
3: Ну да.
2: Угу. Дорогие друзья, давайте, ну, я понимаю, что мы много раз говорили на эту тему, давайте вспомним, может быть, особенно подработку, может быть, у современных детей, я вот не знаю, современные дети, они где-то сейчас подрабатывают или нет? Может быть, ваши дети, школьники или студенты где-то подрабатывают? Ну, понятно, что дело официантами мы еще работали, это самое прибыльное, мне кажется, место, и очень...
3: В летних кафе.
2: Очень тяжелая работа, где можно и огрести, и быть, понимаешь, униженным, тем более раньше. Давайте про сейчас. Какие подработки?
3: Я, кстати говоря, наблюдаю очень много молодежи. Ну, вот когда приходишь в бассейн, например, московских сезонов, да, вот эти есть наши ярмарки.
2: Они круглый год, слушай.
3: Да, ну вот на каникулах, на летних, на зимних и прочих очень много молодежи, которые подрабатывают.
2: Очень много
3: там
2: молодежи.
3: Очень много.
2: Очень много. Я даже на катке зимой с ними поругался.
3: Но сейчас не об этом.
2: Потому что все дело было в формулировке.
3: Сейчас о подработке.
2: Да, сейчас о подработке. Все, ждем вашей прекрасной истории, как вы подрабатывали, как ваши дети подрабатывают и так далее.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, мы спросили о вашей школьной студенческой подработке тогда, и, может быть, ваши дети сейчас где-то подрабатывают.
2: И вот что вы нам написали. С 15 лет летом подрабатывал на зернотоке. Сначала перекидывали, сушили зерно, а потом оператором зерноочистительного агрегата. Ну и уж потом электриком. Остались только теплые воспоминания.
1: А как вот на зернотоке, кем вы там были? Вообще детей, вот я помню, мы на хлебзаводе работали, нас потом просто не брали, потому что мы филонили. Ну, там вместо 40 булочек
2: кладем. Делали 15.
1: Тут 30, то еще что-то. Ну, то есть не считали.
2: Отец работал на угольном разрезе, соответственно, я 2 лета работал там же, горнорабочим. А мой старший сын на каникулах подрабатывал на стройках в коттеджном поселке. На апгрейд компьютера заработал. Молодец, круто. Это очень круто. Студентом в 90-х летом подрабатывал вожатым в пионерлагере во время учебы сторожем на кладбище.
1: Слушайте, я подрабатывал в пионерлагере один раз, и был пионер-вожатым, и у нас потом какая-то посиделка была в конце смены. Все, вот. И меня отмутузили охранники. И я такой, знаешь, стою, а я был в белой форме, в белой одежде. Я встаю, у меня все в крови, я говорю, ну все, вам
2: хана.
1: Вы не знаете, кто моя мама. И ушел в лес.
2: Слушай, а вот про кладбище, неужели детей берут на кладбище сторожем работать?
1: Знаю, мне кажется, вообще какая-то мафия. Ну, может быть, детей берут.
2: Мне всегда казалось, что это такие, ну, уже взрослые, в общем.
1: Просто что детям на кладбище делать?
2: Ну, да, вот это удивительно.
1: Они там помогают, наверное, как-то.
2: В 2012 году в студенчестве подрабатывала в аптеке на стойке с жевательным сорбентом для детей. В итоге познакомилась с заведующей, прониклась в фармацией и выучилась на фармацевта. 15 лет в профессии. 88-90 год ты подрабатывала в зеленхозе. Кусты да. постричь, цветы посадить, клумбу прополоть. Вот. На первую зарплату купила гитару. Ребенок сейчас подрабатывает в цветочном магазине. Денег пока не видели, но она получает удовольствие от собирания цветочных композиций.
1: Слушайте, ну это вообще крутой опыт. Может быть, потом это станет ее профессией.
2: Да. Далее ландшафтным дизайнером.
1: А главное, платить ни за какие курсы не надо. Ты это сам точно. Все руками, на практике. Это ж круто.
2: Первая подработка настоящая была в 16 лет после 10 класса. Продавала мороженое на рынке в Севастополе. Сейчас работаю на фабрике. Прям висит объявление о наборе школьников на летнюю работу. Приходят, подрабатывают. Своего сына тоже отправлю на следующий год. Продавать мороженое – это замечательное.
1: Занятие, можно уйти в минус. Если жарко.
2: Будучи студентом в техникуме на первых курсах, раздавал листовки. Но хуже было клеить объявления. 1 рубль, 1 листочек. Надо было обязательно фотографировать на телефон.
1: Вот хорошо, раньше вообще ничего телефонов не было, ничего не надо было фотографировать.
2: Это точно. Верили на слово.
1: Раздал.
2: Во времена студенчества, 98-99 годы, после практики остался подрабатывать официантом банкетной службы. Посчастливилось побывать на банкетах с участием тогдашних звезд. Галины Волчек, Павла Буре, Иосифа Кобзона, Димы Маликова и Юрия Лужкова.
1: Сейчас там же работаете? В банкетной службе?
2: В школе подрабатывал в морге, чтобы завести трудовую. О, крутой опыт получил. В институт поступил, стал подрабатывать съемками видео, фото свадеб. Всегда говорю, я снимаю, какие вы пришли, какие уходите.
1: Угу.
2: Это удивительно. Кладбище, морг. Вот, казалось бы, совсем не детские истории. А вот, пожалуйста.
1: Так, может быть, туда, наоборот, детей берут охотнее.
2: Очень сомневаюсь.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. 2 равных внедорожника Хавейл, 2 характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3/7/2026.
7: На старт. Внимание. Школа. В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
9: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
12: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
13: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
14: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
16: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наша радио. Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
3: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение. Где, кем вы подрабатывали в студенчестве, в школьные годы, или ваши дети сейчас подрабатывают?
4: Летом 87-го года мама работала сестрой-хозяйкой в пионерлагере. Меня пристроила уборщицей, а мне 14. Я с утра пол вымыла в одном корпусе и целый день свободно. Тусила с ребятами из старших отрядов и вожатыми. Красота! Я отдохнула и денег заработала.
3: Круто.
4: А мы с другом в школе разносили листовки одной партии. Ну как разносили? Мы их брали, в пару домов заходили, потом нам надоедало, мы их прятали на чердак, а потом на дачу вывозили. И потом этими листовками еще лет 15 мангалы разжигали. Оплатили 25 рублей за вечер, на секундочку. Покупали по 5 рожков в Макдаке.
3: Я сейчас пытаюсь просто вспомнить это. Не могу понять, это много или мало?
4: 25 рублей?
3: Ну,
4: по тем временам, наверное, нормально.
3: Какой год-то?
4: Классе в 7-м, в 2001-м, было 13 лет, подрабатывал по свидетельству о рождении старшего двоюродного брата в школе на летних каникулах. Готовили школу к новому учебному году. Убирали, красили по мелочи. На первую зарплату купил маме цветы, домой торт и себе спортивный костюм.
3: Слушайте, а у нас школу готовили сами ученики, вот, которые должны были пройти подработку.
4: Да, мы тоже школе, сами готовили.
3: Вот, мне кажется, там никто у нас на этом не зарабатывал.
4: 99-й год, мне 14. Меня на лето берут в кинотеатр «Прага» отрывать корешки у билетов. А ночью приводили зал в порядок. Зарплата 250 рублей в сутки. Это был незабываемый опыт. А на первую зарплату я покупаю первый свой мобильный телефон. Правда, звонить было некому, потому что телефон был только у меня. Всем привет от Глеба.
3: Тут главное, вы знаете, в чем дело? Главное его в руки нести. Вот. И еще,
4: вы все видели?
3: Еще воображаемые звонки совершать. Алло, да, еду. Да, давай. Давай, пока. И самое главное, делать это в общественном транспорте. Это было наше все.
4: В особенности, если напротив какая-нибудь девчонка симпатичная,
3: и
4: да,
3: была,
4: Саша?
3: Конечно, такая засада, когда лето, а у тебя пейджер, когда у тебя пейджер, а на улице зима, и он где-то там внутри под дубленкой.
4: С 12 лет продавала канцтовары на рынке, зарплата была больше, чем даже у матерых продавцов. Очень хорошо получалось, выучилась в институте на инженера, на всю жизнь работаю менеджером, по продажам. Сейчас руководитель отдела продаж, люблю свою работу и кайфую от нее. В другую сферу не хочу.
3: Слава богу.
4: Всем привет. С 14 лет занимался тем, что рвал мох в лесу. Продавал. Труд тяжелый, комары, мошки, слепни, но оплачивался хорошо. 20 мешков за раз можно было нарвать. И в итоге за лето купил себе инерционный мотоцикл, видимо.
3: Да.
4: А студентом летом в 2000-х в Петрозаводске на центральном рынке продавал джинсы турецкие, сирены, очень крутые на то время,
3: да.
4: А зимой дворником в своем же университете. Ну и потом уже ближе к концу учебы ночным сторожем на фирме по сборке компьютеров. Очень-очень теплые воспоминания.
3: Сейчас, кстати, это винтажные джинсы-то.
4: Сирена?
3: Да.
4: Я даже не знаю, о чем речь. Не видела никогда.
3: Сейчас тебе покажу.
4: Сейчас буду гуглить. Пишите, друзья, чем занимались вы в студенчестве, в детские годы. Да. Кем подрабатывали?
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Ну, давайте закончим нашу тему с подработками.
2: Где только не работала в юности. Официанткой, гардеробщицей, писала курсовые контрольные, отвечала на звонки в такси, делала пластиковые карты и была менеджером по продаже окон. Так-то весело вспомнить, но было тяжело. Официант – реально сложная работа. Однажды даже отдала всю зарплату родителям со словами «Мне эти деньги не принесли удовлетворения». Настолько не соответствовала зарплате и страданиям.
1: Он здесь так мало, заметьте, все.
2: Да, мы ходили летом по дачам и спрашивали, не нужны ли рабочие. Было это где-то лет в 14. Тяпали траву, носили воду и так далее. В жизни пригодилось, потому что есть свой огород.
1: Ко мне приходили ребята.
2: Взял их на подработку, Санька?
1: Нет, сказал, нет.
2: Суровый мужчина. В 90-х годах в деревне летом подрабатывал в деревне штурвальным на комбайне. Зарплату забирала мама.
1: Знаете, у меня некоторую зарплату папину забирала тоже мама.
2: Папину. С 6 по 11 класс каждое лето собирала ягоды для сдачи в конце 90-х, начале 2000-х. На полученные деньги покупала учебники. В это время людям зарплату и пенсию не платили, тем более поставки учебников в сельские школы просто не было. Ненавижу собирать ягоды, и теперь в лес ходить не люблю. В 90-е работал каждое лето в каникулы у отца в лесничестве. Рубки, уход, деревья сажал. Давно не был в тех краях, но где-то растет кедровый лес, посаженный моими руками.
1: Точно?
2: Наверняка.
1: Надо съездить, посмотреть, растет.
2: Старшая в 14 лет мыла посуду в столовой.
1: Устроилась.
2: Посуду. Вставала в 5 утра, ехала на велосипеде. На заработанные деньги купила крутые кроссовки. А сейчас она аналитик в китайском автомобильном бренде. Младшая в прошлом году работала в ПВЗ, заработала на телефон. А будущий социолог – студентка. А я с самого детства работала в папином фермерском хозяйстве. С первой зарплаты купила себе резиновые сапоги. Было мне лет 7 вроде.
1: Сапожки.
2: Сапожки.
1: Ну, видите, как ваши дети отличаются от вас. Одна айфон, другая кроссовки, а вы резиновые сапожки.
2: А я, будучи в школе, подрабатывала в мастерской по изготовлению надгробных памятников. Первый опыт, первые собственные деньги.
1: Слушайте, очень много такой темы у вас сегодня, да. Ритуальный.
2: Мыл пол в подъезде, будучи школьником, потом продавал газеты. Кстати, неплохо зарабатывал, а вот детям моим с этим сложнее, не хотят.
1: Так потому что у них есть все, чего не было у вас. У вас обувь была одна на весь год, да?
2: Да.
1: Зимняя и летняя, все. А у них сейчас есть все. И знают, что папа с мамой все время купят.
2: А я подрабатывала ночным дежурным в оранжерее, следила за температурным режимом. Раз в 3 часа пройтись между растениями и посмотреть на градусник. Шикарная работа, особенно зимой. Вокруг снег на улице, а я гуляю под пальмами.
1: Круто.
2: Очень.
1: Ботанический сад.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Кейтеринг Айголис Мановой. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Фуршеты, дни рождения, банкеты и корпоративы. Меню от 700 рублей за персону. Создадим вкусную историю вместе. Кейтеринг Айголь Усмановой. Звоните по телефону 203-4500.
3: ИП Усманов Ленар Марсельевич. ОГРНП 313-028-3018-867.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
5: Наше радио сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. Владимир Путин впервые посетил Курильский остров и Туруп в Сахалинской области. Поездка президента началась с визита на рыбоперерабатывающий завод предприятия «Ясный». Там его угостили красной икрой и сообщили, что в это время воды Курильских островов заполнены тунцом весом до 300 килограммов. Путин прибыл на Туруп после участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Она прошла накануне. Президент наблюдал за учениями с ракетного крейсера «Варяг», а после этого провел совещание по безопасности восточных границ страны, во время которого заявил, что безопасность России должна быть обеспечена на всех ее рубежах и территориях. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Посольство России в Оттаве раскрыли причину оттока россиян из Канады. Там отметили, что все чаще они хотят переехать по программе содействия добровольному переселению в Россию, пишут «Известия». В дипведомстве говорят, что обращения поступают практически из всех канадских провинций. С начала года зарегистрирован 61 участник. Причинами оттока россиян из Канады в посольстве назвали очевидное проседание качества жизни, высокие цены, проблемы с трудоустройством и поиском жилья, а также агрессивную либеральную повестку. В Грузии в ДТП на горе Гоми погибли 4 туриста из Беларуси. Микроавтобус вылетел в ущелье после того, как водитель не справился с управлением на повороте. Микроавтобусом управлял гражданин Грузии. 4 туристов погибли на месте от полученных травм. В машине также находились 2 детей, они выжили. Часть пострадавших доставили в ближайшую больницу. По факту ДТП начато расследование. В Великобритании решили выращивать человеческие мини-органы из клеток пациентов. Их будут использовать для тестирования лекарств, сообщает Guardian. Исследовательский центр в Кембридже получил 20 миллионов фунтов стерлингов для создания библиотеки органоидов. Она будет доступна ученым и фармкомпаниям. Специалисты начнут с моделирования заболеваний кишечника, а позже планируют выращивать опухолевые ткани для онкологии, фрагменты мозга и пульсирующие клетки сердца. Великобритания намерена со временем отказаться от лабораторных тестов на животных. Дело в том, что более 90% препаратов, показавших успех на животных, проваливали клинические испытания на людях. Странам в зоне конфликтов запретят принимать Евровидение. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Европейский вещательный союз. По традиции музыкальный конкурс проводит телерадиокомпания страны, победившей в прошлом году. Согласно новому правилу, если победившая страна будет признана не имеющей права на проведение конкурса, то вещательный союз определит альтернативное государство. Такие изменения в традициях уже происходили. Например, в 2023 году Евровидение прошло в британском Ливерпуле после победы Украины годом ранее. Тогда организаторы заявили, что Украина не сможет подготовиться к мероприятию из-за продолжающегося конфликта с Россией. Того лишь, что следующий конкурс должен пройти в 2027 году в Болгарии. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 13 августа сегодня, сегодня уже четверг, до 16-17 градусов обещают нам сегодня синоптики.
3: В настоящий момент плюс 12.
2: Переменную облачность, да.
3: Будем играть в кинопробы, друзья. Два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится 29 и 30 августа в Горбушке. Пройдет в четвертый раз. Между прочим, уже вот два билета на один из дней фестиваля разыграем прямо сейчас. Задание, наверное, сложное.
2: Задание, наверное... Ну, вообще фильм известный. Вот. Я не знаю, как он в прокате провалился или нет. Ну,
3: в общем, давайте
2: нет у нас для вас подсказок, товарищи.
4: Есть работа. Я решила, вам будет интересно.
5: Какая?
4: Двое бухгалтеров заберут 7 миллионов евро из известного мне банка. Они будут без охраны. Как обычно, 20% мне. Здесь подробности.
5: Что-нибудь еще?
4: Да. Нельзя, чтобы меня заподозрили. Так что дайте им глаз. На всякий случай. Пару фингалов. Без фанатизма.
5: Как скажете, миссис Бекстер. Фингалы, так фингалы.
2: Это точно тот фильм?
3: Ну, 100%. Ты не узнаешь?
2: Ладно, даже...
3: У тебя есть другие версии?
2: Не-не-не, давайте ждем. Ждем ваши ответы.
3: Ребята, принимаем сегодня 13-й верный ответ.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Наша реклама.
7: Можно ли жить с геморроем? Можно, но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
6: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
6: Наше радио сделано в России.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте послушаем фрагмент еще раз. Ну, а еще раз не получается у нас
3: синхрон. Ну, да? Ты понимаешь? Я решил. А что случилось?
2: Так ты...
3: Есть работа. Я решила, вам будет интересно.
4: Какая?
3: Двое бухгалтеров заберут 7 миллионов евро из известного мне банка. Они будут без охраны. Как обычно, 20% мне. Здесь подробности.
4: Что-нибудь еще?
3: Да. Нельзя, чтобы меня заподозрили. Так что дайте им глаз. На всякий случай. Пару фингалов. Без фанатизма.
4: Как скажете, миссис Декстер. Фингалы, так фингалы.
5: Сашка, честное слово, одно само.
2: А какие были неправильные ответы?
5: Не так уж много. Миссис Харрис едет в Париж, день сурка и разное количество друзей Оушена от 11 до 13 по вашей...
2: Кстати, миссис Харрис едет в Париж, очень добротное кино.
5: Да, неплохой фильм. Я его тоже смотрела.
2: Хороший фильм.
5: А загадывали мы фильм «Рок-н-ролльщик» и два билета.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

держит в бой, и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 22 минуты в столице. Сегодня 13 августа, сегодня четверг. Россияне чаще всего в медовый месяц ездят в Сочи. Этот город выбирает около 50% пар, планирующих свадебное путешествие, говорится в профильном исследовании. Молодожены его выбирают из-за сочетания моря и гор, а также развитой туристической инфраструктуры. Ну и я думаю, что Сочи можно найти для любого кошелька. Вот в чем дело еще. Второе место у Санкт-Петербурга, 15%, а третье место занимают страны Азии, 12%. Вот так вот распределились, то есть Сочи, Питер, Азия.
3: Вот ты в 12% входишь, я так понимаю.
2: Мы были с моей женой в Азии, да, с нынешней женой были в Азии. И это было такое путешествие. Мы летели в одну страну, а оказались совершенно в другой. И мы... Я это путешествие не забуду никогда, потому что Гонконг я полюбил. Вот, ты знаешь, вот, когда совершенно случайно туда попал, это такой, ну, очень... крутой мегаполис, технологичный, просто невероятно. Я не знаю, вот кто был, наверное, в Сингапуре или в Японии, наверное, вот сравнимые вещи. А торговый, где вот небоскребы сменяются такими трущобами, я был и там, и сям, и на этих островах. В общем, там настолько круто было. Но вся беда в том, что мы летели, у меня жена вообще в фате летела.
3: То есть вы прям сбежали с корабля на бал?
2: Да, да, мы прилетели без денег, и нам отсюда ГАР посылал через компанию деньги.
3: Заначки.
2: Я почему говорю, я тебе все отдам. Он говорит, сколько? Я говорю, да шли все. Я говорю, все, что есть, шли. Я говорю, я не понимаю, я вообще не понимаю. И ты знаешь, и вот когда русский человек с похмелья, когда видит вот эти, ну, когда даже солнце не видно. Да, вот кто был в Москва-Сити, вот, когда они так близко друг к другу стоят, когда солнце вообще, не, ну там хотя бы просветы есть, а тут вообще не видно ничего. И, конечно, для меня было шоком, когда я увидел вот эту полянку. У каждого двора есть как бы такая, как, ну, типа гольф-площадка, ну, такая небольшая травяная площадь. Это для зарядки, для кунг-фу. И вот я каждое утро, когда я рано вставал, у алкоголика сон короткий, и я когда рано вставал, они все, ну, прям кунг-фу
3: парка. Ты приобщался к прекрасному?
2: И, да, к да, жена меня оттаскивала все время. Вот. И, конечно, и больше всего, что меня поразило там, это Ocean Park. Будете в Гонконге сходить.
3: А наш медовый месяц прошел в Таллине, потому что я была на 6-м месяце беременности и боялась летать. И чтобы не волноваться лишний раз, мы выбрали ближайший красивый город к Риге, поскольку, ну, замуж я выходила в Риге. И уехали в Таллин на автобусе. И это было так круто. Мы так чудесно провели время. Ну, Февраль. Таллин, старый город. Красотища. Ой, друзья, кто был в Таллине, меня поймут. Город действительно замечательный. Особенно, ну, его старая часть.
2: Не случайно в Советском Союзе все иностранные локации снимали именно в Таллине, в Прибалтике.
3: Да.
2: Мы хотели с вами поговорить, друзья, о вашем медовом месяце.
3: Да, как помните ли вы, как он прошел?
2: Да, где он прошел?
3: Что интересного было?
2: В какую часть процентов вы входите? И, как правило, ведь это звучит так, медовый месяц. А ты улетаешь на неделю, на полторы, две.
3: Дней на пять.
2: Да, и все, и возвращаешься. Вот весь медовый месяц. Вот мы хотели бы спросить вас, где и как прошел ваш медовый месяц? Что, может быть, курьезного случилось или запоминающегося? Что вас поразило? Давайте, ждем ваше сообщение, пишите. И, кстати, если вдруг вы хотите послать нам фотографию, ее можно сделать только через Макс. Только через Макс мы можем открыть фотку. Через Телеграм не можем открыть, к сожалению.
3: В общем, ждем, друзья.
2: Ждем.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО.

0: круглосуточно ровно.
1: 6+.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета для бизнеса в ЭДО-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой выгодно вместе Т2. Объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на campageta.t2.ru.
8: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
9: Реклама. ООО Керхер. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь Т.
10: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
12: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
15: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-00. 1968. Создано при участии ООО «Азель» и поддержки «Пауэрбанк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наша радио. Александр Бон, Яна Лукьянова
17: и Игорь Паньков.
16: Подъемники на нашем радио.
18: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем ваши сообщения в нашу тему. А как ваш прошел медовый месяц? Что прикольного было? Не просто перечисление, где вы были, мы такие не читаем. А что прикольного произошло? Какие интересные события?
19: Мы отмечали медовый месяц на Кубе. Ездили на острова, в основном были канадцы везде. Противные, жадные, завистливые и страшные от мала до велика.
18: Откуда вы знаете, что они завистливые? Они вам завидовали?
19: И вот мы приехали в Гавану, и первое, что услышали... Русский мат на ресепшене, как мед для ушей. Это наш русский Славка из Питера потерял свой шопер и гонял кубинцев, чтобы оперативно его нашли.
18: Фотография красивая, прямо вот сразу видно Карибы.
19: Свой медовый месяц с женой провели в Испании в далеком 2010-м. Получили двойное удовольствие. Солнце, море, песок и чемпионат мира по футболу.
18: Шикарно.
19: Вот когда Испания стала чемпионом, таких массовых празднований, футбольных побед на улицах я еще не видел. Всегда был фанатом Голландии, но в тот год пришлось болеть за испанцев.
18: Мне кажется, ты в какую страну приезжаешь, вот той страны фанатом и становишься.
19: Значит, это тоже была...
18: Заразительно, прям вот в Германии.
19: Я тоже помню, как в Испании попала на чемпионат мира по футболу, и были в баре, и вот так вот меня просто со спины кто-то подошел, за подмышки поднял, поставил на стол танцевать в баре. Это было очень весело. Но они так зажигаются.
18: В 2010-м?
19: Кстати, наверное, это и был 2010 год. Нет, подожди, это не был 2010 год. В 2007-м у меня сын родился. Это было, значит, какой-то другой год. Ну, еще я тогда замужем не была, ты что? Мне было лет там...
18: А когда еще в Испании проходил чемпионат мира?
19: Нет, не там проходил. Я говорю, просто в рамках чемпионата мира играла Испания. Живу в Екатеринбурге. После свадьбы поехали в Мурманск. Знакомые смеялись, что мы поехали с севера на север отдыхать. Зато увидела белые ночи и необыкновенную красоту природы.
18: Прекрасно.
19: А мы были на Майорке и на целый день съездили на Ибицу. Поразило, что европейцы в ночных клубах не танцуют. Просто сидят и едят. Ну а уж мы оторвались.
18: Угу, Хорошая фотография, спасибо. Вы приятные люди.
19: Красавцы. Очень симпатичная пара. 2001 год. Санаторий «Буревестник» на Горьковском водохранилище. Пока отдыхали, квартиру съемную выставили. Ну, ограбили. И все, что на свадьбу подарили, сервизы всякие, телевизор, куртки кожаные, две. Все украли. Ну, ничего. Сподвигло свое новое жилье покупать. Вот это, конечно, кошмар.
18: Ужас.
19: Кто-то знал, видимо, что вы свадьбу гуляли, да?
18: Слушайте, но все хорошо у вас.
19: Ну, видимо, да.
18: Может быть, это, так сказать, было запечатывание вашего семейного счастья.
19: Наш медовый месяц проходил в Судаке в 2010 году. Приехали, сразу пошли купаться. И муж в первый же заплыв потерял кольцо в море. Пришлось ехать в Ялту, в ювелирный, покупать кольцо. Нашли такое же. В пятницу будет 16 лет совместной жизни.
18: Кстати, а если бы вы не поторопились, вот, очень часто на берегу есть мальчишки с папами. Они ищут вот кольца, там ныряют.
19: Золото-бриллианты.
18: Всякие золото-бриллианты. Я так нашел свое кольцо. Просто подошел к мальчику.
19: И сказал, мальчик.
18: Я потерял вчера, я знал, что он там ищет, ныряет. Он прямо вот так вот сидел, у него все разложено. Я говорю, вот так, мальчик, подожди, покажи. А, вот он, вот это мое. Говорю, спасибо, дружище, там что-то дал ему доллар, ушел.
19: Ты тоже обручальное терял?
18: Не обручальное, с мизинцем у меня было такое рокерское.
19: Друг в медовый месяц улетал на Бали, арендовали большой дом. Совместно с ними поехал мой брат за компанию. Ну, а в аэропорту у невесты выяснилось, что срок паспорта не позволяет вылетать менее 6 месяцев до окончания срока действия. Медовый месяц прошел у друга и брата на вилле. А невеста осталась в России. Решение было совместное, только все было оплачено. Ну, вы, конечно...
18: Надо было все-таки вам остаться, наверное. Это ваше дело, я не знаю, как вы сейчас живете, нет. Я все понимаю, но надо было брата одного отправить. Ну, вот,
19: обиду не держали на вас? Вы женаты до сих пор?
18: Ну, Янка, сказали же, это было совместное решение.
19: Ну, это, конечно, отчаянный поступок.
18: Как жених обрадовался.
19: Свой единственный медовый...
18: Дополнительный мальчишник устроил себе.
19: Свой единственный медовый месяц в 92-м году мы провели, работая вожатыми в пионерском лагере от издательства «Известия», а где-то в то время работал мой муж. Значит, в общем, это был самый прикольный медовый месяц, который можно себе представить. Лежала на сохранении беременности. Думала, что в ЗАГС буду отпрашиваться из больницы, но выписали на несколько дней, за несколько дней до регистрации. Отменили все. И классную свадьбу, и различные мероприятия. Лежала дома. Постельный был режим.
18: А вот вы до этого не догадывались, что пора все отменять? Я просто не понимаю, у вас срок подходит. Там-то как бы нельзя думать, что а будет или не будет.
19: А не обязательно срок подходит. Это может быть в начале. И в начале беременности лежат девчонки на сохранении. Тут же разный срок может быть. Первый медовый месяц проходил в Испании. Это была первая вылазка в Европу. Очень запомнилась. Зоопарк под открытым небом, парки аттракционов и аквапарк, скоростные поезда до Мадрида, шопинг, официальный магазин Реал Мадрида. И вот я с комплектом игровой формы. Второй медовый, как у большинства из статистики в Сочи.
18: Нет, ты неправильно читаешь. Надо второй нужно читать, как-то в нем больше грусти. Такое ощущение,
19: Сочи, что вы... море, горы, солнце, пляж.
18: Вспоминаете первый с большим энтузиазмом. И с большей теплотой, но не обижайтесь.
19: А мы провели медовый месяц нигде. Дмитрий из Казани.
18: Таких сообщений много. Печаль.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
1: Город — это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер.
20: ваш бизнес-помощник.
21: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
22: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
23: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
24: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
25: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
26: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска, комплектации стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
27: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, ну давайте закончим наш разговор про медовый месяц.
3: Да? Мы в медовый месяц поехали в Калининград, взяли кабриолет на прокат и съездили всю Калининградскую область. Впервые ехали куда-то, чтобы просто покататься без прямого пункта назначения. Было это в 23-м году. Муж, люблю тебя.
4: Ну, так это естественно, потому что мало еще времени прошло.
3: Бессовестный. У нас свадьба была 35 лет назад, 17 августа 91 года, а 19-го начался путч. Но мы в понедельник не могли понять, что же такое натворили и почему Лебединое озеро по телеку. Вот и весь медовый месяц в Москве. И еще одно тоже сообщение.
4: Тоже про путч.
3: Тоже про путч. Решили с женой поехать в Москву, потому что жена не была на Красной площади. Приехали 19 августа, когда начался путч. Красная площадь была отцеплена. Благо, один из милиционеров собрал туристов, в основном детей, и мою жену, и вывел на площадь около ГУМа и подробно провел экскурсию. Вот такие дела. А наш медовый месяц прошел в России. Тут прилагается фотография совершенно замечательная. Внезапно мы выбрали север, Великий Устюг, и попали в какой-то европейский рай. Пивные ванны, как в Карловых Варах, велобар, как в Лондоне, филиал московского зоопарка, ничуть не хуже, чем сам московский зоопарк. И вспоминаем эти приключения до сих пор. Через 4 дня отметим вторую годовщину свадьбы. С наступающим.
4: А это вы лежите в пивной ванной? Вот эта фотография сделана, где вы голые оба лежите в разных ваннах. Кто ее сделал?
3: А, кстати, да.
4: Кто это сделал, вот это?
3: Кого вы запустили?
4: Еще, это не опасно лежать в пивной ванне?
3: А почему опасно?
4: А ты же можешь угореть там, нет? Вот в шампанском нельзя лежать. Хотя и говорят, что ванна шампанского, там можно умереть.
3: Ничего себе. А мы узаконили отношения с мужем, когда нашей дочке было уже 4 года. Я еще студентка, а муж только работать начал. Так что медовый месяц был условным. Провели его в бане на стройке у свекров. Было бестолково, но смешно.
4: Знаете, такие вот расхождения: у одних путч, у других просто баня.
3: Да. А у нас не было медового месяца, встречались с 8 лет, с 16. Перед росписью свадьбы как таковой не было. Ездили в отпуск в Минеральные Воды на месяц в санаторий. Получила предложение, через месяц расписались и через 2 дня купили квартиру. Вот так все четко. Отдохнуть еще успеем, а квартиру зато успели купить выгодно, пока в январе 26-го цены не взлетели.
4: Да вы что? Боже мой. А до этого они были просто мизерные. Ой, мизерные. Хотя моя форма мизерная, она прекрасная.
3: Ну, неправильно. У нас не было медового месяца, мы были нищие, как церковные мыши. Просто пошли вдвоем, расписались. Фотосессия, ресторан, домой. Продолжать делать ремонт. Жена была тогда на 7-м месяце беременности.
4: Ну, и как-то вы это компенсировали потом все, нет?
3: Ну, конечно.
4: Но мы надеемся на это.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
6: Наше радио представляет 13 августа в Казани. «Маяк Рокфест». Легенды казанского рока. «Хабиас», «Фамилия» и «Дом кукол» на летней сцене бара «Соль». Начало в 19:00. «Маяк Рокфест», 18+.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во «Фрэш» нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
8: Город Казань. Улица Родина, 1. Телефон 204-44-20.
10: Реклама не шета. О, Каргоби. ОГРН 128-172-26-60-31. Услуги оказывают компании. Партнеры. Подробности на «Фрэш». игровых салонах. 16+.
11: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
12: Записывай, запоминай.
13: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Башкирия силы ПВО отражает атаку БПЛА. Обломки одного из беспилотников упали в промзоне Салавата. Начался пожар, сообщил глава Башкирии Ради Хабиров. Информации о повреждениях и пострадавших нет. По всей Башкирии был объявлен режим беспилотной опасности. В аэропорту Уфы приостанавливали прием и отправку рейсов. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Минсельхоз переориентирует грузовые потоки сельхозпродукции на альтернативные направления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ключевой задачей называется обеспечение своевременной реализации зерновой и масло-жировой продукции и выстраивание маршрутов поставок с учетом текущих логистических ограничений. Ведется работа по переориентации грузовых потоков на альтернативные направления, в числе порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. Накануне Рейтер сообщил, что два крупнейших российских зерновых терминала в порту Новороссийска повреждены из-за ударов БПЛА. Во всех российских школах занятия во вторую смену должны завершаться не позднее 19 часов. Об этом говорится в рекомендациях Минпросвещения. Кроме того, министерство не допускает проведения нулевых уроков и запрещает обучение в три смены. Накануне депутаты Госдумы предложили проводить обязательные уроки только с понедельника по пятницу, оставив субботу для внеурочных мероприятий. При этом сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Духовицкий заявил НСН, что учиться старшеклассникам 5 дней в неделю по 7-8 часов или 6 дней, но по 5 часов должны выбирать сами родители, дети и учителя. После выхода сериала «17 мгновений весны» все почувствовали себя штирлицами, рассказал НСН кинокритик Александр Шпагин.
2: Он попал тогда в внутреннее настроение общества, потому что это было начало 70-х. Время очень плохое, очень тяжелое, когда все гайки были закручены после шестидесятнической вольницы. И тут началась стагнация именно. Началась миграция, ничего нельзя, много фильмов кладется на полку. И все начинают люди чувствовать себя штирлицами. То есть говорим одно, подразумеваем другое дело. Третье. Более того, это была невероятная новация Леонова, и все начальники Штирлица, представители немецкой фашистской власти, они были показаны, они совершенно нормальные люди, вообще абсолютно обычные. И они были очень похожи на обычных советских начальников. То есть это все было удивительно внутренне близко любому советскому человеку.
1: Сериал «Татьяна Леонова. 17 мгновений весны» вышел на телеэкраны 11 августа 1973 года. Тигры Большого московского цирка назвали в честь фронтмена немецкой группы «Рамштайн» Тиля Линдемана. Об этом рассказал РИА Новости гендиректор цирка Эдгард Запашный. По традиции братья Запашные называют тигров в честь известных музыкантов, которым проявляют уважение. С некоторыми из них дрессировщики знакомы лично. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 6 минут в столице, сегодня 13 августа. Сегодня четверг, уже до 17 градусов обещают нам синоптики. На самом деле теплая погода, легкий ветерок, прям не жарко, хорошо в Москве сейчас для прогулок, для велопрогулок, для садовых работ. Пожалуйста, работайте сколько влезет. Гадать будем очень скоро, поэтому если у вас есть какие-то проблемы, вы нам пишите, мы обязательно все ваши проблемы зачитываем в прямом эфире, а кому-то одному из вас будем гадать.
3: Да, по Ольге Славниковой будем гадать сегодня, наш прекрасный уральский автор.
2: Прекрасно, современный, да?
3: Да, из Екатеринбурга, да.
2: Угу. А что говорят отзывы?
3: Прекрасные отзывы.
2: Прекрасные отзывы?
3: Да, да.
2: Ее литература считается...
3: Конечно.
2: Прекрасно. Ольга Славникова. На нашем радио сегодня в гаданиях.
3: Да, лауреат премии «Русский букер», между прочим.
2: Да, я знаю.
3: Вот.
2: Какие есть проблемы? Давайте. Подруга подарила мне на день рождения духи. Дорогие, хорошие. Но тут узнала, что это подарок ее любовника, и ей не подошел аромат. Стало неприятно, что она дарит мне то, что не подошло ей. Рассудите, пишет нам Марина.
3: Ну, может быть, она решила, что вам этот запах понравится?
2: Ну, не знаю, а в чем дело, я сейчас не понимаю. Мало того, что вы находитесь с ней в тайном сговоре про то, что у нее есть любовник, вы еще и подарки не принимаете, я, честно говоря, не понял. Ну, не подошли, ну, давайте она выкинет их или подарит кому-то другому. Что такое, что не так? Янка, расскажи, может быть, я что-то не понимаю.
3: Я тоже не знаю, что не так.
2: Ну вот что, возьмите и это, и не...
3: Сегодня приснился Александр Бон. Сидели мы с ним в наушниках, беседовали. Потом вдруг все люди ослепли. Это можно объяснить влиянием солнечного затмения, а мы с ним нет. А потом подъехали спецслужбы в штатском, и я проснулась. Вот голову сейчас ломаю, к чему это?
2: Я вас прошу больше никогда не рассказывать своих снов. Это наша с вами тайна. Я же вам во сне все рассказал. Вы что, сейчас все наружу выкладываете?
3: Держите в себе.
2: Конечно. Придет время. И будем сидеть, и все ослепнут.
3: Ужас какой, нет. Ну, давайте без жертв. Между прочим...
2: Сам по себе сюжет мне очень нравится.
3: Годится, да?
2: Как будто люди Икс.
3: А, значит, и даже люди в штатском тебя не смущают. Значит, друзья, человеку, которому погадаем в прямом эфире сегодня, вручим прекрасный подарок.
2: Да, сертификат на двоих в парк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, состоящий русской бани, снежной комнаты и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Пишите, друзья, будем гадать буквально через несколько минут.
1: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама.
5: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
7: Максидом.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
10: Наше радио. Так бьется сердце.

0: 66. Жилой квартал премиум-класса на Бауманской почти готов. Три футуристические башни с панорамным видом на Яузу. Один корпус с дизайнерской отделкой. Подземный паркинг, детский клуб и приватная территория с бионическим садом во дворе. Дом 56 на Фридриха Энгельса. Новое прочтение премиального комфорта в сердце Москвы.
1: Наше радио и Girls Development представляют. По страницам зачетных книжек рок-легенд страны.
0: Музыка бунтарей с дипломами инженеров. Истории тех, кто умеет конструировать и стадионный рок, и собственную жизнь.
1: Цикл программ «Университетская неделя».
0: За безумной стадионной энергетикой и масштабными шоу всегда скрывается холодный аналитический ум. Сегодня мы заглянем в финансовые архивы человека, который первым в нашей стране смог превратить чистый рок-н-ролльный бунт в независимый, мощный и коммерчески успешный бренд. Бессменный лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев. Родившись в семье инженеров и преподавателей, будущий кумир миллионов, чья юность бурлила под музыку «The Rolling Stones» и «Black Sabbath», в конце 70-х штурмует экономику сразу в двух вузах, успевая при этом тайно учиться классическому вокалу.

превратив группу в безупречно работающее по законам рынка предприятие. В финансах есть понятие долгосрочной стратегии. Пожалуй, именно так можно сказать и о жилом квартале дом 56 в Басманном районе. Место с многовековой историей, сильной образовательной средой и современной архитектурой – выбор, который остается актуальным спустя годы. Ваша квартира в премиум-квартале дом 56 на Фридриха Энгельса. Эстетика старой Москвы в ее самом технологичном воплощении и респектабельном окружении ведущих вузов, арт-кластеров, театров, ресторанов и парков Басманного района столицы. Только сейчас финальные скидки на избранные лоты. Дом сдается в конце этого года. Узнайте подробности на housedefisdevelopment.ru. Проектная декларация dom.rf. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» ГАЛС Фридриха Энгельса.

0: Блин, зачитаем.
1: Ищу сотрудника без опыта, с желанием работать и зарабатывать. А молодежь после колледжа хочет сразу делать топовые работы, без понимания и навыков. Проблема. Никто в нашей сфере не хочет начинать с азов. Зубные техники, если что.
0: Давайте, друзья, если вы... И вот прекрасное предложение, правда, не знаю, в каком городе это.
1: Да, город было бы неплохо указать, конечно. Сын после школы уехал учиться в другой город, решил, что так станет самостоятельным. Спустя полтора года начались проблемы с учебой, долги, был академ, откат на курс. Год ему понадобился, чтобы понять, что ему там одному плохо. Сейчас подали заявление на перевод в московский вуз. Получится ли все? Справится ли с ситуацией?
0: А он из Москвы?
1: Получается, что, я так понимаю, из Москвы уехал куда-то в другой город и затасковал.
0: Люди пытаются здесь закрепиться, поступить здесь. Ну, и вы теперь что? Теперь вершите его судьбу?
1: Просто родители же переживают.
0: Естественно, да.
1: Вот и все. Леонид, проблема нумерологическая. Жанет Гарри, это его тема. Мучаюсь, хочу продать машину, но номер хороший, и события при нем были приятные. Оставлять заморочиться? Жена говорит, вообще продавать не надо.
0: Ну, действительно, пусть без Гарри не разобраться. Пусть разбирается Гарри. Есть что-то еще, Ян?
1: Хочу купить квартиру в Москве рядом со школой детей. Но вот немного не хватает. Получится ли найти подходящий по цене вариант и все оформить до начала учебного года? Очень устал возить детей каждый день в школу. Хочется, чтобы сами ходили.
0: А они маленькие совсем? Я помню, первую половину первого класса, первые полгода, меня водил дед в школу. А потом, я помню, когда я встал, говорю, дед, ну что, идем? Он говорит, все, ты дорогу знаешь, пошел вперед. Я говорю, один? Он говорит, один. И я помню, я так обрадовался, что наконец-то. Потому что как-то раньше было, вот ты, я не знаю, старшее поколение, оно, даже вводя тебя в школу, оно готовило тебя к тому, что ты будешь ходить один. И ты этого ждал, как выпускного экзамена. Я говорю, серьезно, один? Он говорит, да. И все, я стал ходить один. Я не знаю, сейчас, конечно, жизнь другая, не хочу ни с кем никого сравнивать, но сколько им лет-то, что их водить надо сейчас?
1: Слушай, ну вот моим 10-12, младшему и среднему, мы их возим тоже до сих пор. Я не знаю, почему, но мне как-то так спокойно.
0: 12 лет детей возите в школу?
1: Мы возим, да,
0: на машине. Тогда потом не удивляйтесь, что они в другой город уезжают, через полтора года возвращаются. Говоря, мам, что делать? Наверное, так.
1: Это не обязательно так.
0: Не обязательно, но видишь, картина маслом.
1: Последнее время стало очень тяжело тянуть свои кредитные обязательства. Есть ипотечный дом, в который необходимо вложить много денег. Погадайте, стоит ли его продать или нет, чтобы как-то улучшить свое финансовое благополучие.
0: А вот как вы задаете такой вопрос, вроде умные вещи говорите про финансовое благополучие, про то, что не можете тянуть эти кредитные обязательства. А как, если вы не можете их тянуть, как тогда, ну, если вы не можете чем-то обеспечить вот эти платежи? Ну, если их нету, как я сейчас не понимаю, вы нас спрашиваете, продавать или нет, значит, что-то есть у вас там какая-то еще финансовая жила, откуда можно доить? Ну, я просто не знаю, когда нечем оплачивать кредиты, да, которых у тебя там 3, 4, 5, тогда, наверное, нужно, ну, я не знаю, рефинансирование, там еще что-то как-то, ну, как сделать, чтобы было меньше? Ну, это все, я, наверное, продавать.
1: В общем, пишите, друзья, будем гадать скоро уже совсем.
2: Подъемники на нашем радио.

качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник.

0: Наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОТФЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28-6+. Общество проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
0: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» Ниавета. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
1: Подобнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
1: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
1: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наша радио. Александр Бон, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
10: Подъемники на нашем радио.
12: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, давайте гадать.
13: Решили погадать Надежде. Надежда написала о том, что сын после школы уехал учиться в другой город, решил, что так станет самостоятельным, и спустя 1.5 года начались проблемы с учебой и долги. Был академоткат на курс, год ему понадобился, чтобы понять, что ему там одному плохо. Сейчас подали заявление на перевод в московский вуз. Получится ли все, справится ли с ситуацией? Изначально сын уехал из Москвы в Самару учиться, теперь вот планирует вернуться обратно. Надежда, доброе утро.
14: Доброе утро.
12: А если бы он был из Самары и переехал в Москву, все бы было хорошо. Наверное, я так думаю. А почему в Самару? Что там, какое-то учебное заведение его привлекло?
14: Выбрал специальность ракетостроения. Самара, центр ракетостроения, сказал, что если учиться на ракетостроение, то в Самаре.
12: Наверное, ну, я так сейчас думаю, вообще, ну, разумно. Почему бы нет?
14: Разумно, да. Вуз хороший, все хорошо было, но вот что-то вот не сложилось, началась депрессия такая затяжная. Понял, что далеко от семьи одному ему плохо.
13: Тоскливо?
14: Тоскливо, да.
12: Ну, вообще странно. А вы ему помогали? Ну, так, если по чесноку. Я не знаю, там деньги посылали или еще что-то?
14: Ну, конечно.
12: Естественно. Все необходимое.
14: Да, он все необходимое жил, да, полностью как бы на обеспечение семьи.
12: Ну, а просто вот лютая поддержка. Что тогда случилось-то? Почему не пошло? Учеба не пошла? Что там, не сложилось со сверстниками? Или что не так-то?
14: Ну, да, наверное, не сложились отношения. Друзей как-то он себе там не нашел, близких. Ну, и опять же, то есть случилось, что все время один.
12: Угу. А жил где? В общежитии?
14: В общежитии, да.
12: Ага.
14: Нет, у него все, конфликтов не было, все хорошо, отношения ровные со всеми, но...
12: А еще мне, вы знаете, вот такой момент, захотел, вы говорите, захотел самостоятельности, в смысле, а кормился от вас, вы его всем обеспечивали, что это такое за самостоятельность такая?
14: Ну, пожить один, оторваться от родителей, от мамки.
12: Ага, не оторвался.
14: Мы этого хотели.
12: Рвался, не оторвался.
13: Слушай, ты знаешь, я точно так же, вот как ваш сын, уехала после школы в Германию и прожила там полтора года, училась на экономическом факультете и тоже затасковала. Я вашего сына очень понимаю, и через полтора года вернулась обратно домой. Потому что, ну вот, ощущение одиночества какого-то есть в чужом крае, все равно, как ни крути. Но если вот не складываются отношения, то очень можно понять. А здесь же все, да, вы всю жизнь здесь живете, и друзей масса, и все такое, правильно?
14: Ну да, да, все здесь, да.
12: А сюда-то не было сразу варианта связанного с
14: строением? Был, причем изначально он проходил, поступал в тот вуз, в который мы сейчас и переводимся.
13: Но его туда брали?
14: Решил, что... Да, да, он проходил хорошо, у него сказали, были хорошие проходил. Баллы.
12: Ну.
14: Да, да, он проходил все, но решил, что поедет туда. То есть выбор был между Москвой, Казанью и Самарой, выбрал Самару. А вы... Это было его решение.
12: Да. А вы не проводили расследование свое внутреннее, семейное? Может быть, там замешана женщина? Самарская.
14: Ну... По слухам, от бабушки были какие-то там неудачные, возможно, отношения, может быть, но не так, что у меня вообще сын очень мало проявляет эмоции.
13: То есть непонятно, что у него там в душе творится, да?
12: Простите, а бабушка откуда в курсе? Она там живет, что ли?
14: Бабушка с ним общалась, выпытывает. А может быть, он ей просто сказал то, что она хочет услышать. Ну, это тоже возможно, потому что бабушка будет пытать до тех пор, пока не получит тот ответ, который ей...
12: А он у вас единственный в семье, я так понимаю, да?
14: Нет, еще младшая дочь, да.
12: А, младшая дочь. Ладно, давайте номер страницы, номер строчки.
14: 13-я страница, 6-я строчка.
13: Сверху, снизу?
14: Сверху.
13: Сын после школы уехал учиться в другой город, решил, что так станет самостоятельным. Спустя полтора года начались проблемы с учебой, долги, был академ, откат на курс. Год ему понадобился, чтобы понять, что ему там одному плохо. Сейчас вот подали заявление на перевод в московский вуз. Получится ли все, справится ли с ситуацией, спрашивает нас Надежда.
12: «Знаешь, — сказала она, запыхавшись, — что-то не в порядке у нас в головах». Вот такая вот строчка. Поэтому даже если парню самому настроиться, надо разобраться в себе, настроиться, я думаю, что все получится. Если не получится с переводом, хотя, я просто думаю, если будет перевод на курс ниже, вот и все. Ну, то есть с самого начала придется начинать, я так думаю. И так переводы, наверное, осуществляются.
14: Ничего, да.
13: В любом случае, верного вам решения, Надежда. И дарим, как обещали, сертификат в аквапарк Карибе. Отдохнете, наберете положительной энергии и примите уверенное, верное решение.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
15: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
16: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
17: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
18: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк Премиум. Так ощущается жизнь. с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
19: АО Т-Банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
20: Плохой полицейский.
21: Все живут по моим правилам. Даже преступность.
20: И хороший полицейский.
22: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
20: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
23: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
19: Доступно при наличии счета для бизнеса в АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
24: Наше радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 46 минут столицы. Сегодня 13 августа.
2: 13 градусов тепла в Москве.
1: Но будет 18, поэтому не расстраивайтесь. В России наблюдается тренд по отказу от торжеств в кафе в пользу домашнего формата. Ну, то есть вот ты там будешь отмечать свой, я не знаю, допустим, 60 лет, да? Не сейчас, а когда они наступят. Вот. И уже не в кафе, а дома.
2: Но. Во-первых, это гораздо бюджетнее.
1: Так россияне стали чаще заказывать барменов, официантов и поваров на домашние праздники, потому что действительно это дешевле.
2: А во-вторых, уютно.
1: Домашний формат выигрывает. Для большой компании это часто выгоднее, чем счет в ресторане. Полная свобода в выборе меню, музыки и атмосферы. Ну, то есть ты вроде как все как в ресторане, да, только ты у себя дома. Ты можешь крушить все.
2: И уезжать никуда не надо, да, вот это вот нет дороги домой потом.
1: Там нет краш-меню,
2: ты
1: да.
2: Ты сразу в соседнюю комнату и в боковую.
1: Люди больше не хотят быть просто посетителями в чужом пространстве, отмечают эксперты. Именно поэтому, то есть ты, ну, помимо поваров, которые могут все приготовить, ты можешь поваров вообще не приглашать, да, в качестве повара пригласить свою маму с бабушкой.
2: Или супругу.
1: Или супругу. Ну, или сами все сделать, пригласить обслуживающий персонал. Действительно, сейчас это сделать легко, чтобы он был одинаково одет, там, красиво, стильно, все. И они тебя разносят, и ты у себя в доме, даже на даче. Это ж прикольно.
2: Ну, прикольно, наверное. Ты знаешь, а я вообще люблю, все равно люблю эти вылазки куда-то. Для меня это смена обстановки.
1: Куда, в ресторан?
2: Да, ну, мне нравится атмосфера, да вот нет. Это другая картинка.
1: Ну, так ты, вот я все. Тебя зову на свое 25-летие, да? Я зову тебя на свое 25-летие.
2: Ну, для меня твоя дача тоже смена картинки, а для тебя самого это твой личный выбор, значит, тебе
1: хочу,
2: так комфортнее.
1: Я хочу, чтобы вы чувствовали себя как дома в моем ресторане.
2: А, то есть у тебя ощущение, что это твой собственный ресторан, да? Люди тут пришли все такие красивые.
1: Потому что для тебя это смена картинки. Ты ешь, что хочешь. А я, представляешь, а я еще тебе позвонил, спросил, Ян, у вас есть на что-нибудь аллергия?
2: Ущипни вот меня, Саша.
1: Твое любимое.
2: Да.
1: Такие вот европейские замашки. Так, что еще есть к этому часу? Про мошенников не будем. Винный туризм становится одним из самых динамичных направлений путешествий по России. То есть не самый популярный, а он динамично развивается. Лидерами направления являются Кубань и Крым, где винодельни превращаются в курорты с гостиницами, ресторанами и культурными программами. И культурными программами. Посещаемость винодельческих хозяйств ежегодно увеличивается в среднем на 25%. А винодельни только Краснодарского края принимают около 1 миллиона гостей в год. Так что, дорогие друзья, обратите...
2: Охотно верю, что это действительно так.
1: Обратите на это внимание и спланируйте свой отпуск.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
4: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
4: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
7: Папа, еще круг!
8: А я на боулинг.
9: Мам, я в игровые автоматы.
10: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
11: Где участок выбрать?
12: Какой фундамент?
11: Какой кирпич?
12: Сколько это вообще стоит?
11: можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
12: Ищите уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в «Тренди».
12: Тренди.рф.
15: Бронь столов 225-44-33.
16: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
17: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
18: Записывай. Запоминай.
19: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

души. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Судья Ольга Дворянова, здравствуйте. Япония выразила протест из-за визита Владимира Путина на Итуруп. Президент России сегодня впервые приехал на этот остров. В заявлении японского МИДа говорится, что северные территории, включая остров Итуруп, являются исторически и юридически неотъемлемыми территориями Японии, и Токио решительно протестует против этого визита. Северными территориями в Японии называют южную часть Курильских островов. Страна претендует на 4 острова – Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу Хабамае. Россия же считает, что суверенитет над этими островами закреплен за ней и оспорен не будет. Переговоры стран по мирному договору были приостановлены Москвой в 2022 году в ответ на введенные Токио санкции против России. Губернатор Сахалинской области пожаловался Владимиру Путину на нехватку денег в бюджете. Валерий Лимаренко доложил главе государства, что экономика региона стабильна. Однако есть нюансы, поскольку Сахалинская область ориентирована на экспорт. По его словам, когда все радуются твердому рублю, на Курилах плачут из-за недополученных денег в бюджет. Путин на это заявил, что укрепление национальной валюты выгодно гражданам, но для экспортно-ориентированных предприятий создает проблемы. Экспорт Сахалинской области в основном составляют минеральные ресурсы и рыбопродукция. С февраля 2027 года в России должен вступить в силу ГОСТ, касающийся создания на предприятиях психологически здоровых условий труда. Компании смогут включать положение этого стандарта в трудовые договоры. В документе, в частности, упоминаются травли, угрозы, домогательства, распускание слухов, публичная критика и абьюз, отмечает ТАСС. HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал НСН, что в ближайшие 5-7 лет это не станет массовой историей в России. Для компании этот ГОСТ добровольный, он станет дополнительной нагрузкой для работодателя. Специалист добавил, что сегодня россияне часто жалуются на психологическое давление на работе, но чаще всего обращение в трудовую инспекцию и Роструд ничем не заканчивается. Президент Колумбии ввел режим ЧС в экономике после землетрясения. Власти распорядились создать фонд, который поможет распределить пожертвования, предназначенные для восстановления пострадавших районов. В частности, на фоне землетрясения приостановлена большая часть экспорта кофе из Колумбии. Но заметного влияния на цены в России это не окажет, рассказал НСН глава ассоциации «Росчай кофе» Ромас Чентури.
2: Мы в основном закупаем кофе из двух ключевых стран. Это Бразилия и Вьетнам. Суммарно на долю этих стран приходится порядка 75% поставок. Колумбия не столь существенное место занимает в структуре импорта. Какое-то влияние даже в незначительном сроке остановки отгрузок будет, но критического значения иметь не будет.
1: Эксперт добавил, что мировой рынок кофе – это единая сеть, и выпадение какого-то объема производства отразится в целом на предложении и может скорректировать цены в сторону повышения. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут. Столица, сегодня 13 августа, сегодня четверг. До 16-17 градусов тепла обещают нам синоптики.
3: Международный день левшей сегодня отмечается. Поздравляем всех левшей нашей страны с праздником. Кроме всего прочего, в этот день, в 1928 году, в Лондоне, в эфир вышла первая в мире цветная телепередача.
2: Такс. Как называлась?
3: Это была передача, основанная шотландским ученым Джоном Лоуги Бердом. Через радиостанцию Европейской акционерной компании. Как она называлась, я тебе сейчас сказать не могу. Это надо читать более подробно и обстоятельно. Но она была. По крайней мере, так. Что еще открылись?
2: А я тебе скажу.
3: Как?
2: Ветер и вспомогающие элементы. Так она называлась. Это первая цветная телепередача. Смотрите, на Ютубе она, по-моему, есть.
3: Также открылись 28-е летние Олимпийские игры в Афинах. Именно так. В этот день, в 2004 году.
2: Ты спроси меня, тема-то какая?
3: Александр Аргульевич, какая же тема нашей сегодняшней с вами игры?
2: Давай ты будешь угадывать по буквам. Первая буква «Б».
3: Бабочки.
2: Нет, вторая буква «А».
3: Баллоны.
2: Третья буква «Н».
3: Банки трехлитровые.
2: Вот видите, сколько подсказок и сколько мимо. Лукьянова бьет просто мимо.
3: Так, давай дальше. Открывай мне следующую букву.
2: Буква «А».
3: Бананы.
2: Бананы. Да, абсолютно верно. Бананы. В бананы будем играть. Любые бананы. Мини-бананы, большие бананы. Если вы используете бананы по прямому назначению и даже в другом назначении бананы вы используете, то, пожалуйста.
3: Александр Аргульевич, ну зачем все свои привычки сразу в эфир потянуть?
2: Жарите, например, бананы.
3: Да.
2: Да, пожалуйста. Пожалуйста, пишите нам. Кто против кого-то будет играть?
3: Ну, наверное, любители бананов против тех, кто их не ест.
2: Ну что, если не любители бананов?
3: Наверняка есть.
2: Хотя я вот не любитель бананов. Ну, то есть, если будет лежать банан и яблоко, я возьму яблоко.
3: А если будет лежать только банан?
2: Ну, я возьму банан.
3: Вот видишь. А не любитель бананов, Александр Аргульевич, пошел бы мимо.
2: Просто если что-то лежит, я должен это взять. Так, давайте, любители бананов против нелюбителей.
3: Разыграем два билета на концерт группы «Аукцион», который состоится под открытым небом 27 августа на летней площадке «Альфа-Кристалл».
2: Давайте.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину. Машину примут. И новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
13: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
14: Реклама не ООО «Торговый». УГРН 128-70-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на freshanta.ru в салонах 16+.
15: Записывай. Запоминай.
16: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
17: Знаете ли вы, взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник, и Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, сегодня нечетное число, преимущество у первого игрока.
2: Егор играет с нами, любитель бананов. Егор, доброе утро.
3: Доброе утро всем.
1: Ну и что вы делаете, если видите? Ну, помимо того, что банан едите в таком виде, в котором он продается, что-то с ними еще делаете?
3: Ну, фруктовые салаты.
1: Так.
3: Ну, что-то делали с шоколадом, что-то плавили, что-то жарили. Но сам не готовил это. Но было очень вкусно.
2: Молочные коктейли какие зачетные с бананом. Ой, как вкусно.
3: Да,
2: молоко, лапки. Банан. Еще можно какао чуть-чуть добавить. Очень
1: какой
2: вкусно.
1: Какой микроэлемент особенно известен в составе банана и важен для работы сердца и мышц? Железо, магний, калий. В банане этого...
3: Магний.
1: В банане этого очень много. Это калий. Банан – хороший источник калия, который помогает регулировать водно-солевой баланс, Лукьянова, твой, работу сердца моего и сокращение мышц. Из бананов делают муку, кстати. И еще один продукт делают из бананов. Какой? Кетчуп, майонез или кофе?
2: Да ладно.
3: Кофе.
1: Кофе из бананов делают?
3: Да.
1: Ну хорошо, ладно, пусть будет кофе. Это кетчуп. Банановый кетчуп получил распространение на Филиппинах еще в годы Второй мировой войны, когда настоящий кетчуп стал дорогостоящей редкостью. Вот. И до сих пор можно на Филиппинах попробовать кетчуп из бананов. Ну и последний вопрос. На Майт Лепик, твой земляк, Ян, из Эстонии, победил в первом в мире соревновании по поеданию бананов на скорость. А в чем был его секрет? Он их заглатывал не жуя, он их не чистил или клал целый банан в рот? Что, собственно говоря, одно и то же, что и первый.
3: Ну, третий вариант.
1: Вы думать сегодня вообще не будете, да, дружище?
3: Тогда первый.
1: Тогда первый. Это второй. Он их не чистил, ел вот так вот. Не тратил время на чистку. Он экономил время на чистке и съел 10 бананов за 3 минуты. Вот и все.
2: С кожурой,
1: да. Ну, ничего страшного, ни одного правильного ответа.
2: А, ни одного?
1: Ни одного.
2: Первый тоже был мимо, да? Егор!
1: Ну, ничего страшного, видите, я даже не знал, что Лукьянова за вас болеет. А с чего вдруг?
2: Я за всех болею, наших слушателей. Я всем желаю поддержки. Так, Егор, благодарим за игру. И ждем тех из вас, ребята, кто бананы не любит.

0: такое дело.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Так, играем дальше.
4: У нас на связи Андрей. Андрей бананы не любит. Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: А что так не сложилось у вас с бананами?
5: Ну, не знаю, как-то не люблю просто и все.
4: Яблоки роднее? Или яблоки вы тоже не едите?
5: Ближе груши.
4: Ближе
6: так,
4: груши.
6: А Лукьянова у нас не любит, вот, когда девушки, наверное, играют в кто кого, да?
4: Слушай, ну я не знаю, то есть не подписывались люди. Ну, не подписываются люди. Просто видите, написано было, не люблю бананы. Дозвонилась, а тут Андрей.
6: К вам слабость. Ну, давайте. Давайте. Не любитель бананов. Вообще, к нелюбителям бананов есть вопросы. На Гавайских островах есть сорт бананов блюява. До полного созревания они имеют характерный синий оттенок. Какое прозвище получили эти бананы? Океанские бананы, бананы из мороженого или синие пальцы?
5: Синие пальцы.
6: Напоминаю, вам нужно ответить только на один вопрос, чтобы победить. Это бананы из мороженого. Спелые плоды по вкусу напоминают ванильное мороженое. У вас есть еще две попытки, дружище. Что такое плантан? Это дикий сорт банана. Это десертный банан. Или разновидность банана, который обычно жарят или варят?
5: Это третья разновидность банана, жарят или варят.
6: Напоминаю, вам нужно ответить только на один вопрос. Вы все ближе и ближе к пропасти. Да, это разновидность банана, которую обычно жарят или варят. Плантаны более крахмалистые и менее сладкие, чем десертные бананы. Их чаще используют как овощ, жарят, запекают, делают чипсы.
4: Вы только что выиграли.

0: Поздравляем, да. По-латински банан звучит как муза сапиентум. Как это переводится? Фрукт вдохновения, фрукт мудрого человека или фрукт от Бога для человека?
1: Мудрого человека.
0: Видите, знаете, они любите. Фрукт мудрого человека. Да, абсолютно верно. Мы вас поздравляем. У вас два правильных ответа.
2: Вы только что выиграли два билета на концерт группы «Аукцион», который состоится 27 августа под открытым небом на летней площадке «Альфа-Кристалл». Поздравляем.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Баранова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, наша любимая рубрика, в которой мы обращаемся за помощью, ставим задачу Алисе AI для того, чтобы разобрать по частям песню. И сегодня это песня от Меча группы Афинаж. Это философская баллада о фатализме, предопределенности судьбы и отчаянной отваги. Вот. И мы спросили Алису AI разложить смысл и подтексты, потому что есть вещи, которые, ну, обычно ритмы удивительные. И музыкальные подтексты тоже мы попросили ее разложить. Алису AI. Лирический герой, значит, смысл и подтекст. Лукьянова.
2: Давай.
1: Ты смотришь на меня каким-то пустым взглядом. Соберись. Лирический герой принимает мысль о неминуемой гибели, что проявляется в повторяющейся фразе «а потом погибну, отмечая». Она повторяется, мы услышали. Это не просто констатация смерти, а глубокое внутреннее состояние, то есть смирение с неизбежностью, отчаяние, отчуждение от близких и даже отрицание самого главного, Лукьянова, чего? Любви. В тексте прослеживается несколько ключевых мотивов. Фатализм и неопределенность. Герой осознает свою судьбу, но продолжает жить, возможно, бросая вызов судьбе там, и так далее. Отчуждение и боль. Привычка не любить, не замечать чувств другого там, и так далее. Отчаяние и просьба о верности. Герой просит не предавать его до срока, не бросать в печали. И символика. Образы абрикосового рассвета, свиты, крыльев и свечи создают сложный символический ряд, усиливающий ощущение хрупкости жизни и трагизма. Культурные отсылки. Ну, это, конечно, кодекс чести самураев. Подразумевает верность, честь и готовность к смерти. И отчаянная отвага камикадзе – это осознанное действие в условиях заведомо безнадежной миссии. Еще много тут про музыкальное решение. Есть у нас время про музыкальное решение?
2: Чуть-чуть.
1: Интересно, что серьезный смысловой пласт сочетается с ритмичной, почти танцевальной музыкой. В треке сочетается фолк, инди, рок-группы с новыми для нее ска-мотивами. Ну и вообще, вот таким образом отмечает мощное произведение о принятии судьбы. Понимаешь, через метафоры там и так далее. И большой привет Михаилу Калинину и всей бригаде. От меня лично группа Афинаж в моем плейлисте группа номер один.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: круглосуточно.
1: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
5: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.
7: Кошка месяца май. Месяца май. Месяца май. От белой кружки черный чай.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10:37 столица. Сегодня 13 августа. Сегодня четверг, не пятница. Хотя для многих, видимо, это не самый счастливый день. Ты прочитаешь или я прочитаю?
3: Нет, ты прочитаешь, Саша.
2: Я думаю, что тут нужна будет помощь всех наших радиослушателей. Всех наших радиослушателей. Здравствуйте, у меня завтра день рождения, мне 27 лет. А сегодня утром девушка сказала мне, что мы расстаемся. Вместе 1.5 года. Собрала вещи и уехала. Сказала, что будет правильно, если свой Новый год я начну с чистого листа без нее. Что со мной она больше так не может. Что ей нужен серьезный мужчина, а не мальчик с дурацкими увлечениями. Я просто раздавлен. Извините, что я улыбаюсь. Ради бога, извините. Я просто раздавлен. Ну вот что делать, наверное. Тут просто написано «что», а больше ничего не написано. Слушайте, ну, во-первых, давайте отдадим должное девушке, что она вам не написала смс-ку или не позвонила, как делает очень большое количество мужчин. Сейчас, вы знаете, если мы спросим у женщин, сколько раз с ними расставались мужчины по смс-ке,
3: но это вообще
2: или вообще не расставались, а просто пропадали, их будет очень много. И это надо отдать ей должное. То, что перед днем рождения, да, неприятно, но вы все-таки не сахарное существо, вы все-таки мужчина. Пусть и неполноценный, вам всего 27 лет. Ваша мужественность, она придет со временем. И вот такие вещи, которые происходят в вашей жизни, они, конечно, вас закаляют. Это не значит, что нужно разочароваться во всех женщинах. Нет, вам просто вот эту женщину, я не знаю, во что вы верите, там, в энергию Вселенной или в Бога, вам послал на ваш путь. Чтобы она вас чему-то научила, чтобы вы от нее чему-то научились. Я уж не знаю, старше она вас, младше вас. Но судя по тому, что ей нужен серьезный мужчина, а не мальчик с дурацкими увлечениями. Я просто, знаете, мне просто стало интересно, что так мало написали про свои дурацкие увлечения. Вот. А с другой стороны, вы знаете, вы должны к этому еще отнестись, как к тому, что, ну, пройденный этап, безусловно, только не, я вас умоляю, сейчас не бросайтесь во все тяжкие можете бросаться, в то, чтобы ее удержать. Не надо, все, она ушла. Лучше скажите ей спасибо, вот расставаться с чистым сердцем, с легким сердцем, извините, а очень сложно, очень сложно. Но поверьте мне, это вот настолько сложно, настолько же и легко. Да, вам будет непросто, ну, 1.5 года это все-таки не срок. Это период вашей жизни, но не срок. А я предлагаю нашим слушателям сейчас помочь парню. Слова поддержки, дорогие друзья. Ну, вот поддержать человека, к сожалению, мы вот не знаем вашего имени.
3: Ты знаешь, мне кажется, что в такие минуты очень часто кажется, что земля уходит из-под ног, и все пропало, и вообще как жить дальше, и вот это вот все. А по большому счету, впереди еще все будет очень хорошо.
2: Вам 27 лет.
3: У вас вообще все только начинается, вы в самом начале своего пути.
2: Друг мой, давайте меняться, вы сюда, а я к вам. Вот если бы такое было возможно, я бы маханулся бы.
3: Возраст ты предлагаешь сейчас?
2: Конечно, зачем еще?
3: Ну, не соглашайтесь. Его же столько болячек не надо. В общем, радуйтесь. Впереди хорошая новая жизнь.
2: Ну, это все слова. Давайте, дорогие друзья, поддержим.
3: Поблагодарите ее за то, что было, и поблагодарите...
2: Поддержим нашего слушателя.
3: За все, что будет.
2: Что вы предлагаете? Что ему сейчас вот первые минуты, так сказать, расставания? Потому что это сегодня утром произошло. Вот сейчас вместе с нами, пока мы тут сами хихикали и гадали, и играли, у человека произошло такое. Но это, я вам сразу хочу сказать, это не смерть, дружище. Это не смертельно. Через это проходят многие люди. Если не каждый. Ждем ваши слова поддержки в адрес нашего безымянного человека. Надеюсь, вы имя свое напишите нам.
3: Да, напишите, как вас зовут, и с наступающим.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 45 минут в столице. Написал нам Славик.
2: Слав, в общем, все будет хорошо. У нас самые отзывчивые в мире слушатели. Давайте, вам что? Столько сообщений прилетело. Обалдеть.
1: Слов поддержки. Я сейчас Лукьянова будет читать этим своим проникновенным голосом, который я вот говорю, Ян, ну помягче. Ну нельзя так вот растворяться. Ну вот она сейчас вам...
2: Как говорится, Сашка, кефирным.
1: С выражением.
2: С чувством, с толком, с расстановкой. Все норм, будущее, ты скажешь спасибо, в будущем ты скажешь спасибо, и у меня 2,5 года назад ушла жена, мы 20 лет были вместе, горевал, а сейчас столько всего нового, и сам я в лучшей форме, чем 15 лет назад. Впереди все хорошо, иди.
1: Так, спасибо.
2: Тоже мне проблема, все познается в сравнении. 1,5 года это, возможно, была просто подготовка, трамплин к дальнейшей серьезной работе. Вселенная посчитала, что человек готов перейти на новый уровень. И сейчас нужно выдохнуть, снять носки и сделать себе чашку кофе или чая.
1: Если вы в гостях, не надо. И снимайте носки.
2: Оставьте носки. Чувак, ты самый счастливый. Дядь Саня Ставрополе. Доброе утро. Значит, я бы на его месте устроила завтра отмечание дня рождения на полную катушку. Выложил бы в соцсети.
1: Так.
2: А потом действительно начал бы новую жизнь.
1: Ну, посмотри, мне все равно. Вы знаете, мне кажется, это все-таки вот как-то не нашего мужского характера дело. Типа, на тебе.
2: Выкладывание в соцсети?
1: Ну, на тебе. Не, выкладывать в соцсети может что угодно. Но просто вот в такой ситуации, типа, чтобы она увидела, да зачем?
2: Есть только миг между прошлой и будущей. Именно он называется жизнь. Все, что не делается к лучшему, жизнь оградила вас от чего-то нехорошего, причем она сама ушла. Радуйся. Не надо сопли женские слушать. Попереживай, Мистёк, отойди и иди в добрый путь к новому женскому сердцу.
1: Я думаю, будет вас колбасить 3-4 месяца, наверное.
2: Можешь снова спать звездочкой. Вся кровать твоя.
1: И не стирать трусы.
2: Нет, лучше стирать на всякий случай. А то новая так и не придет.
1: Не то, чтобы я видел в этом счастье, как бы.
2: Ну, не надо. Это из личного опыта Сашкина, но не берите пример. 1,5 года. Тьфу, формула стара как мир. Друзья, бани и то, о чем предупреждает Минздрав. Я понимаю, тебе сейчас тяжело, но верь, это просто не твоя девушка. Хорошо, что она ушла сейчас, а не после 5 лет или более. Отпусти, впереди счастливая жизнь. По данному сообщению я бы так сказал. Сам женился в 27, развелся в 38. Так что Бог отвел, не переживай, будет еще лучше.
1: Ну как ведь Бог отвел? Вы же прожили, наверное, счастливую жизнь. Что у вас там, я не знаю, дети, наверное. Вы же все равно, это ваш период, который теперь не вычеркнуть.
2: Значит, парень, это хорошо, что она решила вам это сказать. Могла бы просто погулять за спиной с другим. Раз ушла, значит, не твое. Поддержу парня завтра в свой день рождения в салону к женщинам. В общем, это классическая история для тех, кто служил в армии. Поверь, дорогой, все проходит, и это пройдет.
1: В сауну к женщинам. Смотри, а то потом еще к врачу придется ходить. Лучше подготовься как следует.
2: Включи Биртмана, подбухну и не парься.
1: Да, кстати.
2: Я чувствую себя своим парнем сейчас в эти минуты.
1: Вообще нужно. Я думаю, что многие агентства даже оказывают такие услуги, когда тебя выводят из какого-то коматозного состояния. Я сейчас про моральные стороны, психологические сейчас такие вещи, когда тебя бросили там или еще что-то.
2: А вообще, друзья, это ведь всех касается, и мальчишек, и девчонок, и мужчин, и женщин.
1: О друзьях. Есть ли у вас друзья? Я хотел, Славик, спросить вас. Может быть, с ними как-то?
2: Затусить?
1: Затусить там, я не знаю.
2: Ладно. В общем, мы же поздравляем вас с наступающим днем рождения. Все обязательно будет хорошо.
1: Да, и спасибо вам, друзья, что были сегодня вместе с нами, этим утром с Лукьяновой и со мной. И, как обычно, я вам утром говорю, любим вас.
2: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Наше радио представляет 13 августа в Казани. Маяк Рокфест. Легенды казанского рока. Хабиас, Фамилия и Дом кукол на летней сцене бара Соль. Начало в 19:00. Маяк Рокфест 18+.
0: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани 500 54 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В Коммунарке началось строительство ледового центра с двумя аренами. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин. Новый спортивный объект появится на улице Александра Монахова рядом с жилыми кварталами. Большая арена комплекса предназначена для соревнований, матчей и массового катания. Малая для тренировок. В здании предусмотрены раздевалки, в том числе с прямым выходом на лед, спортивные залы, медпункт, помещение для заточки коньков и подгонки клюшек, а также судейская комната и спортивный магазин. Рядом с будущим ледовым комплексом уже возвели административное здание со школой искусства и многофункциональный центр с наземным паркингом. Он рассчитан на весь поток посетителей матчей и соревнований. В некоторых регионах России на маршруты выйдут беспилотные автобусы. Минэкономики подготовила соответствующий проект постановления правительства, в котором закрепят такую возможность. Как пишет газета «Коммерсант», без водителей на дороге пустят как небольшие маршрутки, так и крупные городские автобусы. Подмосковные власти уже провели испытания таких транспортных средств и думают над маршрутами. Эксперты считают, что машины нового типа можно безопасно использовать в крупных городах, где развита сеть выделенных полос. В Москве пройдет мероприятие «Ночь в поликлинике». Это новый городской проект, который объединит профилактику здоровья с большой развлекательной программой. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, цель проекта в том, чтобы забота о здоровье становилась для всех москвичей простой и естественной частью жизни. По словам заммэра, «Ночь в поликлинике» – отличная возможность провести вечер выходного дня с семьей и друзьями, послушать концерт любимых исполнителей, посетить интересный мастер-класс, посмотреть фильм и заодно уделить время здоровью, проверить основные показатели организма, оценить состав тела и получить рекомендации специалистов. Мероприятия пройдут в 10 городских поликлиниках в ночь с 22 на 23 и с 29 на 30 августа. Теленок овцы быка появился на свет в центре воспроизводства редких видов животных московского зоопарка. Центр находится под Волоколамском. Детеныш был обнаружен во время утреннего обхода и находился рядом с матерью. Специалисты говорят, что получение потомства от особей с высокой генетической изменчивостью крайне важно для поддержания резервной популяции вида в России. Рождение детеныша стало важным этапом совместной программы московского зоопарка и правительства Ямало-Ненецкого автономного округа по сохранению овцы быков. Кратковременные дожди и понижение температуры до плюс 17 градусов ожидается в Москве сегодня. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что температура воздуха в городе будет на 3 градуса ниже климатической нормы. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление станет выше из-за влияния тыловой части действующего циклона. Из-за ветра в столичном регионе сегодня объявлен желтый уровень погодной опасности. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта, карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего, в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
3: Плохой полицейский.
4: Все живут по моим правилам, даже преступность.
3: И хороший полицейский.
5: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
3: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Судья Ольга Дворянова, здравствуйте. Два человека пострадали при ночной атаке БПЛА в Башкирии. В сторону региона летел 21 беспилотник. 16 из них сбиты в Салавате. Целью остальных был логистический центр в 40 километрах от Уфы, заявил глава региона Ради Хабиров. На объекте сейчас тушат возгорание. При атаке пострадали два человека. Они доставлены в больницу, и их жизни ничего не угрожает. Ранее сегодня Wildberries сообщила о пожаре в промзоне в Башкирии, где находится ее объект. Карты международных платежных систем Visa и MasterCard могут уйти с российского рынка из-за износа. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, карты изнашиваются, соответствующие эмитенты их не обновляют, и спрос на Visa и MasterCard на территории России резко упал, передает ТАСС. При этом имитированные карты продолжают использоваться, никто их не собирается ограничивать. В Грузии в ДТП с туристами из Белоруссии пострадали 15 человек. МИД страны также подтвердил гибель 4 белорусских граждан. Всего в автобусе находились 19 туристов, в числе пострадавших 6 детей. ДТП случилось на горе Гоми. Микроавтобус вылетел в ущелье после того, как водитель не справился с управлением на повороте. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, они необходимы для повторения пройденного материала. При этом министр отметил, что эту работу надо совершенствовать. Ранее Минпросвещение выпустило рекомендацию о том, что занятия во вторую смену во всех российских школах должны завершаться не позднее 19 часов. Кроме того, министерство не допускает проведения нулевых уроков и запрещает обучение в 3 смены. В соцсетях появился новый тренд – вечеринки по случаю развода. Люди устраивают праздники с шарами и тортами, чтобы отметить завершение брака. Однако семейный психолог Наталья Панфилова рассказала НСН, что для большинства развод все же не праздник.
2: Празднуют разводы те, для кого развод оказался сам по себе непростой процедурой во всех смыслах этого слова. Раздел имущества, какие-то договоренности по поводу детей. То есть это так все было сложно, что, в общем, хочется оторваться, напиться, повеселиться, как будто груз с тебя какой-то тяжелый снят. Я думаю, что практически у 100% людей не до праздника. Они горюют, плачут в подушку и не собирают никаких подружек на какие-то празднества.
1: По шкале стрессовых событий развод приравнивается к утрате близкого человека, добавила психолог. Испанский скейтбордист Дэнни Леон сделал эффектный трюк на фоне полного солнечного затмения. Спортсмен дождался момента, когда луна полностью закрыла солнце, и выполнил прыжок на доске. Кадры с трюком быстро разлетелись по соцсетям и за несколько часов собрали 40 миллионов просмотров. Полное солнечное затмение накануне наблюдали в Испании, а также в Исландии, Гренландии и северных регионах России. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Прекрасная погода в Москве, плюс 13.
2: 14.
1: Простите, пожалуйста.
2: Я ехал... Ну да, у нас там просто погода немножко другие, эксклюзивная, у нас же Рублевка там рядом, поэтому, может быть, подогревается любовью красивых молодых жен к некрасивым, богатым мужчинам.
1: А ты завидуешь или...
2: Нет, я греюсь, я просто прикладываюсь бочком, знаешь, так, вот, подогрелся, приехал, да. Ну, короче, осень пришла, норм.
1: Да, мы сегодня с...
2: Дмитрием Сергеевичем.
1: Сейчас будет Сергей Валерьевич. Как всегда будет про моего мужа. Вы же соскучились по историям про моего мужа. Мы сидим утром, завтракаем. И начали мы что-то обсуждать... в какой бы стране климатически мы хотели жить на пенсии. Вот. А потом это как-то стали углубляться и поняли, что очень много чего романтизируется, пока с этим не столкнешься. Да? Как говорится, не надо путать туризм с миграцией. Это раз.
2: Абсолютно.
1: Вот.
2: Да.
1: Потом мы заговорили с ним о том, что да, тоже уехать там за город на свою фазенду и, как бы, казалось бы, сиди там и лицезрей цветочки, это прекрасно. Но пока тебе не приходится эти цветочки окучивать с утра до ночи, это два. То есть романтизировать собственное хозяйство, знаешь, что вот ты такая в клетчатом платьице, выходишь утром на грядку, птички поют там
2: Мы все видели Шрека, достаточно, мы все видели Шрека и видели, что с ними делала Золушка. Птичками.
1: Да, ты выходишь в клетчатом платьице, птички поют, значит.
2: Лопаются.
1: И ты к завтраку срываешь несколько душистых веточек там чего-нибудь.
2: Ну, хлеба.
1: Хлеба, да,
2: масло,
1: да,
2: несколько икры, веточек, икры,
1: да,
2: и все это накладывается. И все это очень быстро как-то греется.
1: Рис.
2: Да,
1: причем,
2: да, да.
1: Перепелочки, знаешь, все с бантиками. Вот
2: да,
1: они.
2: Причем все они мальчики, потому что как-то девочки с бабочкой ходить странно, поэтому они все такие причесанные мальчики, как выпускники.
1: У девочек бантик на голове, все, а у мальчиков бантик повязан, значит, на шейке.
2: Все отлично, мальчики, девочки, да.
1: Да, вот.
2: И потом, значит, перепелка просто сама бац и становится жареной, без всякого там, всяких там других таких там вещей, ощипом, не дай, ты ешь ее ножку.
1: Без физиологических подробностей. Она просто отрывает от тебя ножку жареную.
2: Так, мы что-то ушли в фантазию, мы о чем говорим,
1: а то я уже жрать хочу. Что еще люди романтизируют, да, и потом мы, как бы, составили краткий список. Например, собственный бизнес люди романтизируют. Вот стану бизнесменом, перестану работать на дядю, и будет меньше бумажной работы, будут только деньги получать, на Мальдивах загорать.
2: Да, и 4/7 ты уже
1: без
2: работаешь.
1: Без комментариев,
2: да.
1: Вот. А фермерская жизнь, это мы уже упомянули.
2: Это очень, это адок.
1: Так, что еще?
2: Да, господи.
1: Парусный спорт. Все, что сложнее короткой прогулки в тихую погоду, оказывается куда более тяжелой работой, чем кажется.
2: Абсолютно, абсолютно. Вот моя бывшая коллега, которая здесь работала, Таня Борисова, она увлекается яхтингом, но она как гость. Но мы знаем нашего коллегу действующего, у него есть свой, собственно, катерок, и это куча всего.
1: Парусный. Не на моторной лодочке.
2: Понимаю, а у него моторная лодочка, и то проблем дофига.
1: Да,
2: а с парусом так вообще просто.
1: Да,
2: здравствуйте. Да.
1: Как жизнь вне связи.
2: Добрый вечер!
1: Аэропорт.
2: Словами Волочковой, да. Так.
1: Жизнь вне цивилизации.
2: Согласен.
1: Даже есть фильм «Into the Wild» в диких условиях. Это основано на реальных событиях, где парень вдохновился историями там какого-то там...
2: Ну, отшельника, всех прочих, да.
1: Дикопроходителя, вольножителя. Вот. И ушел жить в дикую природу, перепутал растения, пожрался не того и умер, в общем-то, от последствий отравления.
2: Да. Ну, что значит, такое была взрослая жизнь, мы ее слишком романтизировали, она сняла с нас розовые
1: что
2: очки.
1: Что можно будет не спать всю ночь и покупать сочи, еще есть только чипсы и колу.
2: Да, и брак тоже, что вот, у нас так классно будет, классная семейная жизнь, постоянно, ну, вы поняли, что, ага, фиг вам там все. Так, дальше, что еще?
1: Содержание птиц. Все думают, что это вот такие вот, и вот опять же, да, что это такие вот прекрасные небесные создания, которые поют тебе по утрам.
2: А ты закрой волнистому попугайчику рот утром. Да. Дальше, что у нас
1: еще? Волнистый попугайчик, он хотя бы в кулаке помещается, в случае чего. Можно его припугнуть. А если это карелла или кокоду?
2: А это там, да. В общем, пальцев будет меньше.
1: То есть ты думаешь о красивой картинке, когда у тебя на плече сидит попугай, и ты такой грозный пират, а на самом деле это как бы требующее внимания с интеллектом 5-летнего ребенка, орущее нечто.
2: Различные поездки. Допустим, у китайцев же и у японцев, у китайцев есть жесткое разочарование. Парижский синдром называется, когда они приезжают в Париж, а он романтизирован очень сильно, они видят совершенно другую... Да, они видят Эйфелеву башню.
1: Но
2: вокруг они видят это вот мусор, да, и беженцев, и все прочее. И там, конечно, да, очень тяжело. Все, и они прям в ступоре.
1: Жизнь.
2: Да.
1: Бандитская жизнь, итак, друзья, слово пацана и так далее, тоже романтизируется.
2: Да, ой, это вообще ужас. Так, итак, давайте тему, я уже
1: что
2: понял.
1: Что людьми романтизируется слишком сильно, пока они не столкнутся с этим лично, пишите.
0: Наша реклама.
3: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
5: Максидом!
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
7: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.
8: Знаете ли вы,
9: откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
6: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, что слишком сильно люди романтизируют, пока не столкнутся с этим лично, вот face-to-face, что называется, лицом к лицу. Итак, читаем.
2: Давайте.
1: Привет, наши. Угу. Психические проблемы очень сильно романтизируют. Как ты в депрессии, сидишь под грустную песню на подоконнике, смотришь на снег, который кружится под светом фонарей.
2: Пьешь какаушка какую-нибудь теплую, да, сейчас я от себя добавлю.
1: Да. Сейчас и по факту любое расстройство психическое — это ад, будь то депрессия или панические атаки. Абсолютно согласен.
2: Илья, 28 лет, пишет: ребята, привет. Я излишне романтизировал работу бармена. Насмотрелся фильмов, думал, буду стоять такой красивый за стойкой, в общем, протирать бокалы, выслушивать душевные истории и крутить шейкер. По факту, 14 часов на ногах, адски болит спина, руки вечно в липком сиропе и порезах от лаймов. От лаймов тут в кавычках идет. А также душевные истории тоже в кавычках. Это когда тебе пьяный гость третий раз пересказывает, почему от него ушла жена, а ты просто хочешь домой. Точка.
1: Привет, солнечный день. Вальяжно еду за городом вдоль леса. Американский V8 солидно урчит под капотом. Но вся эта романтика омрачалась поездками на эвакуаторе и ремонтами. Все-таки машине 40 лет.
2: Фига себе. Ну, хотя молодая еще, младше меня, нормально. Ладно, чуть позже. Всем большой привет. Мой главный обман работы стюардессы. По профессиям. Пошли, пишет нам Алена. Вот, в детстве казалось, небо, романтика, идеальная форма. Сегодня Париж, завтра Токио. Оказалось, что ты не порхаешь, а пашешь, как ломовая лошадь. Это бесконечная уборка, раздача еды на скорость, вечный джетлаг, сухая кожа и пассажиры, которые качают права из-за того, что им не досталось курицы. В общем, в городе, если пару часов бываем, заглядываешь, ну и то просто поспать бы в отеле. Точка.
1: Привет, наши. Романтизируется приобретение собаки для ребенка. Уважаемые родители, если вы сами лично не готовы к появлению нового члена семьи в вашем доме, не берите собаку для маленького ребенка. Это большой труд, уход, походы к ветеринару, прогулки ежедневные, вне зависимости от погоды, финансовые вложения. Потому как ребенку может быстро надоесть эта игрушка, а питомец не виноват. Это большая ответственность.
2: Тезка мой пишет, взрослый уже дядька, 40 лет ему. Ну ладно, пацан еще. Вот, добрый день, наши. Я романтизировал идею минимализма. Решил избавиться от всего лишнего, оставить только самое нужное. Покрасил стены в белый цвет. Через пару месяцев понял, что я живу в больничной палате, абсолютно стерильной. Стало неуютно, холодно и не за что зацепиться глазу. Вернул обратно свои, сейчас хотел написать, ну, вернее сказать, грязные носки. Везде положил дурацкие сувениры, кучу книг на в общем полках. В итоге уют победил тренды.
1: Привет, центральный. Ура, ремонт. Вы видели, как дружно и весело делают?

0: ремонт в американских фильмах. Главная проблема – это тон краски подобрать. Если вы дружно и весело переставляете мебель и красите стены, значит, вы спите и никогда не делали ремонт, пишет нам Дмитрий. Дмитрию 53 года.
1: Дальше. Так, кризис среднего возраста. Думал, куплю мотоцикл, кожаную куртку, стану бунтарем. Купил. Ездить на нем страшно. Спину продувает. Шлем стоит конских денег, портит волосы. А их и так осталось мало.
0: Да, у меня папа тоже
1: жалуется. Лавировать между машинами стресс не для моих нервов. Продал через пару месяцев, купил нормальный кроссовер с, в общем, подогревом сидений и счастлив. Пишет нам Владимир. Вов, слушай, там же еще есть же теперь, ну, если что, вдруг там есть же еще массажные сиденья. Тут как-то Ломанов брал себе какую-то электричку, решил покатать нас. Бедных коллег. Я не знаю, как, ну, там их несколько было. И вот я сел, нажал какую-то кнопку, я вдруг понимаю, что... я говорю, Ломанов, сейчас будут странные звуки, ты закрой уши лучше наушниками, потому что тебе не понравится то, что
0: это
1: слышишь.
0: Это там, когда дверь заблокировалась, и
2: Нашего радио. Сегодняшнего дня прошу считать меня...

0: Наша реклама. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы спросили у вас, что люди склонны романтизировать до тех пор, пока не столкнутся с этим лично.
2: Ага.
1: Пишет нам: здрасте вам. Самая романтизированная думка в детстве — это про зарплату.
2: Да.
1: Думаешь, вот буду получать 50 тысяч, за 2 месяца уже 100 тысяч. И жестокое разочарование, коммуналка, питание, проезд, еще много каких-то платежей.
2: Привет, наша. Мой товарищ все время говорил: заработаю денег, подниму бабла и никому не, и никогда не буду работать. В итоге, когда получил в кассе большую сумму, его подкараулили, разбили в щепку голову. Теперь он инвалид, получает пенсию и не работает. Аккуратнее будьте со своими желаниями. Ну, тут вот, да.
1: По поводу какаду нам писали. С какаду живешь как в аду. Ха!
2: Да.
1: Вот что еще романтизирует, пишет нам. Привет, дневники. Много профессий романтизируют. Стюардесса, проводница, дальнобойщики и так далее. Это тяжелый труд. На ногах или сидя нет нормальных условий для туалета и душа. Красивые картинки за окном и постоянная усталость в душе.
2: Так вот, опять-таки, а зачем тогда?
1: Ну,
2: вот что вас там держит тогда?
1: В смысле?
2: Вот, в этой профессии?
1: Уже, а уже все заехано.
2: Заехано?
1: Уже
2: ну,
1: заехано.
2: Вот,
1: уже, вот, знаешь, очень многие люди думают, что поздно что-то менять, вот в каком-то возрасте, там, переучиваться. То есть это тоже...
2: Ты жизнь одна. Ну, либо ее можно прожить счастливым и учиться, и дальше работать, пусть и за меньшие деньги, но в кайф, или
1: а
2: всю жизнь быть счастливым. Или всю жизнь, ну, вот, мучаться, понимаешь? Ну, в смысле,
1: готов был бы пойти в преподавание на меньшие деньги, но...
2: Сейчас уже да, потому что выплатил ипотеку. Вот сейчас закрою, сейчас уже, конечно, ага, как. То есть я, и потом, ну, мне нравится и эта работа, очень нравится. Мне тут хорошо, комфортно, понимаешь? Но одно другого не исключает.
1: Хорошо.
2: Добрый день. Работа аниматором в отеле в Турции. Как здорово, море, солнце, весело и задорно. Вот, реальность. Не спишь, устал, улыбаешься через силу и в море в лучшем случае раз в неделю слэш в месяц.
1: Да, причем, насколько я знаю, если ты работаешь при большом отеле, то тебе нельзя купаться, грубо говоря, с того же пляжа, с которого купаются отдыхающие.
2: Почему?
1: Я не знаю почему, но вот во многих отелях есть такое правило, что хочешь купаться, пожалуйста, там городской пляж.
2: В соседнем, да, или городской пляж, да?
1: Да. Ага. Здравствуйте, как госпожа ИПшница в завязке, скажу, я так устала от работы на себя, что уехала в деревню. Тут прекрасно, если вы как раз не романтизировали, а знали, что это такое. Пахать сутками на грядках — нет, а вот копаться в земельке, что-то сажать и потом это есть — да. И это приводит в отличную форму, лучше всяких фитнесов, пруфы прилагают. Тут действительно фотографии в купальнике, между прочим. Я вот романтизирую северную жизнь, снег и понятные люди. А что такое понятное? Не бывает понятных людей.
2: Вау!
1: Надо, наверное, поехать и понять, как там на самом деле, пишет нам Таня Иш, Таня 44. Великолепно, Татьяна, вы выглядите пометой.
2: Таня, вау, это был ваш возраст. Это ваш
1: фото,
2: адрес был,
1: ваше,
2: да.
1: Фото это было.
2: Вау! Спасибо большое,
1: пометую,
2: спасибо.
1: Что у вас еще, по-моему, 2 детей, насколько я, мне не изменяет память, 2 дочери, по-моему, да, у вас. Втройне, вау.
2: В пятерне просто, вообще великолепная девчонка. Так, без сравнения... Это мнение наших слушателей, пришло сообщение, поэтому зачитываю так, как оно есть целиком. Напомню, мнение наших слушателей может не совпадать с мнением ведущих. Беспросветная радость материнства, запятая, ха-ха. Пока не погрузишься в декрет, не поймешь, как это круто, в кавычках. Хотя, в общем, конечно, дети, без сомнений, это прекрасно. Точка. Дальше, когда спят, зубами к стенке. Маленькое пояснение. Смеющийся смайлик. Добрый и понятный. Ну, понятное дело, что это тяжело. Тут как бы никто не против материнства. Тут просто, что это тяжело. Да.
1: Это тяжело.
2: Да.
1: Но согласись, романтизируют очень сильно. Даже на всяких рекламах там памперсов беззвучно орущие младенцы, потом на них надевают памперсы, они сразу такие розовые, радостные. Если бы. Ага. Романтизируют работу бухгалтера. Мол, пьют чаечек да конфетки едят. А порой от всех цифр и отчетов аж мозги болят.
2: Ну, кстати, я в своей жизни встречал очень много бухгалтеров,
1: у тебя
2: с которыми
1: мама
2: работал. Нет, вообще нет. У меня мама экономист. Нет, это разные вещи, она и, в общем, бухгалтерию тоже знает, но не так глубоко, как делает это профи, да. Вот. Я забыл, о чем я хотел сказать.
1: Что они не пьют чаечек и конфетки не едят?
2: Что им реально нравится эта работа, что вот они погружаются, и вот это вот их кайф они прям получают. Потому что я пытался понять, что такое бухгалтерия, даже писал в квизе какой-то целый тур по, в общем, бухгалтерии, и понял, что я в этом не фурычу, понимаешь? Я бы не разобрался в этом, и мне было бы там очень тяжело. А бухгалтеры прям просто вообще, вау, говорят, классно нам, понимаешь? Так, друзья, а что вы...
1: Классно, ну, возможно... это когда сошлись циферки в отчете, когда не сошлись, знаешь, ух...
2: Ох, чем интереснее задача, тем... Да. Ладно, там шутка очень пошлая.
1: Что люди склонны романтизировать ровно до тех пор, пока сами с этим не столкнутся. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, а мы будем читать.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы спросили, что люди склонны романтизировать. Пока с этим не столкнулся лицом к лицу. Жена романтизирует поездку на Северный полюс, но сама страшно боится холода. Как только она вспоминает об этом, я ей цитирую Смешариков. На Северный полюс на сломанных лыжах. Романтика.
2: Да. Привет, наше радио. Я романтизировал покупку породистой собаки Хаски. Ну, харизматичный же песель, конечно. Голубые глаза, да, все, здесь я вас целиком помню. Да, еще там маламуты заходят, очень хорошо.
1: Потом выясняется, что нужно их нагружать, иначе у них задние ноги кривятся.
2: Задние ноги кривятся у владельцев, потому что ты приходишь, приседаешь и понимаешь, что квартиру нужно, просто переезжать. Вот. Никто не предупредил, что этой собаке нужно бегать, вот, пожалуйста, по 15 километров в день, что она, если она не бегает, она начинает уничтожать квартиру, сожрала диван, ободрала обои, а еще они не лают, а воют, как раненые звери, когда остаются одни. Люблю ее, но это не собака, это стихийное бедствие. Значит, подождите, она еще у вас двери металлические не ела, еще она не... Она еще подкоп не делала под металлическую дверь. Подождите, вырыть бетон легко вообще, запросто.
1: Привет, нескучный, пишет нам Шурик из Питера. С парижским синдромом полностью согласен. Слишком восхваляется за граница. Очень много где был, плавал. Насмотрелся негатива выше крыши. Вспомнил Наутилус, Goodbye Америка. Приехал, а там совсем не очень. А я с Шуриком абсолютно согласна. Я больше 50 стран посетила. И везде люблю прям посмотреть настоящую жизнь. Не открыточные виды, знаешь, а вот прям как оно есть. Согласна на 100%. Дальше. Прогулка за грибами. Все думают, это лес, тишина, корзинка в руках. Ты медленно идешь по лесу, хочешь сказать, с ножом. И собираешь грибы, дышишь свежим воздухом. По факту. Подъем в 3 часа утра. Куча спецодежды. Полная корзина, полная машина корзины ящиков. 100-300 километров в машине в лес. Вокруг комары, мошки. Грибов либо мало, либо нет совсем. Зато есть грибники-конкуренты. И их больше, чем грибов. В итоге домой попадаешь уже затемно, с полкорзинки грибов, и то половина червивый. Весь уставший, но довольный.
2: Все. Так что тут как бы романтика срабатывает. Вы о чем вообще говорите?
1: И потом все-таки очень вкусный суп получился. Вот я его съела, правда, уже. Ну, получился же.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Наше радио представляет 13 августа в Казани. Маяк Рокфест. Легенды казанского рока. Хабиас, Фамилия и Дом кукол на летней сцене бара «Соль». Начало в 19:00. Маяк Рокфест, 18+.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверено, рекомендую.
3: Паста. Город Казань, улица Родина, 1, телефон 204-44-20.
5: Реклама «Нефеда», ООО «Каргоби», ОГРН 120-870-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры», подробности на «Фрэш.ру».
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В центре Москвы в 23 переулках обновили асфальт. Заммэра Петр Бирюков назвал причиной ремонта колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения. Полотно заменили в том числе в Калашном, Кривоарбатском, Чистом и Хохловском переулках. Заммэра заверила, что для укладки асфальта на уличной дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Развитие московского транспортного узла обеспечивает комфортные поездки для более чем 30 миллионов пассажиров из 11 регионов России. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе визита в Тверской машиностроительный кластер, который производит пригородные электропоезда и трамваи для Москвы. Долгосрочные контракты города с заводом, включающие сервисное обслуживание, гарантируют стабильность отрасли, высокое качество перевозок и соблюдение графика движения. Единый банк резюме для высокотехнологичных предприятий сформировали в особой экономической зоне Технополис Москва. Сегодня там работают более 240 компаний, которые создали свыше 33 тысяч рабочих мест, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Новый единый бланк резюме позволит соискателям получать предложения о работе на инновационных производствах, а компаниям максимально быстро искать квалифицированных специалистов. Москвича лишили водительских прав за пьяную езду на самокате. 37-летний мужчина катался вечером недалеко от Филевского парка. Его остановили для проверки, выяснили, что содержание этанола в его крови было выше допустимой нормы в 7 раз. Судьи посчитали, что по мощности его самокат можно приравнять к двухколесному мопеду. Он подлежит обязательной регистрации, и на его управление необходимо специальное право. Москвича на полтора года лишили водительских прав, а также назначили штраф 45 тысяч рублей. В Шереметьево нашли 64 части крокодила в багаже пассажира из КНР. Стоимость экзотического груза составила более 250 тысяч рублей, сообщила Федеральная таможенная служба. Части рептилий инспекторы выявили в ходе выборочного контроля. В чемодане пассажира, который проследовал через зеленый коридор, находились головы, лапы, кожа и челюсти крокодилов. Мужчина пояснил, что везет уже обработанные изделия для личного пользования. Он полагал, что они не подпадают под действие международных запретов. Возбуждено дело о недекларировании товаров. Сотрудники автомойки в Москве покатались на Порше клиента и разбили его. Ущерб оценивается в 3 миллиона рублей, сообщили в столичном МВД. Один из работников автомойки уже задержан. По данным полиции, владелец оставил авто на мойке на Озерковской набережной. Двое работников решили прокатиться, воспользовавшись ключами клиента. В итоге они попали в ДТП, серьезно повредили машину и, испугавшись, вернули ее обратно на мойку, после чего скрылись. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Добрый день. Так, мы с Алисой Михайловной очень хотим поздравить одного человека коллегу. С днем рождения, который свалился, чтобы не накрывать поляну. Но я надеюсь, что он вернется, поэтому свои там 500 рублей я ему перечислю только после того, как увижу накрытую поляну. Я так всегда делаю с Седовым. Вот, хочу поздравить его. Короче, Гореха, с днем рождения тебя. Мы тебя очень любим. Ты замечательный, хорошо отдохнуть тебе.
1: Там, где ты сейчас, кормишь крокодила.
2: Он уже в соцсетях выложил в Таиланде, с женой выложил фотографию, да. Поэтому все нормально, мы уже какие-то тайны раскрывать не будем.
1: Все лично. У Седули есть, и жена, и Таиланд, и крокодилов он там кормит.
2: А он там кормит, да, я просто не подписан.
1: Ну, мне Ломанов сказал.
2: А, ты тоже, да, не смотришь вот эти вещи?
1: Некогда когда... я работаю.
2: Понятно, да, вот, поэтому, Игорь, слушай, юбилей, ну, самое главное, здоровье. Да, юбилей. Поэтому я жду его отчета, как оно.
1: 35.
2: Да.
1: Мальчик, ягодка.
2: Как оно там, поскольку через 4 месяца мне у меня будет туда же, я хочу узнать, как это, да. Поэтому он у нас старшенький, я у нас младшенький, вот, поэтому пусть он, собственно, потом расскажет мне. Поэтому, Игорь, самое главное, здоровье, счастье твоей семье и все, и получай удовольствие от этой жизни максимально, насколько это возможно, хотя бы на 3%, зная твою жизнь.
1: Просто будь счастлив.
2: Да, просто будь счастлив.
1: Просто будь счастлив, денег и любви, и здоровья.
2: Насчет поездок, Алиса Михайловна.
1: Да, насчет романтизации даже немножечко. Тему прошлого часа закину. Давай. И перейдем сразу к теме этого часа. Я как артист знаю, что очень сильно романтизируются гастроли. Во всех фильмах показывают, что это такое веселое приключение, это какой-то прям роуд-муви каждый раз. Это такой вот прям, знаешь, как на MTV какие-то прям документальные фильмы про гастроли были.
2: И все так круто это выглядит.
1: Это всегда весело, это всегда зажигательно, это всегда вау. На самом деле, через полгода регулярно гастролей, ты уже начинаешь так немножко, у тебя глазик подергивается при виде чемодана, через год у тебя уже при виде контроля тебя уже начинает прям выворачивать. Через 2 года, когда тебе говорят, выкладываем из сумки, ты такой, да, и уже ты повторяешь эту речь за контролером, ты знаешь дословно, в какой авиакомпании, какая речь про эти маски, которые сначала надеть на себя, потом на ребенка, потом кросс-чек, вот это вот проверить дверь напротив, ты уже все это знаешь реально наизусть лучше, чем сами эйр-интенданты. Все равно, это, как бы, да, это часть работы, это тяжело, я не жалуюсь, я просто к тому, что романтизировать это тоже как бы излишне не стоит.
2: Это классно иногда сменить обстановку.
1: Иногда.
2: Ладно.
1: А когда вот ты, как я, ездишь там два раза в неделю, ну, как бы, нет, спасибо, что... Нет, все круто, жалуюсь.
2: Мы сейчас не про это.
1: Но романтизировать это, что каждый раз это веселое, классное приключение, нет.
2: Хорошо.
1: Нет, ты ищешь угол, где бы поспать. И с командировками так. То же самое. Потому что, по сути, это та же самая командировка.
2: Ну, по сути дела,
1: просто
2: да.
1: Немножечко
2: да.
1: С другим, как бы, с другой повесткой. Но командировки отличаются тем, что, ну, у кого-то они чаще, у кого-то они реже. И вот как раз, когда люди редко, но метко ездят в командировки или на какие-нибудь там, не знаю, корпоративные выезды, знаешь, эти выставки какие-нибудь.
2: Ну, да. Когда там пару раз
1: форумы,
2: случается, ты знаешь, а ты ждешь этой поездку, да.
1: Вот это как раз прям вот такое, когда ты ждешь с нетерпением сменить обстановку, там познакомиться с какими-то новыми людьми. А давайте поделимся своими историями на тему, что было в командировке, остается в командировке. Это может быть веселая история, это так. Может быть и жутковатая история, а может быть история о том, когда вас кто-то там вот домогался в...
2: Ну, вы, конечно, сказали нет.
1: Ну, конечно.
2: Вы же отец троих детей, прекрасный муж или мать троих детей. Да. Вам не хочется, чтобы вам кто-то звякнул, и вы вообще домой торопитесь, вам же не хочется узнать, что там у вас где-то родился в городе, ну, в семье у вас родился ребенок, понимаете? Ваша мать, вы же хотите при этом присутствовать, конечно. Так, ладно, все, что было в командировке, остается в командировке, подтверждаем
1: да.
2: тему. Хорошо.
1: Да,
2: итак,
1: да.
2: Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все вроде бы как работает, поэтому ждем интересных историй. Поверьте, ноль осуждения.
1: Просто... Да мы даже не скажем, кто вы. Все анонимно.
2: Я буду стараться.
0: Наша реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы обсуждаем тему, что было в командировке, остается в командировке.
2: Пишет нам, так, Алина, 26 лет, наш радио «Привет», нас отправили на форум в Казань. Вечером в баре отеля мы с коллегой из юридического отдела решили станцевать на столе. Стол не выдержал и сломался. Нам выставили приличный счет. Мы оплатили его наличными, скинувшись всей делегации, чтобы в компании не узнали. А теперь на работе мы самые тихие и примерные сотрудники.
1: Нормально. В нашу организацию по командировке приехал механик из Перми. Исполнил все, что должен был. Уже слово «исполнил» меня насторожило. И уже должен был уезжать, но за 2 дня от отъезда впал в запой. Пришлось продлевать бронь в гостинице и менять билеты. Намучились с ним.
2: Дальше Паша пишет нам. Привет, шоу-дняшки. Был в командировке в Красноярске с суровыми парнями-инженерами. После тяжелой смены на заводе пошли в караоке. Эти бородатые мужики, которые днем ругаются матом на арматуру.
1: Или «забудь меня, забудь».
2: Нет, знаешь ли ты, певица Максим.
1: Это классика.
2: И обливались слезами. В офисе мы это никогда не вспоминаем и держим.

0: есть мальчишника в Вегасе.
1: Ну, что-то такое, да? Но глаза главбуха и, собственно, паспорта, чтобы не улетели, не уехали, это прикольная штука, кстати, да.
0: Добрый день. Всегда думал, что спортсмены — это порядочные люди. Ха-ха-ха-ха. Попал в сборную, первые соревнования, полетели за границу. Такого пьянства и разврата трудно себе даже представить сейчас. Но мне понравилось. Хочу еще. Еще.
1: Вот так написано? Так, друзья, все, что было в командировке, остается в командировке. Делитесь, пожалуйста, вашими вы поняли, дорожными историями, как что было через наших ботов в ваших мессенджерах. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на «Ламода» в разделе «Для жизни». Подключай «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду.
6: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО ТПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Ламода». Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28-6+. Общество проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Плохой полицейский.
12: Все живут по моим правилам, даже преступность.
11: И хороший полицейский.
13: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
11: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ООО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru/business.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наша.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И что было в командировке, остается в командировке.
2: Там,
1: мне
2: да.
1: очень нравится невозмутимость, с которой человек написал следующее сообщение.
2: Давайте.
1: Привет, ничего криминального, но про дорожные происшествия не рассказываю, типа фура по встречке летит мне в лоб, я еле увернулся, да, какая ерунда. А то жена иногда и так не хочет отпускать просто на работу.
2: Нашим привет. Командировка в Нижний Новгород, крупная IT-конференция на афтерпати. Мы с коммерческим директором, серьезным мужчиной за 50 в дорогом костюме, так разгулялись, что поспорили, кто дольше продержится на механическом быке в баре.
1: Ой.
2: В итоге он порвал брюки по шву, а я потеряла туфлю. В Москву возвращались
1: девушка?
2: Да,
1: Москву
2: возвращались в полнейшей тишине. На работе он снова строгий босс, но мы-то знаем правду. В строгом боссе ковбой сидит.
1: В боссе сидит ковбой. Главное в корпоративных выездных мероприятиях каждое утро выходить из одного и того же номера, пишет нам кто-то. А я бы добавила, главное, чтобы из вашего номера не вышли помимо вас еще 10 человек. А то, знаете, мало ли, вы-то из одного и того же выходите. Ну, так вопрос с кем?
2: А вот, смотрите, сейчас девчонки такие, да-да-да, мы можем. Сейчас будут кричать, пишет нам Виктор. Здравствуйте, ребята. Были в командировке в Волгограде. Сломался автобус, на котором мы ехали на завод. Водитель руками разводит, и тут наш скромный бухгалтер Леночка, тихая женщина в очках, матерится, засучивает рукава, лезет под капот, через 20 минут чинит генератор. Мы все челюсти потеряли.
1: Достойно.
2: В офисе она снова шуршит бумажками и слова громко не скажет.
1: Привет, наши. Был в командировке в Нижнем Новгороде 3 месяца. Встретил человека, который должен мне денежные средства. В итоге отдал или отдал, не знаю, вернул. И оказался заказчиком. В 2005 году я ему занял и больше не видел. В 2017 году встретились, пишет нам Макс из Волжского. Максу 43 года.
2: Макс, прикинь, а как этот бывший компаньон подумал, что ты за ним следишь с 2005 года?
1: Я думаю, да, что если он сбежал аж в другой город, а потом встретил через 12 лет там тебя, то, конечно, я думаю, что он поспешил вернуть денежные средства. Кстати,
2: да.
1: Он с учетом инфляции вернул или нет? А то там пару кризисочков-то между долбанула.
2: Ты знаешь, тут уже
1: в 2009, в 2014 году.
2: Ты тут уже как бы не знаешь. Тут хоть бы, хоть свое бы, хоть как бы, хоть что-нибудь бы. Насчет долгов, кстати, поговорим тоже. Может быть, как-нибудь сделаем такую тему с тобой, Лиза Михайловна. Как ты на это смотришь?
1: Мне до сих пор одноклассник должен 3000 рублей.
2: Мы не учились с тобой в одном классе.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Кто был в командировке, остается в командировке. Буквально еще несколько сообщений на эту тему. Я романтизирую командировки, пишет нам Таня из 44. Никогда в них не была. Может, слышит меня такой работодатель? Возьмите меня на работу. Хоть в мегаполисы ездить, хоть в деревне. Хочу. Секундочку, Татьяна. Вы же буквально вот только что утверждали, что вы, как это, ИПшник в завязке.
2: Да.
1: Так они хотят ИП. Прекрасно живется в даче.
2: Ну так а если тебе дадут возможность путешествовать и еще будут оплачивать это все, это разные вещи.
1: А, типа два раза в год.
2: Почему два раза в год? Да даже если это командировки рабочие, то, может быть, люди, ну, просто соскучились. Когда у тебя оплачен проезд, питание, проживание, а ты еще там работаешь, и ты, если ты едешь в командировку, то ты чаще всего либо с проверкой, либо там с наладкой, либо еще с чем-то, ну, ты типа главный, важный такой дядька или тетка, вот, то ты чувствуешь себя хорошо. Это прям ты что, так реноме поднимает свое, ну, твое. А приходишь вот такой, морду тяпочкой, хорошо тебе все.
1: А вот смотри, насчет проверок, ты прям вот в точечку попал.
2: Я знаю.
1: В свое время меня не взяли на одно предприятие в родном городе. Через несколько лет устроился в головное предприятие и теперь езжу туда в командировку с проверками. Это командировка мести называется. И вот еще один добрый человек пишет: как же я вас понимаю, Лиса, сам вахтовик, езжу два раза в месяц. Да, это бывает тяжко.
2: Угу. Юлия пишет, 31 год. Привет, ребята. В Ростове-на-Дону на банкете после сделки наш директор по безопасности так раздобрился, что залез на сцену к музыкантам, забрал у них гитару и выдал такое соло тяжелого рока, что весь зал стоял на ушах. Оказалось, он в молодости в рок-группе играл. В офисе он снова входит в строгом костюме с каменным лицом, проверяет пропуска, но мы с ним ходим теперь на наши концерты.
1: О, какие
2: так
1: молодцы.
2: Это мило, потому что, значит, ну а как? Наше радио, оно ж объединяет.
1: Connecting people.
2: Да, все мы рокеры в душе.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен. При ударе задеты элементы ключевой инфраструктуры, восстановить которую пока невозможно. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. По его словам, оборудование на НПЗ импортное. С учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Рассчитывать придется на завозное топливо, уточнил глава региона. Он добавил, что в Оренбургской области уже идет перенастройка логистики. Предприятие в Орске попало под удар БПЛА во вторник. В Севастополе при разминировании сдетонировал один из боеприпасов ВСУ. Погибли четверо пиротехников МЧС и охранник объекта, на котором обнаружили снаряд. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сегодня ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре города. В результате Севастополь обесточило. На данный момент электроснабжение восстановлено. Также в региональном управлении ФСБ сообщили, что в результате подрыва в Севастополе погиб военный. Подозреваемую задержали. Она действовала в интересах Украины, добавили в спецслужбе. Россия не получала от США предложений Владимира Зеленского по урегулированию. Американские дипломаты не передавали их российской стороне, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Так он прокомментировал недавнее заявление украинского президента. Тот говорил, что Киев представил Вашингтону новые варианты решения конфликта с Москвой. Подробности не приводились. В ближайшее время ожидается визит американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Между тем, Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Сотрудников лесопилки в Коме обвинили в краже более 40 тонн дизеля. Задержаны четверо работников предприятия. Против них возбудили уголовное дело о присвоении. Сотрудники лесопилки в течение года завышали объемы необходимого дизтоплива. Излишки они продавали индивидуальным предпринимателям по цене ниже рыночной, а полученные деньги делили между собой. Ущерб по делу превысил 5 миллионов рублей. Задержаны мастер леса, механик, водитель бензовоза и оператор диспетчерской. Вместо удаленного формата работы российские работодатели все чаще предлагают гибридную занятость, и в дальнейшем эта тенденция продолжится, заявил НСН заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
2: Сейчас удаленщиков порядка 8% от офисных сотрудников. Если офисных сотрудников в России там порядка 30 миллионов человек, то это порядка 2-2,5 миллионов человек. Но компании уменьшают количество удаленных сотрудников. Рынок таков, что там бухгалтеров, юристов, экономистов, HR-специалистов, маркетологов на рынке становится достаточно большое количество, и компании для повышения уровня контроля, получения больших результатов уже не видят такой потребности, что для того, чтобы их удержать, нужно предоставлять удаленный режим формата работы, переходят на либо 100% присутствие в офисе, либо гибридный формат работы.
1: Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
1: В прошлом часе Митенька предложил прекрасную абсолютно тему.
2: Предложил прекрасную тему.
1: Долгов, конечно.
2: А, долгов.
1: Да, вот я, например, одолжила Митеньке прекрасную голубую кофту. Случилось это 10
2: сейчас.
1: Лет назад.
2: Да. Замерз, все замерзло. Сверху, снизу, все как-то вот. Теперь я сижу в девчачьей голубой. Ну, хорошо.
1: Что значит девчачьей? Юнисекс. Тебе, между прочим, очень идет.
2: Прям это для очень юного мальчика, потому что размер-то твой. Я в этом плане имею в виду, девчачья. Я в этом плане, не в плане цвета. Тут, ради бога, уже. Я в моем возрасте уже все, что внуки отдали донашивать, то и донашиваю.
1: Да, внуков это, видимо, я. Я помню, один раз мне подарили кальян. Минздрав, значит, не одобряет курение табака, но так или иначе подарили мне ребята кальян. Очень красивый был кальян, там такая синяя колба, там в этот шахта, значит, с красивой такой изогнутой фигурой пантеры, усыпанной какими-то стразами. Это было очень все эффектно красиво, все это было в таком красивом кейсе, чемоданчике, таком как бы ударопрочном. Но буквально через 3 дня они попросили этот же кальян у меня на выходные, потому что у них планировалось какой-то там сабантуй на выходных на даче. Я говорю, да, конечно, берите.
2: Давай возьмем такую тему, кстати.
1: Все, я нет у меня другую. Больше кальяна.
2: Нет, это понятное дело. А когда вам что-то дарили, а потом вас одалживали?
1: А вот это?
2: Конечно, прикольно вообще. Это когда тебе, знаешь, ну вот, вот, а вот я тебе там вот это, а потом хоп, у тебя это отжимают. Да, отжимают потихонечку, аккуратненько. И вроде мило, и вроде хорошо, и вроде ты знаешь, что это
1: твое.
2: То есть
1: тот же человек, который подарил?
2: Ну, условно говоря, да. Ну, или в семье это делают очень быстро, очень качественно.
1: А, я отжала своему мужу рюкзак.
2: Вот, пожалуйста.
1: Мне коллеги подарили великолепный рюкзак Монблан. Но на огромной спине моего мужа он смотрелся примерно как у феечки Винкс. Я не знаю, есть ли феечек Винкс рюкзачки.
2: Вот. Поэтому я забыл, что я хотел сказать. Давайте, Лиза Михайловна, продолжайте тогда.
1: Да, и теперь это мой рюкзак, потому что на мне он смотрится гораздо более
2: интимативно. А, вы про рюкзак решили, да? А не про тему.
1: Так тема как раз в том, когда вам что-то дарили, а потом это же и отжали. Желательно тот же человек, который подарил, потому что это особенно интересная история бывает.
2: Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. И давайте по чесноку. Если это делали вы, отжимали.
1: Точно.
2: Ничего страшного в этом нет. Знали бы вы, сколько у меня прекрасных вещей были некогда мной подарены кому-то другим.
0: Наше радио.

0: за сценой.
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, куда движется группа «Пикник» и поговорим о новом семейном релизе Сергея Бабунца. Группа «Пикник» презентовала новый альбом «Вечное движение». В релиз вошли 14 композиций, две из них инструментальные, но концепция пластинки отсылает к древнему образу колеса фортуны и рассказывает о разных этапах человеческой жизни. Для «Пикника» этот релиз стал юбилейным. Подробности о новом альбоме мы узнали у лидера группы Эдмунда Шклярского.
2: Этот альбом у нас оказался юбилейным, можно сказать. 25-й по счету номерной альбом. И не зря его, наверное, не случайно назвали «Вечное движение», потому что в этом круговороте музыкальном мы уже давно находимся и никуда, собственно говоря, не хотим от него уходить. Альбом «Вечное движение», не побоюсь это слово, концептуальный. Каждая песня на своем месте. Ну, что нового звучит, какие звуки? Ну, понятно, звук синтезатора, он всегда синтезируется, поэтому в каждой песне он, собственно говоря, уникален становится. Здесь мы применили, ну, до ныне неприменяемый, так скажем, ударный инструмент. Он несложный, называется «Ковбелл».

Послушать «Вечное движение» уже можно на всех цифровых площадках. Сергей Бабунец и его сын Никита сняли клип на совместную песню «До неба рукой подать». Композиция рассказывает о мечтах, которые можно сохранить даже среди серых городских будней. В кадре отец и сын гуляют по Санкт-Петербургу, превращая обычную прогулку по городу в визуальное продолжение песни.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы спросили у вас, когда вам что-то подарили и тут же это одолжили. А может быть, вы кому-то что-то подарили и тут же взяли это взаймы.
2: А вот смотрите, мой отчим вообще сделал ход конем. В день рождения моей мамы подарил ей пневматический пистолет. Естественно, он ей нафиг не сдался. В итоге отчим забрал пистолет себе и ходил довольный. У меня была такая знакомая пара, когда он ей на день рождения... А она ему... Это еще советское время, там, ну, мамины знакомые, больше так. Вот, она, значит, ему на день рождения подарила шикарную чешскую хрустальную вазу. Ему, а он ей удочки. Оба остались довольны.
1: Да. Привет, 3-летний сын дарит мне свои машинки. Я их отношу на работу, ставлю на специальную полочку. Примерно раз в месяц привожу сына на работу. Он видит машинки, про которые уже забыл, и просит подарить. Круговорот машинок в природе.
2: Какой вы хитрый жук, какой вы хитрый папа-жук, понимаете?
1: А может быть, жучка тут непонятно.
2: Добрый день. Помню, в начале нулевых на день рождения товарищ подарил 500 рублей и тут же попросил их одолжить ему.
1: Еще по молодости поехали в первый раз на юг, в Мацесту, и там купили или выкупили, я не помню, но тут так написано. Две пальмы. Привезли домой, одну посадили у себя в парник, другую попросили, чтобы мама моя отдала своей сестре, моей тете. И она отдала ту, что получше и попышнее. Ну, и я, недолго думая, поехала к тете и поменяла. Очень стыдно.
2: Наш привет. Мне друг подарил хороший динамометрический ключ. Я очень хотел именно определенную модель, а также производителя. А через пару месяцев он попросил у меня его для ремонта машины, в итоге свернул ему голову в прямом смысле. А потом подарил мне новый, более дорогой, с большим усилием, чтобы уже наверняка.
1: Подарил жене много лет назад акустический бас. В процессе эксплуатации...

0: Молодцы.
1: Смешно.
2: Лопнул верхний порожек на четвертой струне, и она дребезжала. Давно в разводе, 5 лет назад, надо было записать бас-партию для одной песни. Одолжил у нее, и пока гитара была у меня, нашел материал, выточил своими руками новый верхний порожек. И после записи вернул бас с новыми струнами и порожком. Ну, какой хороший человек.
1: Да. Много лет назад увлекся подводной охотой. Друг тоже решил заняться для совместных выездов. Подарил ему на день рождения дорогой профессиональный фонарь. Но друг быстро потерял интерес, стал ездить без него. Однажды попросил у него этот фонарь, так как мой сломался. С тех пор он у меня, а друг больше не ездит, повода вернуть не было. Вот, оправдываю себя. Жалко, если бы хорошая вещь лежала без дела. Нет, слушай, здесь, ну вообще, тут вообще жалеть не стоит. Прям вот все верно, вы верно поступили, потому что вы друзья.
2: Все папы дарят сыновья машинки, вертолетики и так далее, а играют сами. Когда дети вырастают, в ход идут удочки, лодки, инструменты и так далее. Со мной было так же, я такой же, классик. Пишет нам Андрей из ЕКБ. Андрей, вы сейчас раскрыли мне просто глаза на то, почему у меня в детстве были машинки.
1: Хотелось Барби, да?
2: Не, ну, не, кстати, я тебе хочу сказать, мне хотелось одну Барби, у которой можно было волосы мелками красить в разные цвета.
1: Ага.
2: Все, мне хотелось одну Барби. Я не хотела вообще никаких других кукол. То есть одну Барби. И машинки меня вот так вот устраивали. Мне очень нравились мягкие игрушки. Это был мой номер раз. Номер два у меня были конструкторы. На третьем месте были у меня машинки, и только потом была Барби.
1: Молодец.
2: Но Барби
1: папа.
2: У меня не было.
1: Молодец твой папа. Так, друзья, было ли в вашей жизни такое, что вам, может быть, что-то дарили, а потом это же отнимали у вас либо ваши близкие, либо те, кто дарили, либо вы сами кому-то что-то, ну, задарили, а потом такие, ну, блин, елки-моталки, одолжу и не верну. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
3: Наша реклама. Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сапборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
12: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
13: Реклама. ООО Kärcher. ОКН 104-779-606-3072. Москва.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы обсуждаем, что вы подарили кому-то, и вас это сразу одолжили. А может быть, и наоборот, вам подарили и тоже сразу одолжили. И вот пишет нам Дмитрий из Казани. Сынишке Климу 5 лет. Привел его в гараж. А там инструменты, удочки, палатки, лодка, мотоциклы. Много всего, как, конечно, чего у него глаза разбежались. Сын коротко выдал. Папа, ты должен мне все это подарить. Но ты не переживай. Если тебе что-то понадобится, я тебе одолжу.
2: Это был мой телефон, он упал. Простите, пожалуйста, да. Кстати, кроме вот этой вот колбы для кальяна, у тебя что было еще такое, что, допустим, тебе дарили, потом одалживали?
1: Нет, мне кажется, нет.
2: Ты всем пользуешься?
1: Ну, кажется, да. Нет, ну, в смысле, ну, да.
2: Ну, а было такое, что ты, допустим, кому-то даришь, ну, чем-нибудь вкусненькое, не знаю, там, ну, какой-нибудь помело или грейпфрут какой-нибудь.
1: И сам хочешь это сожрать.
2: Да, и хочешь,
1: да,
2: такое.
1: Да, конечно.
2: И съедаешь.
1: Ну, не весь, конечно.
2: И последний, ну, не, конечно,
1: ну,
2: да.
1: Я обычно, ну, уже вкусняшки приношу, а потом такая, а когда мы уже откроем, попробуем.
2: А, вот так, да?
1: Да.
2: Да, это правда. Подарил соседу автомобильный набор инструментов на 180 позиций. Я завидую вашему соседу, Диме из Казани. А, ну, только Димка мне такие делает подарки. Вот. Самое интересное, что нафига это мне надо, я не умею ничем пользоваться, но у меня хорошее сейчас вот собирается такой инструментарий, ребята, вообще. Вот, теперь у нас выделено капслоком отличный инструмент для ремонта наших машин, пишет Дмитрий из Казани. Мы так с моим соседом по, в общем, гаражу, у нас был общий гараж на две машины. Вот, с Максом. Жаль, что, ну, нам оттуда пришлось ехать, это были съемные такие, да, это самый съемный гараж. Ага. А так я уже, и уже полочки присмотрели, чтобы ставить резину и все прочее, и решили там обустраивать, и я запенил там щели и все. О, да ты че. Ну, гривенька, косенька заклеил. Ну, нормально, все, нормально. Жить можно.
1: Добрый день, самый милый ведущий наш.
2: Это мы.
1: Спасибо, спасибо. Подарила. Добрый. Подарила младшему сыну колонку Марвуся. Угадайте, откуда у меня на рабочем столе уже несколько лет звучит наше радио.
2: Интересно, откуда? Мы вообще не догадываемся. Так, для вот того, а вот это читала, для ремонта авто подарили обалденный фонарик на аккумуляторе. Свет, огонь. А внук без меня был в гараже и просто отдал его. Я приехал, а фонаря нет. Выяснил, где, а мне в ответ он не нужен.
1: Отжал его, наверное.
2: Да. А все попытки объяснить, что это мой подарок, как об стену, а теперь я без фонарика, ну, сказал бы, я бы ему купила. Так обидно. Слушайте, дед. На самом деле, ну, как бы, ну, дед, да. Ну, скорее всего, ровесник же мой. Вот. Поэтому, слушай, на самом деле, ну, это же прикольно, когда твоими вещами пользуются те, кто будут после нас. Это же, по-моему, классно. Вот. А вообще, подзатыльник ему и забрал быстро фонарик. Что это такое? Мелюзга прям отжимает.
1: А сейчас нельзя подзатыльник.
2: Морально можно сделать его.
1: Родителям его можно.
2: Бровью. Посмотри на него.
1: Кто там между вами и внуком у вас родился, вот ему подзатыльник,
2: да,
1: и все.
2: Да, кстати, у вас же есть те, кто могут влиять. Вы же не зря детей себе рожали, чтобы они потом себе внуков рожали вам. Поэтому быстро детям дал вот сам прочуханку, чтобы они своих детей воспитывали правильно, чтобы деда уважали, с подарками к нему приходили. Понятно?
0: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Наше радио представляет 13 августа в Казани. Маяк Рокфест. Легенды казанского рока. Хабиас, Фамилия и Дом кукол на летней сцене бара Соль. Начало в 19:00. Маяк Рокфест 18+.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Более 620 технологических решений находится в реестре сервиса «Банк технологий». Он отбирает для московской промышленности лучшие разработки российских компаний, сообщил Сергей Собянин. По его словам, это единое окно для поиска проверенных высокотехнологичных продуктов. В нем собраны разработки стартапов, вузов, средних и крупных компаний из регионов. Они позволяют оцифровать промышленные процессы, выстроить логистику, обеспечить кибербезопасность. В результате сокращаются издержки, повышается качество, растут объемы производства. Банк технологий стал универсальным инструментом для промышленников, отметил мэр. Общественная палата Москвы создала штаб по наблюдению за выборами в столице. Он будет отслеживать выборы депутатов Госдумы, в Совет депутатов округа Щукина, а также голосование на выборах высших должностных лиц в 6 регионах России. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Руководителем штаба единогласно избрали председателя общественной палаты Вадима Ковалева. Ранее он возглавлял наблюдение на выборах мэра Москвы, президента России и депутатов Мосгордумы. Избиратели на участках в столице смогут проголосовать традиционным способом с использованием бумажного бюллетеня. Никаких заявлений для этого заранее подавать не потребуется, об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Развитие московского транспортного узла обеспечивает комфортные поездки для более чем 30 миллионов пассажиров из 11 регионов России. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе визита в Тверской машиностроительный кластер, который производит пригородные электропоезда и трамваи для Москвы. Долгосрочные контракты города с заводом, которые включают сервисное обслуживание, гарантируют стабильность отрасли, высокое качество перевозок и соблюдение графика движения. Россети обеспечили электроэнергией один из крупнейших проектов комплекса застройки в Новой Москве, жилой квартал в Румянцево. Максимальная мощность присоединения, которая будет выдана потребителю по мере готовности объектов, составит 10 мегаватт. Для электроснабжения многоквартирных домов, а также социальной и сопутствующей инфраструктуры, специалисты компании «Россети Московский регион» проложили 5 километров кабельных линий электропередачи 10 киловольт и построили современный распределительный пункт на 12 ячеек. Новый квартал будет обеспечен мощностью по второй категории надежности с возможностью резервирования. Желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра продлили в столичном регионе до пятницы, сообщил гидрометцентр. Днем местами происходит усиление северо-западного ветра в порывах до 15 метров в секунду. По данным синоптиков, четверг, 13 августа, может стать самым холодным днем лета в столице. Причина похолодания – западный циклон и его фронтальная система, которые принесли ветреную и дождливую погоду. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN.
0: Национальная служба новостей.

0: Хабенский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. А вот скажи, пожалуйста, как ты думаешь, Чапа и Чави – это имена?
1: Собаки.
2: Не-не-не, это орангутанги. Кто из них мальчик, кто из них девочка?
1: Чапа и кто?
2: Чапа и Чави.
1: Ну, Чави, наверное, мальчик, потому что как Уго Чавес.
2: А не Чапа?
1: Знаю. Чапа.
2: У меня так у бабушки собака звали.
1: Чипи-чипи, Чапа-Чапа.
2: Да, Джимми-Джимми, Чапа-Чапа. Короче говоря, суматранские орангутанги Чапа и Чави в Чави в московском зоопарке решили утеплиться из-за похолодания и надели на себя одежду.
1: Там это прям мы с тобой, смотри-ка.
2: Да-да-да, я из-за этого и стал. На уличный вольер дамы. Их две, это две девочки. Все нормально, можно было чуть больше прочесть и больше бы знал. Как следует, утеплившись, Чави выбрал толстовку с изображением пингвинов, а ее мама Чапа, так они еще и родственницы, однополый вязаный жилет. Жилет, я вам скажу, однотонный, вернее, розовый. Ну, такой, ну, фукси, то, как вы любите, девчонки. После этого, они там чуть не подрались, мамка с дочерью из-за общих
1: потому
2: вещей.
1: Потому что, конечно, на другом вещь смотрится.
2: Конечно,
1: типа ты такой,
2: конечно.
1: Это неплохо.
2: Да, это прям практически в завершении нашей темы, которая была в прошлом части, когда вы что-то кому-то подарили, потом отжали. Вот,
1: Так что, отжали?
2: Я не стал читать дальше. Вроде там, когда мамы с дочерью ссорятся, как-то уже особо не хочется.
1: СДВГ-шоу, дорогие друзья.
2: Да,
1: не знаю,
2: почему
1: стал читать дальше, потому что стало скучно.
2: Да нет, не стало скучно. Просто
1: Понятно.
2: Вот, да. Очень большое спасибо вам, Михайловна, что вы меня выслушали. Я прям, знаете, чувствую, что прям меня услышали. Я же не зря
1: слушаю.
2: Да.
0: Наша реклама.
3: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
5: «Максидом».
6: Наше радио представляет 13 августа в Казани. «Маяк Рокфест». Легенды казанского рока. Хабиас, Фамилия и Дом кукол на летней сцене бара «Соль». Начало в 19:00. «Маяк Рокфест» 18+.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
7: Наше радио.
9: Знаете ли вы? Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, чтобы не ждать погоды у моря, вот мы просто напрямую с Алисой Михайловной, у нее есть выходы через своих друзей, да, высокопоставленных, абсолютно таких, что мам дорогая. Короче, мы звякнули в гидромедцентр, и слесарь Василий рассказал нам, что же нас ждет с вами на этой неделе.
2: Мой друг из администрации, да?
1: Да, слесарь Василий, да. До конца лета Москву еще дважды ожидает потепление. В смысле дважды? Август месяц. Алло, люди, 13 число. Вы что, вообще лето? Лето? Вы что, какое-то дважды потепление. В первый раз столбик термометра поднимется уже в это воскресенье, 16 августа. Пока что он, видите, лежит. Как рассказали изданию нам, конечно, никакому тут не изданию, господи. Да, вот главный специалист столичного метеобюро, как мы уже сказали, слесарь. Как я сказал, слесарь?
2: Василий Васильев.
1: В воскресенье среднесуточная температура воздуха приблизится к климатической норме 23-25, в области 22-27. Ну, а потом опять, собственно говоря, похолодает. Температура ночи тоже может быть и до 10 градусов тепла. Я не понял, кто лето выключил?
2: Так, подожди, по воскресенье это один раз, а второй раз когда?
1: Второй раз ночью не сказали, вообще непонятно.
2: Ну, следите за обновлениями, понятно.
1: У нас может еще одна волна относительно теплой погоды, однако позже она пойдет на спад.
2: Но это не точно.
1: Вот, хорошо, что синоптики не саперы, как вы уже поняли, друзья.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве – плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Мединский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, одного именинника мы уже поздравили. Да. Угу. Давайте второго поздравим.
2: Давай. Наш постоянный слушатель Карлсон Леша из Краснодара празднует сегодня свой день рождения. И если верить его собственным словам, он очень счастлив проводить свой праздник, слушая наш эфир.
1: Лех, привет тебе большое.
2: Да, будь здоров, будь счастлив, много тебе деньгов всяких красивых, потому что на них можно купить всякие классные штуки.
1: Да, все, пусть у тебя все получится, рада знакомству, хотя бы вот так виртуально, и это здорово.
2: Аминь.
1: Так, что?
2: Аминь.
1: Аминь. А, я понял. Да. Так, друзья, в общем, перед тем, как мы будем прощаться с вами, нашел здесь такую небольшую статью. Выяснилось, что иностранцы, которые приезжают в Россию, ну и в частности в Москву, на что они тратят свои деньги, что они чаще всего покупают? Покупают они
2: еду.
1: Прежде всего, да. Внимание, да. Локальные российские бренды еды и одежды. Как ни странно, и чем он локальнее, чем он закрытие и менее известно, но как бы качественное, понятное
2: дело. Нишево.
1: Да, вот вы знаете эти умные слова, у меня с ними всегда сложность была. Поэтому они выбирают специально, поскольку это помогает вспомнить поездку. И тут же делятся впечатлениями, сказали, что больше всего, особенно жители Европы, поражает то, что в центре Москвы, на той же Красной площади и так далее. Ну вот первое, что их поражает, это чистота.
2: О, да, да. И отсутствие маргинальных личностей.
1: Да, да, там вот эти вот
2: это
1: люди,
2: правда.
1: Которые
2: под, ну, в Риме
1: понятное,
2: такого роскошества
1: в
2: нет, в Нью-Йорке
1: сознании.
2: Такого роскошества тоже нет.
1: Да, и прочее, прочее. Короче говоря, тратят они в среднем около 2000 долларов, и только, но 16% тратят они в среднем на шопинг. Все остальное на удовольствие и радость.
2: Так, богатые.
1: Богатые. Так там что-то 2000 долларов. Что
2: ну,
1: это
2: нифига
1: такое?
2: Себе.
1: Ну, что это такое?
2: 150
1: тысяч
2: рублей.
1: Дай, я сейчас покажу тебе, как быстро их можно потратить.
2: Не дам.
1: Я так и знал. Всем счастливо, пока, до завтра.
0: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
8: Наше радио. Так звучит наше

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Курилы – неотъемлемая часть России. Поездки президента по территории страны, в том числе и на эти острова, не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами. Такое разъяснение дал посол России в Токио Николай Ноздрев японскому МИДу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Это главная новость часа. Сегодня МИД Японии министр иностранных дел Тосимицу Матеги озвучил послу протест Токио в связи с посещением Владимиром Путиным острова Итуруп. В ответ глава дипмиссии разъяснил, что Южные Курильские острова вошли в состав России по итогам Второй мировой войны на законных международных основаниях. Их принадлежность сомнению не подлежит. Идея возможного моратория на боевые действия в Черном море озвучивается по разным каналам, но Россия пока не получала никаких формализованных предложений на данный счет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Глава МИДа Турции Хакан Фидан ранее сообщал, что Анкара передала странам украинского конфликта предложение о моратории на военные действия, в том числе в контексте ситуации в Черном море, где участились атаки на торговые суда. По словам Грушко, перемирие и другие меры по снижению интенсивности боевых действий не приведут к прочному миру без устранения первопричин конфликта. Электроснабжение Севастополя, которое было нарушено ночной атакой ВСУ, полностью восстановлено, сообщила Севастополь-Энерго. Электроснабжение в городе восстанавливали по временной схеме. Большая часть абонентов запитали еще утром. В данный момент Севастополь отражает новую атаку дронов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Уничтожено не менее 10 дронов. Росатом планирует строительство еще 4 плавучих атомных станций, сообщил директор департамента развития СМП и Арктики Азамат Хачуев на форуме «Арктика регионы». Представитель госкорпорации напомнил, что первая и единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» уже несколько лет работает на Чукотке в Певеке. Она доказала свою эффективность. По словам Хачуева, такие решения обеспечивают не только гибкость в плане места размещения станции и сокращения расходов, но и конкурентоспособные тарифы. Также Росатом планирует продавать такие проекты на международном рынке. Третий ежегодный кинофестиваль «Феррум» пройдет в Железноводске с 26 по 30 августа. На 5 площадках покажут 26 фильмов, сообщили организаторы. Творческим ориентиром для киносмотра стал международный фестиваль «Герои время», автором и идейным вдохновителем которого был актер и режиссер Сергей Пускипалис, который погиб в сентябре 2022 года. В этом году исполняется 60 лет со дня его рождения. Одним из ключевых событий «Феррум-26» станет новая конкурсная программа авторского кино социальной направленности «Молодые для молодых». Также организуют показы с 35-миллиметровой пленки. Программа посвятят 90-летию со дня рождения режиссера Станислава Говорухина и 95-летию композитора Микаэла Таривердиева. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в 10-бальное на шоу. Я сегодня буду развлекать вас в одиночестве, потому что, как вы знаете, Игорь Владимирович отдыхает. Он уже добрался до моря. А у Графена Колесник, которая вроде бы согласился его замещать, сегодня появились совершенно неотложные дела, поэтому Фени сегодня не будет. Но это не значит, что наш эфир станет от этого скучнее, потому что мы разыграем титул «Умника дня» обязательно, кстати говоря. Последний не только на этой неделе, но и в этом месяце, потому что я тоже со следующей недели буду в отпуске, поэтому следующий титул «Умника дня» мы будем разыгрывать, я думаю, уже в сентябре. Ну и давайте традиционно поработаем вот в этом литературно-музыкальном варианте. Значит, я традиционно зачитываю вам фрагмент какой-то хорошо всем известной песни, ну, четверостишье зачитаю, а вы попытаетесь догадаться, что это за песня. Я абсолютно уверен, что вы ее хорошо знаете, эту песню. И, ну, давайте, вот так она звучит. Попробую красиво зачитать с выражением. «Сердце устало, но видно мало ему. Ну что же, плачу порога, девчонка, недотрога. Жизнь разделила железная дорога. Странной звездою горит зеленый семафор». Вот такое творчество. Я, кстати, сразу тут хочу отметить, что на семафоре механический прибор, он не горит. Ну да ладно, это не имеет, наверное, значения. Если вы догадались, о какой песне идет речь, то, пожалуйста, присылайте свои варианты традиционными способами. Либо через сайт наш.ру, либо через наших ботов в социальных сетях. И совершенно не обязательно присылать название песни. Можете просто, не знаю, продолжить текст. Можете написать, кто исполнитель. Мне совершенно не важно. Мне главное понимать, что наши камертоны настроены одинаково, и вы знаете, о какой песне идет речь. Ну, в остальном у нас все по-прежнему. На 4 часа заселяюсь в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе и вечное.
0: Наша реклама.
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Наша.

как много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу все.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Но спешу заверить, что камертон у нас настроена одинаково. Пара неверных ответов. Это не «Осень плачет девочка в автомате», это не Татьяна Овсиенко. Еще есть один такой, ну, это не ответ, наверное, это вопрос. Какая-нибудь попсня очередная? Между прочим, да, попсня, но достаточно хорошая и качественная. И я абсолютно уверен, что все вы ее слышали. Давайте я поставлю припев.

0: Алена Апина. Это, естественно, он уехал прочь на ночной электричке. Песенка такая жизнерадостная, веселая. И молодцы, что написали. Кстати говоря, мне очень приятно, что никто не заморачивается по поводу того, что надо обязательно название узнать. Пишут продолжение, пишут, кто исполнитель. Поэтому все правильно, все нормально. Так, друзья, сегодня у моего напарника Игоря Владимировича Седова день рождения, и даже не просто день рождения. Дата у него круглая. И он традиционно свой день рождения справляет где-нибудь в южных широтах, желательно на море. Возможно, вот у него какой-нибудь коктейль уже с зонтиком в руках, я не знаю. Мы с ним списывались сегодня утром, и он уже сообщил, что уже все, он на море, ему хорошо, он отдыхает. Поэтому, Игорь, я тебя поздравляю, дорогой мой напарник, и желаю тебе долгих лет, и чтобы мы напарниками оставались с тобой еще, ну, как минимум, десяточек другой лет. Вот, но смотрите, тут сегодня у меня есть для вас хорошее предложение. Что обычно делаем мы с напарниками? Если кого-то надо поздравить, мы, как правило, вы в сообщениях пишете. Если у нас есть такая возможность и хватает времени, мы с удовольствием кого-нибудь поздравляем с днем рождения. Сегодня такая возможность есть у вас. Вы можете через сайт наш.ру или через наших ботов прислать поздравление моему напарнику. Но предлагаю сделать это, знаете как, сделать это в качестве тоста. Ну, потому что, ну, просто, Игорь, поздравляю тебя, ну, понятно, что это приятно. А вот придумать какой-то тост с пожеланием, это всегда, мне кажется, гораздо более, ну, какое-то вот красивое явление. Поэтому я предлагаю вам начать: дорогой Игорь Владимирович или дорогой Игорь. Ну, это уже как вы сами хотите, но вот чтобы я мог зачитать ваше сообщение именно как тост. И вот, честно говоря, такой тост, да, давайте выпьем, потом пойдем покурим, они не принимаются. Это не про Игоря, и еще к тому же Минздрав предупреждает. Но какое-нибудь красивое пожелание в виде тоста можете присылать, с удовольствием их почитаю. А если оно будет еще и креативным, будет вообще круто. Все, жду ваше сообщение через сайт наш.ру и через наших ботов.
1: Наше радио.

0: Спасибо вам. Так, Игорь Владимирович, наш лучший радиоведущий. Желаем тебе, чтобы море было теплым, жизнь веселой, эфир без помех, а напарник самым лучшим за юбиляр, за то, что всегда быть на правильной волне. Пишет нам Кристина из Германии. Кристина, спасибо. Так, что еще? Дорогой Игорь, вот очень мне нравится это сообщение, я его прямо выделил. Оно с юмором хорошее такое. Дорогой Игорь, поздравляем. Вы достигли нового уровня. Пожалуйста, выберите один из апгрейдов. Очки для чтения, волосы в ушах, пивной живот. Выпьем за любой ваш выбор. Вот так вот. Но, вы знаете, на самом деле, очки для чтения Игорю не особо-то нужны. Даже не знаю, пусть сам выбирает. Так, длинный тост. Ну, как, знаете, бывает, начинают с чего-то и долго подводят к финалу. Дорогой Игорь Владимирович, наш главный человек в эфире. Желаем, чтобы голос никогда не садился, микрофон всегда работал, а рейтинги росли быстрее цен. Пусть в жизни будет только позитивный эфир, без помех, без плохих новостей, без внеплановых рекламных пауз, здоровья на полную громкость, счастья без ограничений, денег с бесконечным лимитом. С днем рождения, за вас и за то, чтобы жизнь всегда была в прямом эфире, пишет Денис из Лондона. Денис, спасибо за такое красивое поздравление. Ну и, конечно, многие прислали этот вариант, он в разных просто чуть-чуть есть вариациях. Зачитаю классический. Кто разгонит в небе тучи, кто всего может достичь, наш великий могучий Игорь Владимирович. Присоединяюсь к этим поздравлениям. Присылайте ваше поздравление Игорю в виде тоста, и этот час с удовольствием буду их зачитывать, а потом еще и передам Игорю Владимировичу.
1: Наше радио.

0: бизнес седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
3: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
5: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Плохой полицейский.
9: Все живут по моим правилам, даже преступность.
8: И хороший полицейский.
10: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
8: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И в этом часть с вашей помощью. Поздравляем Игоря Владимировича с днем рождения. Дата у него сегодня круглая. А отмечает он ее радостно где-то в южных широтах. Вот они, ваши сообщения, ваши, так сказать, тосты. Древние греки предполагали, что человеческими судьбами правят богини Мойры. Ну, их там три богини было, да. Одна прила нить, другая определяла судьбу, а третья перерезала ее в конце жизни. Так вот, дорогой Игорь Владимирович, желаю, чтобы первая прила для вас нить жизни крепкой и толстой, вторая проводила ее, минуя разные острые углы, а у третьей затупились ножницы, и она долго-долго их точила, прежде чем пустить в дело. Да, хорошее, очень хорошее сообщение. Спасибо вам. Дорогой король Игорь Владимирович, желаем тебе, чтобы твой внутренний микрофон был всегда включен на полную громкость, голос не садился, а аудитория, то есть мы и твои друзья, всегда слушал тебя с открытым ртом. За качественное вещание пишет Анна из Москвы. Спасибо вам, Анна, большое. Так, есть и короткие, кстати говоря, такие короткие, как у генерала, вот этого, которого Булдаков играл. Здоровье мечт. Прекрасно, прекрасно. Вот, в принципе, а что в этом возрасте особо еще надо? Тут есть один такой театральный немножко вариант. Я попробую изобразить. Не знаю, получится у меня или нет. Игорь! Завывал ветер. Игорь, Игорь! Стучали камни. Игорь! Шептали волны. «Игорь!» — кричали радиослушатели. Услышав главные эти возгласы, я одарил Игоря счастьем и богатством. Вот так вот. Ну, красиво. Красиво тут не поспоришь. Так, вот еще хороший такой, прямо, мне кажется, кавказский немножко такой тост. Добрый день. Высоко-высоко в небе парил гордый и большой орел. Желаю, чтобы Игорь парил, как орел над проблемами. Чтобы ум у Игоря был острым, как клюв орла. Чтобы Игорь видел все, как орел. Чтобы Игорь мог, как орел, унести самого большого барана в свое гнездо и накормить всех-всех-всех. Ну, спасибо. Ну, красивые. Так, что еще хорошего? Вот это мне очень нравится. Коротко и ясно. Доброго вечера, глубоко уважаемый Игорь Владимирович. Поздравляю с очередной годовщиной ввода в эксплуатацию. Ура! Ура, товарищи, ваши поздравления Игорю принимаются через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, спасибо вам большое за такое огромное количество сообщений с поздравлениями моему напарнику. У него сегодня юбилей. Празднует он его в южных широтах. К сожалению, я не успеваю зачитать, естественно, все сообщения, поэтому приношу свои извинения за это. Но до напарника все ваши сообщения, я думаю, смогут дойти. Ну, а мне остается только сказать, что в следующем часе мы обязательно будем разыгрывать титул «Умника дня».
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Наше радио представляет 13 августа в Казани. Маяк Рокфест. Легенды казанского рока. Хабиас, Фамилия и Дом кукол на летней сцене бара Соль. Начало в 19:00. Маяк Рокфест 18+.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
5: Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Около 10 тысяч деревьев высадят в столице в этом году, сообщил Сергей Собянин. Как отметил мэр, только за прошлый год в городе высадили 12 тысяч крупномерных деревьев. Работы, в частности, проведены на Волгоградском и Ленинском проспектах, Профсоюзной улице, Щелковском шоссе. На Нагатинской, Новоданиловской и Павелецкой набережных, которые в прошлом году стали частью единого пешеходного маршрута вдоль Москвы-реки, высадили 200 лип и остролистных кленов. Для озеленения крупных магистралей в Австралии выбираются деревья возрастом от 10 до 25 лет и высотой от 4 до 8 метров. Чаще всего это липы, вязы и клены. На прилегающих улицах высаживаются хвойные деревья, а также декоративные яблони. Развитие московского транспортного узла обеспечивает комфортные поездки для более чем 30 миллионов пассажиров из 11 регионов России. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе визита в Тверской машиностроительный кластер, который производит пригородные электропоезда и трамваи для Москвы. Долгосрочные контракты города с заводом, который включает сервисное обслуживание, гарантируют стабильность отрасли, высокое качество перевозок и соблюдение графика движения. Специалисты приступили к реставрации входной группы северного вестибюля станции «Аэропорт» московского метро. В рамках работ будут восстановлены исторические деревянные двери, арки и оконные проемы, сообщил департамент транспорта. Там отметили, что Замоскворецкая линия – одна из самых востребованных в московском метро. В среднем за сутки ей пользуются более 800 тысяч пассажиров. На станции «Аэропорт» в рабочие дни совершают более 30 тысяч поездок. Ее исторические двери сохранились с 50-х годов 20 века. Представители почти 80 регионов принимают участие в гастрономическом фестивале «Вкус России», который открылся на ВДНХ. Это производители, шеф-повара, творческие коллективы и ремесленники. Фестиваль продлится до 23 августа. Вход для гостей свободный. Особый акцент «Вкус России» в этом году сделали на образовательной семейной программе. Ежедневно будут проходить творческие мастер-классы, уличные активности и квест-лотерея. Можно будет создать своими руками хрустящие фигурные леденцы, расписать деревянных матрешек, пройти мастер-класс по плетению кружев. Для самых маленьких работает тракторная. Ежедневно проводятся кулинарные мастер-классы, посвященные национальным блюдам народов России. Исторические игры «Мастер-класс» по созданию мультфильма пройдут в ближайшие дни на площадках проекта «Лето в Москве», сообщили в мэрии. Подготовлены десятки вариантов для активного и творческого отдыха. Так попробовать себя в роли кондитера можно завтра в арт-павильоне «Летний маркет» на Болотной площади. В Олимпийской деревне в субботу пройдет мастер-класс киностудии «Союзмультфильм». Фестиваль «Усадьба Москвы» в выходные познакомит гостей Леонузовского и Измайловского парков с развлечениями прошлых эпох. Вход свободный. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максимум. Все ВК Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередной час десибального шоу. Еще раз поздравляем Игоря Владимировича с очередным витком вокруг солнца. Напарник отмечает сегодня юбилей. И мы передаем ему, естественно, все поздравления, наш коллектив, и вы, наши радиослушатели. Спасибо, кстати, вам большое. Ну что ж, а в этом часе мы не будем изменять традиции, поскольку сегодня четверг, мы будем разыгрывать титул «Умника дня». Почетный, переходящий, ну и, судя по всему, финальный в этом месяце. Потому что я так думаю, что следующий титул «Умника дня» мы уже будем разыгрывать в сентябре. Поэтому есть смысл побороться, потому что, ну, такой прямо долго будете носить звание самого умного человека. То есть мне осталось только придумать какие-нибудь кодовые фразы и пригласить вас поучаствовать в игре. Но это будет чуть-чуть подольше, а сейчас ненадолго прервемся.
0: Наша реклама.
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину. Машину примут. И новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
11: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
12: Реклама нефеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-70-26-60-31. Услуги оказывают компании. Партнеры по рубрике на fresh.ru в салонах 16+.
13: Записывай. Запоминай.
14: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.
15: Знаете ли вы?
16: Поистине, рукописи не только не горят, но и спасают жизнь. В 1912 году при неудачном покушении на Теодора Рузвельта пуля, попавшая в грудную мышцу, чудом не задела жизненно важных органов. Спасением стала 50-страничная копия речи, лежавшая в нагрудном кармане его пиджака. По словам очевидцев тех лет, получив порцию свинца, Рузвельт улыбнулся и продолжил свою 90-минутную предвыборную речь на пост президента Милуоки, штат Висконсин, после чего отправился в больницу.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Итак, предлагаю всем, кто хочет побороться за титул «Умника дня», взять в руки гаджеты и отправить первую кодовую фразу, чтобы поучаствовать, естественно, в первом раунде игры. Ничего я не придумал, фраза будет очень простой. Завтра уже пятница, так она будет звучать. И 10-й, приславший кодовую фразу «завтра уже пятницу», будет участником первого раунда. Жду ваши сообщения через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И давайте-ка начинать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем будет участвовать Ольга. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте всем нашим.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, смотрите, поскольку я сегодня веду эфир в одиночестве, то экзаменатора вам выбирать не приходится. Экзаменатор у вас буду я. Вы готовы?
2: Готова.
1: Ну, тогда поехали. Какая категория водительских прав позволяет управлять грузовиками?
2: Д.
1: С. Чем, согласно устойчивому словосочетанию, хлебают щи?
2: Лаптем.
1: Правильно. Является ли рейс-федер слесарным инструментом?
2: Нет.
1: Правильно. В каком веке правил последний султан Османской империи?
2: В 20-м.
1: Правильно. Какая страна является родиной игры гандбол?
2: Англия.
1: Дания. Кто из российских императоров был отцом императора Николая I?
2: Павел.
1: Так.
2: Павел Первый.
1: Правильно. Уменьшительной формой какого мужского имени является имя Родя?
2: Родион.
1: Правильно. На территории какого государства находится Большое Медвежье озеро?
2: США.
1: Канада. Сколько букв А в слове попрошайка?
2: Две.
1: Правильно. Ну что ж, Ольга, вы отлично сыграли с результатом 6 из 9. Прямо я вообще в восторге, особенно по поводу Павла Первого. Прямо это для меня было...
2: Я ждала вопросы про императора, когда они в нем попадутся.
1: Вот они и попались. Да. Спасибо вам большое.
2: Я тренируюсь, умник дня от Игоря Седова.
1: А вот вы молодец. Те, кто тренируется, они, как правило, легче отвечают на вопросы. Но, согласитесь, все равно немножко волнуешься, когда отвечаешь в эфире, а не просто сидя с гаджетом где-то дома. Так, Ольга, спасибо вам огромное за игру, а я очень скоро вернусь и озвучу вторую кодовую фразу для второго участника игры.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и приглашаю всех во втором раунде побороться за титул «Умника дня». Титул почетный, переходящий, но переходить будет не скоро. Я думаю, что следующая игра состоится только в сентябре. Поэтому кому-то сегодня выпадет честь носить этот титул как минимум 2 недели, а может и подольше даже. Так, в первом раунде у нас играла Ольга. Сыграла она очень хорошо с результатом 6 из 9. И мне нужен второй участник и вторая кодовая фраза. Что у нас там было? Первая фраза у нас была, значит, завтра уже пятница. Ну, давайте вторая будет еще проще. А там и суббота. А там и суббота. И приславший 20 эту кодовую фразу будет участником второго раунда игры «Успеть за 60 секунд». Жду ваши сообщения традиционным способом через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается. Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЛТБ.

0: круглосуточно.ру. 6+. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ТПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общество проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
3: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк» – управляй прогрессом.
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
7: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
11: Да.
12: Да, ну что так, вздохни, внуки. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
10: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
13: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
14: 12+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: Ну и как вы понимаете, судьба титула «Умника дня» решится прямо в ближайшее время. В первом раунде играла Ольга, напомню, сыграла она с результатом 6 из 9. А во втором раунде примет участие Сергей. Давайте знакомиться. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый
1: вечер. Ну что, Сергей, у вас экзаменатор все равно остается один, Андрей Германович. И если вы готовы, то мы можем приступить.
2: Давайте попробуем.
1: Поехали. Кто является автором рассказа «Дама с собачкой»?
2: Чехов.
1: Правильно. Сколько букв «А» в слове «стамеска»?
2: Одна.
1: Две. На территории какого государства находится озеро Сиван?
2: Ой, не знаю.
1: Армения. А уменьшительной формой какого мужского имени является имя Мотя?
2: Матвей.
1: Правильно. Кто из российских императоров был отцом императора Николая II?
2: Николая II, Александр III. Может?
1: Правильно. Какая страна является родиной игры регби?
2: Америка, наверное.
1: Англия. В каком веке правил последний иранский шах?
2: В 20-м.
1: Правильно. Является ли киянка столярным инструментом?
2: Конечно.
1: Правильно. Что, да, согласно устойчивому словосочетанию, загребают лопатой?
2: Жар.
1: Что, согласно устойчивому словосочетанию, загребают лопатой?
2: Жар лопатой, нет?
1: Загребают лопатой.
2: Жар.
1: Гребут лопатой что?
2: А, деньги?
1: Правильно. Это, конечно, деньги. Сейчас, если бы Игорь Владимирович был, он бы вот это...
2: Он бы захитил 100%.
1: А последний бы просто точно совершенно не засчитал. Но поскольку я здесь сегодня один, и я могу волюнтаристски засчитать этот вопрос, и будет у нас сегодня прекрасная ничья. Два титула «Умника дня» я вам сейчас выдаю. Благодарю за игру и Сергея, и Ольгу. Кстати говоря, вообще-то отлично сыграли вы, достаточно большое количество правильных ответов. Ну и я хочу напомнить, что напарник мой, не знаю, сегодня, правда, у него день рождения, выкладывает он там что-то или нет в своих, как бы это даже назвать-то, ну, в общем-то, в лентах, наверное, правильнее все-таки сказать «Умник дня», или в группах, как хотите, так и называйте. Не знаю, сегодня в день рождения будет он выкладывать что-то или нет, но вообще, уходя в отпуск, он обещал, что «Умник дня» будет работать, будет обновляться, будут новые вопросики появляться, и даже вроде обещал, что будут какие-то новые факты, которые он любит выкладывать, особенно вот то, что у него в Максе. Вот, поэтому, если не подписаны, подписывайтесь, ну а если подписаны, пользуйтесь.
0: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Очередной обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной прошел на белорусской территории, передает агентство Белта. В Россию проследовали 8 человек, на Украину 7. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Гуманитарный обмен прошел в пункте пропуска Новая Гута на белорусско-украинской границе. Гражданам передали наборы с горячим питанием. Гуманитарную миссию сопровождает региональная делегация Международного комитета Красного Креста в России и Белоруссии. Ранее сегодня Россия и Украина провели очередной раунд обмена телами погибших военнослужащих, сообщил член парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, которого Верховный суд Башкирии восстановил в должности, назвал тяжелую оценку главы республики Радия Хабирова и заявил, что не намерен превращать ситуацию в публичный конфликт. Сегодня Хабиров заявил, что не намерен работать с Мавлиевым. Восстановленный мэр подчеркнул, что не претендует на новый срок, а обращение в суд было связано с защитой права на законную процедуру и профессиональной репутации. Мавлиева задержали в апреле по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Дело связано с махинациями с землей одного из санаториев. 11 августа Верховный суд Башкирии восстановил Ратмира Мавлиева в должности. Председатель горсовета Уфы Марат Васимов заявил, что депутаты готовы повторно проголосовать за увольнение Мавлиева. Искусственный интеллект все активнее используется сотрудниками Конгресса США при отсутствии четких механизмов контроля, сообщил обозреватель Вашингтон-Пост Анна Лисрой. Законодатели и сотрудники используют ИИ для написания речей и пресс-релизов, подготовки вопросов для слушаний в Конгрессе и составления поправок. Палата представителей закупила 6000 лицензий Microsoft Copilot и разрешила сотрудникам использовать этот инструмент в работе. При этом действующие правила ограничивают загрузку в ИИ конфиденциальных данных избирателей, создание дипфейков и подготовку окончательных версий законов, однако эти нормы редко применяются на практике. Президиум Всемирной Федерации танцевального спорта снял все ограничения на участие российских спортсменов на турнирах под эгидой организации. В июле Международный Олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов, включая командные турниры. Выставка репродукции картин Василия Кандинского впервые открылась в Чили. Как сообщили в Третьяковской галерее, они выполнены на основе цифровых изображений полотен из коллекции музея. В основе экспозиции 15 репродукций. В их числе знаменитые работы «Белый овал» и «Композиция 7», а также подборка ранних работ и зрелых абстрактных композиций. Выставочный проект «160 лет Кандинскому, основоположнику абстрактного искусства» стал результатом совместной работы университета Андреса Бельо и Третьяковской галереи при содействии посольства России в Чили. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Надеюсь, у большинства уже рабочий день закончился, и вы благополучно выбрались с рабочего места и отправились в сторону дома, причем неважно, каким образом, на своем личном транспорте или общественном, или вообще, может быть, пешком. Этот час я буду составлять вам компанию, поделюсь какими-то интересными новостями, которые мне попались на глаза, и отвечу, кстати говоря, сразу на один вопрос. Многие спрашивают, а где Феня, которая обещала сегодня чуть ли не весь день быть в десятибальном шоу? Нет, ну Фене там планы немножко изменились, ей пришлось уехать, и она уже не попадает сегодня на наше радио, поэтому либо мы ее услышим завтра, либо как-нибудь уже в другой раз. И еще у меня к вам есть такой довольно необычный вопрос. Несмотря на то, что Пихторию мы вроде бы как-то отправили на каникулы, есть у меня один персонаж, про который мне хотелось бы, конечно, Пихторию сделать. Поэтому, если вы хотите завтра в 17.00 услышать очередную Пихторию, просто напишите сообщение «Пихторией быть». Из таких сообщений будет там, ну, как минимум десятка-два. Я с удовольствием завтра ее подготовлю и проведу Пихторию. Ну, а в остальном заселяюсь на этот час ваши радиоприемники и буду делиться какими-то любопытными новостями, которые произошли сегодня, а может быть и не сегодня.
0: Наша реклама.
2: Можно ли жить с геморроем? Можно, но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
4: «Максидом». Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
5: Кейтеринг Айголи Смановой. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Фуршеты, дни рождения, банкеты и корпоративы. Меню от 700 рублей за персону. Создадим вкус. Историю вместе. Кейтеринг Айголь Усмановой. Звоните по телефону 203-45-00. ИП Усманов Ленар Марсельевич. ОГРНП 313-018-30-118-867.
6: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.
7: Знаете ли вы, успех не всегда приходит со славой. Так, прозаик Франц Кафка при жизни сумел опубликовать лишь пару незаметных рассказов, завещая после своей смерти душеприказчику Максу Броду уничтожить все его рукописи. К счастью, последняя воля не была исполнена, и большая часть работ Кафки опубликовали посмертно, что принесло австрийскому писателю всемирную известность.
0: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, куда движется группа «Пикник» и поговорим о новом семейном релизе Сергея Бабунца. Группа «Пикник» презентовала новый альбом «Вечное движение». В релиз вошли 14 композиций, две из них инструментальные. Ну а концепция пластинки отсылает к древнему образу колеса фортуны и рассказывает о разных этапах человеческой жизни. Для «Пикника» этот релиз стал юбилейным. Подробности о новом альбоме мы узнали у лидера группы Эдмунда Шклярского.
2: Этот альбом у нас оказался юбилейным, можно сказать. 25-й по счету номерной альбом. И не зря его, наверное, не случайно назвали «Вечное движение», потому что в этом круговороте музыкальном мы уже давно находимся и никуда, собственно говоря, не хотим от него уходить. Альбом «Вечное движение», не побоюсь это слово, концептуальный. Каждая песня на своем месте. Ну, что нового звучит, какие звуки? Ну, понятно, звук синтезатора, он всегда синтезируется, поэтому в каждой песне он, собственно говоря, уникален становится. Здесь мы применили, ну, до ныне неприменяемый, так скажем, ударный инструмент. Он несложный, называется «Ковбелл».

Послушать «Вечное движение» уже можно на всех цифровых площадках. Сергей Бабунец и его сын Никита сняли клип на совместную песню «До неба рукой подать». Композиция рассказывает о мечтах, которые можно сохранить даже среди серых городских будней. В кадре отец и сын гуляют по Санкт-Петербургу, превращая обычную прогулку по городу в визуальное продолжение песни.

0: Клип уже можно посмотреть в сети, друзья, ну и в том числе в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Ну и на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наше.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: специализируется на запчастях, ну, на новых, ну, в том числе, для многих, наверное, это особо важно, на бывших употреблениях, деталях. Потому что мы все прекрасно понимаем, что далеко не на каждый автомобиль сейчас можно легко найти какие-то детали. И компания занимается бэушными и оригинальными деталями для таких популярных брендов, как Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen. Это из немцев. И по японцам, ну, вот я так понимаю, это Toyota, Nissan в основном. Но что очень важно, еще и по целому ряду китайских автомобилей, потому что, ну, понятно, что автомобиль, слетевший с гарантии, например, уже, ну, не будете его наверняка у официального дилера там обслуживать его с точки зрения кузовного ремонта или какого-то еще. На чем специализируется компания? Ну, естественно, я повторюсь, на подержанных, на бэушных запчастях, потому что это такая своего рода большая разборка, да, с очень точным определением и распределением всех этих деталей. В общем, кузовной ремонт, оптика, есть большая часть техническая, это уже элементы подвески, там рулевые рейки и прочие вещи, ну и какие-то крупные агрегаты, это контрактный двигатель, коробки передач. Ну, вот это, кстати, тоже, на мой взгляд, очень и очень актуально. Есть доставка по регионам, есть, естественно, доставка по Москве, есть гарантия на определенные детали, есть, что, на мой взгляд, тоже очень здорово, есть подбор деталей по ВИНу, ну и есть определенные там гарантии, я повторюсь, и условия возврата, поэтому имейте это в виду. Но еще раз напомню, название компании в поисковике легко находится, в любом, МСК, топ-разбор. И, в общем-то, если вам нужны детали там на ваш автомобиль, или у вас какой-нибудь корпоративный парк, который тоже требует ремонта, в частности, там такси или что-то еще, я думаю, что, может, эта информация вам будет полезной.
1: Наша реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
5: Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
5: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
7: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
5: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.

0: 21. ПАО «Сбербанк».
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3-й, на 7-й. 2026.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: По РСВ Краснодарский край, городской округ, город Курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
3: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Наверняка многие помнят, в сети гуляла информация, что человек спас свою собаку, ну, вылечил от рака, да, с помощью искусственного интеллекта. И вот новость сегодняшнего дня, что этот человек запускает стартап, который будет делать вакцины против онкологии, доступные для собак. Это, конечно же, очень и очень здорово, но, к сожалению, очень многие ленты информационные немножко спекулируют на этой теме, потому что, ну, нельзя сказать, что эта вакцина была какой-то панацеей, и самое интересное только то, что многие говорят, что ее придумал искусственный интеллект. Я попробую немножко развеять этот миф. Дело все в том, что я обратился к тому же искусственному интеллекту и спросил, как все это было пошагово. Разумеется, никакой искусственный интеллект никакую вакцину на самом-то деле не создавал. Просто когда вот этот Пол Рози обратился к искусственному интеллекту с просьбой помочь собаке, объяснил ему ситуацию и очень точно ее объяснил, искусственный интеллект дал ему пошаговую историю, что ему нужно сделать, куда обратиться, значит, где сдать генетический код на собаку, в каких лабораториях могут сделать персональную вакцину. И вот человек прошел этот путь и действительно смог создать для своей собаки вакцину, которая помогла вылечить ее от онкологии. И вполне вероятно, что и для других собак это можно сделать. Просто вопрос в том, что искусственный интеллект здесь не выступал в качестве доктора, да, или какого-нибудь генетика. Он просто очень четко построил алгоритм, как себя вести человеку. И наверняка в этих случаях действительно к нему стоит прислушиваться, потому что полезные советы дает.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Наше радио представляет 13 августа в Казани. «Маяк Рокфест». Легенды казанского рока. «Хабиас», «Фамилия» и «Дом кукол» на летней сцене бара «Соль». Начало в 19.00. «Маяк Рокфест» 18+.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во «Фреш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом. И все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс «Фреш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
8: Город Казань. Улица Родина, 1. Телефон 204-44-20.
9: Реклама не ЖДО, Каргоби. ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании. Партнеры. Подробности на «Фреш».
10: Где участок выбрать?
11: Какой фундамент? Какой кирпич?
10: Сколько это вообще стоит?
12: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
13: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
14: Записывай. Запоминай.
15: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Крупнейшая в России транспортная логистическая группа компании «Дело» объявила о приостановке операционной деятельности своего зернового терминала в порту Новороссийска. Решение принято в целях обеспечения безопасности работников и инфраструктуры. Работа второго зернового терминала также приостановлена, передает РБК. Накануне два крупнейших российских зерновых терминала в Новороссийске были повреждены из-за ночных ударов беспилотников. Министерство сельского хозяйства сообщило, что ведет работу по переориентации грузовых потоков сельхозпродукции на альтернативные направления. Президент США Дональд Трамп начал закрытое совещание с разведывательным сообществом на фоне попыток согласовать с Тегераном условия новой сделки для завершения конфликта. Позже в овальном кабинете запланировано совещание по вопросам политики на фоне договоренности Ирана и Омана об открытии Ормузского пролива. По данным СМИ, страны согласились на 60 дней открыть пролив для судоходства без дополнительной платы за проход. Ранее Трамп сообщил, что отменил атаки на Иран в свете подготовки сделки об урегулировании. Он заявлял об успешных переговорах между сторонами. В МИДе Ирана при этом заявили, что Тегеран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом. Суд в Москве арестовал сына бывшего министра регионального развития России, экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина Александра Хотина по делу об убийстве. Стало известно, что ранее 33-летний обвиняемый лечился от наркозависимости. Хотин 10 августа повздорил с 54-летним мужчиной в своей квартире и несколько раз ударил его ножом. Пострадавший сумел выбраться в подъезд, однако скончался в больнице. Хотина задержали в подмосковном Можайске. Погибший был курьером. Он привез подозреваемому смартфон, который тот заказал через интернет. Всемирный совет по автоспорту снял ограничения на выступления российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Они смогут участвовать с флагом и гимном. Требование о подписании обязательства соблюдать нейтралитет более не применяется. Также в этот день президиум Всемирной федерации танцевального спорта снял все ограничения на участие российских спортсменов на турнирах под эгидой организации. Масштабный концерт, посвященный 95-летию учреждения Москонцерта, пройдет весной будущего года в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщил генеральный директор организации Илья Бачурин. Как передает ТАСС, после концерта планируется запустить отдельные программы, посвященные знаменитым артистам, чьи имена связаны с историей Москонцерта. Старейшая культурная организация столицы отметила 95-летие в январе этого года. К дате было приурочено торжественное мероприятие «От истории к настоящему» в киноконцертном зале «Эльдар», а в феврале на Арбате открыл выставка «Легендарный Москонцерт» вчера, сегодня, завтра. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. И хочу, во-первых, вас поблагодарить. Огромное количество, конечно, прилетело сообщений по поводу Пиктории. Будет завтра Пиктория, подготовлю я ее, тем более, что мне вот просто кажется, что персонаж, который я выбрал, он очень хорош для финала лета. Не знаю почему, но, может, просто мне так кажется. Но не буду спойлерить, да, завтра тогда буду рассказывать вам про личность. И об этом часе я с вами хочу поговорить вот на какую тему. Мне кажется, она тоже для многих актуальна. Очень часто, попадая в какую-то, ну, может быть, не очень знакомую компанию или какую-то вообще новую компанию отдыхающих, да, то есть это я не говорю про работу, я именно про какой-то отдых, мы далеко не всегда любим, чтобы нас как-то представляли и, в частности, представляли как человека определенной профессии. Но просто у меня, я помню, много раз срывался отдых по одной простой причине, потому что меня представляли как автомобильного эксперта, и дальше находилось, ну, как минимум, 2-3 человека, которым я должен был рассказывать про автомобили, они пытались что-то выбрать, а вот этот лучше, а вот этот хуже. И я понимаю, что мой отдых испорчен, и потом вы поймите, что человеку, который варится в определенной кухне, да, ему совершенно, ну, не хочется говорить на тему своей какой-то специализации. Ну, например, я абсолютно уверен, что врачи не очень любят, когда в компании их представляют, вот это вот Михаил Иванович, и он проктолог, или, не знаю, какой-нибудь еще другой профессии, специализации человек. Вот. Да и вообще, мне кажется, что люди, которые попадают в новую компанию, вообще-то не очень хотят, чтобы знали, может быть, кто они, потому что может оказаться так, что вечер будет испорчен. Вот на эту тему я предлагаю поговорить в этом часе. Я думаю, что мы ее сформулируем примерно так. Какая у вас профессия и почему вы не любите, чтобы вас представляли как профессионал в определенной области в новой компании? Делитесь каким-то своим опытом, с удовольствием почитаю ваше сообщение в эфир и сделаю этот час, есть у меня возможность сделать его еще и плодово выгодным. У нас есть в качестве приза экскурсия к нам сюда, на наше радио, на 21 августа. Поэтому в конце часа кому-то, кто пришлет сообщение, буду выдавать. Я, честно говоря, еще не решил, как, ну, как обычно, либо за какое-то самое интересное сообщение, либо включу генератор случайных чисел. Все, жду ваши сообщения традиционным образом через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И я предложил вам пообщаться в этот вечер на такую довольно скользкую тему. Почему вы не очень любите, когда в новой компании вас не просто представляют, а представляют вас и вашу там должность, профессию или что-то еще. Я ожидал, что этот анекдот пришлют, что девушка считала, что лучше пусть старушки у подъезда считают, что она низкая, дама низкой социальной ответственности, чем терапевт. Тем не менее, если без шуток, то очень часто действительно не хочется, чтобы твой вечер был испорчен разговорами о том, о чем ты говоришь постоянно и в чем варишься. Может быть, тебе хочется других людей послушать. И я предложил вам написать сообщение, в котором вы расскажете, почему вы не любите, что вас представляли, какой вы профессии и чем заканчивается разговор, если вас уже представили. И пообещал, что в конце часа выдам кому-то два приглашения к нам сюда, на экскурсию на наше радио. Итак, вот что вы пишете. Всем добрый вечер. Случилась со мной такая история. Приехала на отдых с другом в его компанию, которую до этого не знала. А он возьми и расскажи, что я повар и офигительно готовлю. Ну и, конечно, все дружно решили, что я должна приготовить плов на мангале. А я повар холодного цеха. Ну, на крайний случай горячего, но не мангальщик. Вообще такого никогда не готовила. Ну, наготовила. До сих пор стыдно и смешно. Так, добрый вечер. Я командир взвода ДПС. В прошлом принимал экзамены на право управления. Очень не люблю на отдыхе называть свою должность. Обычно говорю, что я водитель автобуса. Вот это, кстати говоря, мне кажется, очень и очень правильно. Потому что сразу такие: ой, как сейчас стало сложно на права сдавать. Ой, 20 вопросов. Да, я вас, кстати, очень хорошо понимаю. Еще что вы пишете. Системный администратор, ну, типа компьютерщик. Заместитель главного врача. И пофигу, что по информатизации. Это просто комбо. Ну да, ведь если вы заместитель главного врача, значит, вы супердоктор. Друзья, что у вас в профессии, почему вы не любите, чтобы ее в новых компаниях озвучивали? Пишите через сайт наш.ру или через нашего, или через наших ботов. Попробуем разобраться в этом часе.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Я сегодня интересовался, почему вы не любите, чтобы вашу профессию называли в новой компании или в каком-то новом месте, где вы оказываетесь там на отдыхе. Почему? Ну, бывает очень часто, что вам просто не хочется, чтобы люди знали, кто вы и что начинается после того, как они узнают, кто вы. Вот что вы пишете. Добрый вечер.

0: Любовь.
1: Наша реклама.
2: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
3: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
2: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
3: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Вальплюс.
4: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
5: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%. Подробнее.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписывайся.

0: +1 700 74 668 98 40 18+. Ламода. Услуги ТОО Купишус. Москва. ОГРН 510 774 676 28. 6+. Общество проведения акции 14 по 15 августа 2026 года включительно.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
8: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-90-68. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Плохой полицейский.
10: Все живут по моим правилам. Даже преступность.
9: И хороший полицейский.
11: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
9: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Понедельник, 8 вечера на ТНТ. 16+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И предложил сегодня обсудить такую тему, почему в новых компаниях не очень хорошо говорить о своей профессии. Вот что вы пишете. Добрый вечер, король. Муж работает сантехником. Если проболтался, тут же по белой рученьке ведут в санузел за консультацией. Прекрасно понимаю. Знакомый работает в тату-салоне. И как-то на шашлыках он имеет, не осторожно сказать, что он тату-мастер. Тогда половина народу сразу начинает клянчить скидку на тату, а другая половина обнажает свои старые колхозные татуировки и говорит, можно ли как-то это исправить? Ну вот, кстати, да, это прямо очень. Я журналист и избегаю представления за рамками профсообщества. Конфликты, споры о политике, камги, обвинения. И сразу все это почти неизбежно. Сейчас ушла в маркетинг. Говорю, что работаю в торговой сети. Ну, очень одобряемая отрасль. Так, что еще вы пишете? Доброго вечера. Всегда в таком обществе, где бы ты ни очутился, когда узнают, что я юрист, начинается. Но ты ж юрист. И бестолку объяснять, что я арбитражный юрист и занимаюсь экономическими спорами между юридическими лицами. Что в теме страховой, разводов, наследства я не разбираюсь. Плевать все на это хотели. Вот, предлагаю разобраться за иную сумму, и все удивляются. Мол, я ж только спросить. Ребят, как у вас обстоят дела? Любите ли вы рассказывать о том, какая у вас профессия в новых компаниях или нет? А если нет, то почему?
0: Наша реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А еще немножко разговор про профессии. Привет, наши. Привет с Байкала. Работаю воспитателем в детском саду. Каждый раз в компании, где присутствуют дети, все вспоминают о моем образовании. В итоге все отдыхают и развлекают детей. Если честно, бесит. Еще пишут нам, вы не поверите, как тяжело быть налоговым инспектором. После того, как тебя представили, в течение какого-то времени начинаются приколы. Бюджетник, ну как там, казна наполнилась. Ну и спрашивают, какие налоги еще введут, естественно. А потом, какой бизнес лучше сейчас открывать, что выгоднее и проще. А когда начинаешь объяснять, начинаются последствия, все это, в общем-то, заканчивается. Они, конечно, все в шоке. Пишет нам Алексей из Химок. Ну да, на самом-то деле я вас хорошо понимаю. О, Андрей, это ж просто классика. Серег, ты же сейчас в такси работаешь. Сможешь мне в пятницу в 10 вечера меня в аэропорт отвезти? Ну, конечно, мне же в пятницу по кайфу ехать из Мытищ в Бирюлево, чтобы потом отвезти тебя в Домодедово. Друзья, почему вы не любите, чтобы вашу профессию упоминали в новых компаниях, или в каких-то новых местах, где вы отдыхаете? Пишите через сайт наш.ру, уже очень скоро буду подводить итог и кому-то вручать 2 приглашения к нам сюда на наше радио.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Пора уже, конечно, подводить итог, но я все-таки пару сообщений еще хочу зачитать. Если речь идет про зубы, то обязательно кто-нибудь скажет: вот он, стоматолог. Хорошо, если это все в начале вечера, а уж если под определенные напитки, то начинают показывать свои проблемы. Ну, вообще, я, конечно, представляю, каково это врачу-стоматологу оказаться в компании подвыпивших людей, которые мало знакомы, и говорят: а вот посмотри, у меня семерка, мне кажется, все, ее уже надо дергать. Ужас какой. А у всех есть автомобиль. Это философское заключение от автомаляра Сашки. Я понимаю, да. А легко, а вот почем капот перекрасить? А очень не люблю, когда говорят про сантехнику и отопление. Ну, извините, люди, я же тоже не все знаю по товарам. Да, прекрасно вас понимаю. Так, ладно, я запустил генератор случайных чисел, и он попал вот на это сообщение. Я монтажник печей, вентиляции бытовой и промышленной. И как только в компании узнают, кем я, зачем я себе зарабатываю на жизнь, сразу находятся люди, которым срочно нужна консультация. А как это сделать? А как лучше? А куда лучше поставить? Ну, вы понимаете, приехал отдохнуть, и опять о работе полвечера разговариваешь. Да, я вас очень хорошо понимаю, думаю, что многие вас хорошо понимают. Ну и вообще, мне кажется, мало профессий таких, которые в компании не найдут людей, требующих консультаций. Все, мы ждем вас к нам сюда 21-го на нашу радионную экскурсию. А я буду прощаться, поехал в свое замкаде. Все, друзья, услышимся уже завтра. Пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: зоне.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
3: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Сервис для избирателей, которым понадобится помощь волонтеров на избирательном участке, запущен на едином портале государственных и муниципальных услуг, сообщила Минцифры. Речь идет об избирателях, которым может потребоваться помощь на участке, например, сопровождение или содействие в передвижении. Сервисом волонтеры на избирательном участке могут воспользоваться жители всех регионов, кроме Москвы, Брянской и Курской областей. Он будет полезен избирателям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям, родителям с маленькими детьми. Заявление можно подать онлайн до конца 14 сентября. Выборы депутатов Госдумы, совмещенные с ними выборы всех уровней, пройдут с 18 по 20 сентября. Соблюдение текущих правил и создание четкого алгоритма для безопасной отгрузки товаров смогут вернуть импорт армянской продукции на прежний уровень, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Она провела встречу с министром экономики Армении Георгом Папаяном на полях заседания Совета по агропромышленной политике ЕАЭС. По словам Лут, ключевое условие для снятия ограничений на импорт – строгое соблюдение армянскими производителями ветеринарных и фитосанитарных стандартов ЕАЭС. Ереван считает ограничения необоснованными, в Армении они вызывают обеспокоенность. Росстандарт утвердил критерии соответствия для красной икры первого и второго сортов в требованиях государственного или межгосударственного стандарта. Согласно документу, продукция должна быть изготовлена из икры зерна тихоокеанских лососей, обработанной поваренной солью с добавлением растительного масла и пищевых добавок, в том числе консервантов или без них. Требования стандарта также предусматривают, что икра должна быть выпущена в металлических или стеклянных банках. Икринки внутри должны быть целыми и чистыми, без сгустков крови и пленок. В икре первого сорта может быть незначительное количество оболочек. Икринок. Второй сорт допускает части соединительной пленки и стыка и оболочек. Икринки должны быть упругие, отделяться одна от другой. Певец Ярослав Дронов, шаман, стал ответчиком в суде в Челябинске после иска местного автора по обвинению артиста в плагиате. Истец утверждает, что Дронов нарушил его авторские права на песню «Россия, мама». Сумма исковых требований составляет 100 тысяч рублей. По словам истца, композицию с указанным названием он выпустил в 23-м году. У шамана его собственная песня с таким же названием вышла в 26-м. В ноябре прошлого года челябинский автор уже требовал 5 миллионов рублей от народной артистки России Надежды Кадышевой, также за нарушение авторских прав. Россиянки Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова стали победительницами технической программы на юниорском первенстве мира по синхронному плаванию в соревнованиях дуэтов. Турнир проходит в Будапеште. Для российских атлетов это четвертая медаль на соревнованиях. Российские спортсмены выступают с гимном и флагом. Турнир в Будапеште завершится 16 августа. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобнее.
0: Национальная служба новостей.

узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать так, что ты прилетай? Я очень жду, хотя ты знаешь,

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом. И все в одном месте. И твою машину. Машину примут. И новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
10: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
11: Реклама нефеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-870-26-60-31. Услуги оказывают компании. Партнеры по выставке на Fresh.ru и салонах 16+.
12: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
13: Записывай, запоминай.
14: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
15: Наше радио. Так бьется сердце.
16: Знаете ли вы?
17: Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
18: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
19: Наше радио.

тихо и светло. И где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет.

0: наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG.

0: на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: дом 56. Жилой квартал премиум-класса на Бауманской почти готов. Три футуристические башни с панорамным видом на Яузу. Один корпус с дизайнерской отделкой. Подземный паркинг, детский клуб и приватная территория с бионическим садом во дворе. Дом 56 на Фридриха Энгельса. Новое прочтение премиального комфорта в сердце Москвы.
1: Наше радио и Girls Development представляют по страницам зачетных книжек рок-легенд страны.
0: Музыка бунтарей с дипломами инженеров. Истории тех, кто умеет конструировать и стадионный рок, и собственную жизнь.
1: Цикл программ «Университетская неделя».
0: За безумной стадионной энергетикой и масштабными шоу всегда скрывается холодный аналитический ум. Сегодня мы заглянем в финансовые архивы человека, который первым в нашей стране смог превратить чистый рок-н-ролльный бунт в независимый, мощный и коммерчески успешный бренд. Бессменный лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев. Родившись в семье инженеров и преподавателей, будущий кумир миллионов, чья юность бурлила под музыку «The Rolling Stones» и «Black Sabbath», в конце 70-х штурмует экономику сразу в двух вузах, успевая при этом тайно учиться классическому вокалу. В 77-м он поступает в Московский кооперативный институт и одновременно посещает певческое училище при Большом театре. А в 80-м переводится в более престижный Московский технологический на факультет «Экономика и финансы», где успешно защищает диплом, получив специальность экономиста-снабженца. Чтобы на личном опыте постичь изнанку советской экономической машины, еще студентом Кинчев параллельно подрабатывает грузчиком в булочной, натурщиком в Суриковском училище и даже администратором женской баскетбольной команды. Полученный багаж знаний как нельзя кстати пригодится Кинчеву на изломе эпох. В лихие 90-е он первым в отечественной рок-индустрии выстроит независимую финансовую модель группы, упорядочит продажу фирменной атрибутики и официально зарегистрирует товарный знак «Алиса», превратив группу в безупречно работающее по законам рынка предприятие. В финансах есть понятие долгосрочной стратегии. Пожалуй, именно так можно сказать и о жилом квартале дом 56 в Басманном районе. Место с многовековой историей, сильной образовательной средой и современной архитектурой – выбор, который остается актуальным спустя годы. Ваша квартира в премиум-квартале дом 56 на Фридриха Энгельса. Эстетика старой Москвы в ее самом технологичном воплощении и респектабельном окружении ведущих вузов, арт-кластеров, театров, ресторанов и парков Басманного района столицы. Только сейчас. Финальные скидки на избранные лоты. Дом сдается в конце этого года. Узнайте подробности на housedefisdevelopment.ru. Проектная декларация dom.rf. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Галс Фридриха Энгельса.
2: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия сама выберет цели для ответа на захват судов западными странами, если такое будет происходить. Об этом заявил Вестям министр иностранных дел Сергей Лавров. Он напомнил, что Владимир Путин предупредил о зеркальном ответе на такое пиратство. Как уточнил Лавров, это может происходить не обязательно в тех же акваториях. Целями будут суда, работающие в интересах стран, которые провозгласили своей официальной политикой разбой и пиратство, подчеркнул глава МИДа. Он назвал очень опасной стезей принцип Евросоюза, по которому проводится захват судов. Жители Тюменской области, чьи дома пострадали от паводка, смогут получить выплаты для проведения капитального ремонта своего жилья или строительства нового в случае утраты прежнего. Об этом сообщил губернатор Александр Моур. На получение помощи могут рассчитывать собственники, которые постоянно проживали в пострадавших от паводка домах, в том числе на момент введения режима чрезвычайной ситуации и не имея собственности другого пригодного для проживания жилья, уточнил губернатор. Размер выплаты на покупку или строительство жилья будет зависеть от стоимости квадратного метра в этом населенном пункте, числа людей, прописанных в данном жилье, также нормативы жилой площади. Летний паводок в Тюменской области стал следствием обильных дождей. МЧС призвало москвичей к осторожности из-за сильного ветра, который ожидается до завтра. Порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Ведомстве призвали горожан по возможности не парковать автомобили вблизи деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра. В столице Подмосковья действует желтый уровень погодной опасности из-за ветра. По данным Росгидромета, прохладная погода в Москве сохранится практически до конца недели. В ночные часы ожидается преимущественно 8-13 градусов, днем 15-17. В субботу температурный режим столичного в регионе начнет возвращаться к норме. В воскресенье уже будет 20-25 градусов. Спиленный 200-летний дуб в Пушкине, бывшем царском селе у Александровского дворца, пойдет на изготовление скульптуры, сообщила пресс-служба музея-заповедника. Дерево было настоящим экспонатом и символом долголетия. Из древесины изготовят соловьев, птицы исторически связанные с царскосельскими парками и конкретно с этим местом рядом с Александровским дворцом. Фигурки птенца и взрослой птицы создает ручную петербургский скульптор, мастер по дереву Семен Белугин. Спиленный дуб – один из двух, который в последней половине 19 века по приказу Николая I посадил садовник Федор Лямин. Дерево признали аварийным. Житель Хабаровска Алексей Пыхов совершил прыжок с флагом России со 145-метровой высотки в Малайзии в ходе международных соревнований по бейсджампингу, заняв второе место. Россиянин занимается этим видом спорта с 2013 года. В борьбе за призовые места участвовали 100 атлетов. Пыхов показал выдающийся результат, совершив 14 прыжков с высотного здания. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
5: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
6: Реклама не шеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-70-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фрэш. 16+.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
7: Наше радио сделано в России.
9: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – дверь в преисподнюю или врата ада. В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Радио.

0: наше. Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
1: По будням на первой полосе. Эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
0: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия категорически отвергает претензии правительства Японии в связи с посещением Владимиром Путиным острова Итуруп как политически нерелевантные, оскорбительные и юридически ничтожные. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она отметила, что остров Итуруп, как и все Курилы, это неотъемлемая часть России. По словам дипломата, японские официальные лица позволяют себе указывать России, какие регионы собственной страны может посещать ее президент. Премьер-министр Японии Санае Такаити выразила протест в связи с визитом Владимира Путина, утверждая, что это задело чувства японского народа. Как отметила Захарова, Токио не следует заниматься нравоучениями по поводу международного права. Финский политик, член партии Альянс Свободы Армандо Мемо выступил с предложением по налаживанию отношений между Москвой и Евросоюзом. Он заявил в соцсетях, что мог бы стать посредником, если говорить о возможных переговорах России и ЕС. Чиновники в Европе отказываются выбрать единую кандидатуру на эту роль, так как по-настоящему не заинтересованы в процессе урегулирования отношений с Россией, подчеркнул Мемо. Он указал, что будет путешествовать между Западом и Востоком, чтобы попытаться навести мосты и добиться переговоров. Ранее Армандо Мемо призывал ЕС вернуть в Москве замороженные активы ради мира. Центробанк будет наблюдать за практиками мисселлинга при продаже криптовалюты цифровых инструментов, заявил ТАСС зампред регулятора Михаил Мамута. Мисселлинг – это недобросовестная практика продаж, когда покупателю под видом одного продукта намеренно продают совершенно другой. По словам Мамута, очень важно, особенно на первом этапе, контролировать, насколько качественно финансовые организации будут информировать людей о рисках криптовалют, а не только о возможностях и насколько качественно это будет организовано. Также Мамута напомнил, что сам по себе процесс продажи криптовалют для широких слоев населения исходит из проверки сначала человеком своих знаний через систему тестирования и определенных ограничений уровня рисков по сумме. Владимир Путин на днях подписал закон, который впервые комплексно регулирует обращение цифровых валют и прав в России. Российские пловцы выиграли серебро чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на соревнованиях в Париже. На счету российских спортсменов теперь 21 медаль. Они завоевали по 7 золотых, серебряных и бронзовых наград. Новую репертуарную линейку «Квиз-концерты», которая соединит большой концерт и интеллектуальную игру со зрительным залом, представит Москонцерт в новом сезоне. Об этом сообщила главный режиссер концертной организации Мария Тихонова. По ее словам, это сейчас модно среди молодежи. Есть музыкальный квиз и есть музыка-кино. 500 мест, каждый человек приходит и знает только тему концерта. Что будет звучать, он не знает. В процессе ведущий будет задавать вопросы. Первый такой проект «Квиз-концерт музыка-кино, фэнтези и фантастика» состоится 2 октября в Москонцерт-холле. Канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
2: 18 июня 1988 года в журнале «Огонек» впервые в официальной печати было опубликовано стихотворение Александра Башлачева «Грибоедовский вальс» с рецензией Булата Акуджавы. Незнакомый молодой поэт должен приходить в литературу не с гладким чемоданчиком аккуратно подогнанных стихов, а с мешком, набитым острыми гвоздями, которые выпирают в разные стороны и задевают меня и ранят. И его боль становится моей болью. Он говорит об окружающем меня знакомом мире знакомыми словами, но расположенными в необычных сочетаниях, отчего конструкция этого мира предстает передо мной объемной. Он открывает мне многослойный смысл явлений и такие глубины, под которыми не пустота, а новый смысл. Тогда, пораженный его зоркостью, я кричу, плачу вместе с ним и вместе с ним ликую, потому что его мир становится как бы моим. Конец цитаты. Мне очень не хватает в нашей музыке поэтов уровня Александра Башлачева. Но еще больше я сожалею о том, что не обладаю даром выражать мысли, как Булат Акуджава. Да и вообще вокруг, в современном музыкальном мире, уже давно нету таких людей. Всем привет, это программа о новой музыке «Фонотека». Андрей Куренков, наше радио «Перо».
3: Видите мое, люли-люли, некому березу заломать их.
0: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете,
4: можно ли пить чай из коленной чашечки, умеют ли трансвеститы трансвестеть и танцуют ли мазурики мазурку.
0: «Фонотека» на нашем радио.
2: Неделя принесла вал кавер-версий. Отметим несколько и сразу пропустим Леонида Агутина и его «Большой каретный». Вышла как 100-500-я версия концерта «Своя колея», в котором для нас уже давно нету ничего интересного. Что еще? Таис Логвиненко в одно слово с маленькой буквы записала милый кавер на песню «Ты да я да мы с тобой» из фильма 80-го года «Тихие троечники».
5: Ты да я да мы

вышла в свет вторая часть сборника «Есть на Волге утес», песни, написанные под впечатлением или в честь Степана Разина. Она называется «Ой, то не вечер». Песню «Воля» проекта 2517 мы уже слышали. Не обошлось без каверов. Группа «Афинаж» сделала свою версию песни «Суд Алисы» или стихотворения Толстого. Читерский ход. А вот открывает сборник трек в концепции нашего падения из программы в программу. Но помните, «На-на», Павлиашвили. Так вот, Алексей Глызин записал кавер на песню «Я хочу домой» группы.

проект «Айола» выпустил кавер «Черная луна» на группу Агата Кристи. Тут у нас прямо фрактал. Потому что этот кавер является саундтреком очень странной картины «Август», которая является кавером картины «В августе 44-го», которая снята по великому одноименному роману Владимира Богомолова. Спасибо без иронии, что заменили название. Очередная рок-песня, уехавшая в саундтрек военного фильма, вслед за легендой Цоя, кукушкой Цоя, что любопытно.

0: целиком поставлю кавер в исполнении группы Billy's Band, но не скажу на кого. Воспринимайте как новую. Мне кажется, так лучше. Группе в этом году 25 лет, и гастрольный тур прогревается в том числе и веселыми историями из прошлого в соцсетях артиста. Одна из крайних глав про первые релизы носителей. Процитирую. «Сначала были кассеты. Мы считали, что CD у нас мало кто слушает. Но после первой поездки по улицам Германии в 2001 году мы поняли, что люди требуют именно CD. Первый диск мы в огромных количествах нарезали сами по ночам, чтобы днем продавать его на улицах. Он назывался «Being Tom Waits». Представлял собой смесь наших версий уэйтсовских песен и песен моего авторства. Я думаю, за всю уличную жизнь нами было продано около 3000 копий таких самопальных дисков. У меня такой диск был. Billy's Band. Так всегда.
1: Не слышал столько я.

0: Повтор программы. Фанатека на нашем радио.
1: Пролог. Как-то в эфире нашего радио мы пытались выяснить, кого больше среди домашних питомцев рок-музыкантов. Кошек или собак. Использовали доступные фото, но это было сложно. Тогда мы переключились на песни, на ту же тему или с упоминанием. Собак, кошек, псов. Тут было веселее и нагляднее. Несколько раз проворачивали потом этот трюк в соцсетях. Кстати, давно не делали, и надо кому-нибудь подсказать. Дневному или вечернему шоу, или Игорю Панькову в его новый телеграм-канал. Ну вот навскидку. Кошки и коты.

Дальше сами. У нас последняя такая битва закончилась со счетом 70-80 примерно. К чему я это все? Группа «Слот» в преддверии нового 10-го альбома, который мы ждем в ноябре, выпустила сингл «Кошки против собак». Выглядит как вокальная, да и, пожалуй, жанровая визитка группы «Слот». Мы, мол, умеем вот так и еще вот так. Классический вокал, читка, подражание детскому голосу. Полный набор. Хороший эксперимент на вечные темы. Кошатники против собачников, яблочники против андроидов, на квасе или на кефире, кому холодно, а кому дует и так далее. Let's do it. Слот. Кошки.

0: повтор программы.
1: Фанатека на нашем радио.
2: Группа «Копенгаген». Ну а как еще выделять голосом вот это вот их хитрое написание? «Буду так», «Копенгаген» выпускает новую песню «Догорит и погаснет». У нас на связи Антон Корсюков, лидер и вокалист проекта «Про что песня?».
3: Песня «Догорит и погаснет» про то, что всем бы нам не помешало легче расставаться с прошлым. Ну, потому что сбитые старые ориентиры, старые нарративы, которые только мешают нам зачастую двигаться вперед.
2: «Дорогу осилит идущий», цитату озвучит ведущий, «а прожитое пусть останется позади, и там, без сожаления, догорит и погаснет». Что по референсам, Антон? Кого мы сможем узнать в номере?
3: Мне напоминает по настроению, это первый альбом The Killers, какие-то альбомы Cooks. Наш гитарист ссылается на ранние альбомы Coldplay. Но вообще, я слышу в этом такой гитарный инди-рок времен, наверное, 10-х годов. Я бы даже назвал это ретро. Но дело в том, что 2010-е годы, в рамках того, с какой бешеной скоростью летит современная жизнь, это действительно уже ретро. Кроме того, это, правда, чем-то напоминает Копенгаген 2010-х годов. Поэтому в некоторой степени это возвращение к корням.
2: С этим всегда можно спорить, потому что чувство ностальгии, милой ностальгии по здоровой печени, по жизненным потерям никто не отменял. И вот это сложно выкинуть. Понимаю, что дорога в ад, но сложно. Тогда с тебя, Антон, история из какого-нибудь прошлого группы «Копенгаген».
3: Во дворе дома подходит ко мне парнишка лет 20 и говорит: «Здравствуйте, вы Антон из группы «Копенгаген»?» Я говорю: «Да». Ну, думаю, сейчас попросят сфоткаться или автограф. Он говорит: «А я с вами песню записывал». И вот тут у меня полный ступор, потому что я помню абсолютно всех звукорежиссеров, музыкантов, артистов, с кем я когда-либо взаимодействовал, и понимаю, что его я вижу вообще впервые. Я говорю: «Дружище, ты что-то перепутал абсолютно точно». Он говорит: «Ну нет, у вас же вот есть песня, называется «Египетский песок». И у меня начинает складываться пазл. Дело в том, что в конце песни записан детский хор». Там были ребята лет по 10. А песня выпущена в 2017 году, соответственно, накидываем 8 лет и получаем вполне себе состоявшегося 18-летнего юношу. И у меня был бешеный восторг. То есть я сам предложил ему сфоткаться, попросил его, потом ребятам показывал наше. Потому что это было очень яркое воспоминание, где мы для него и для меня тоже. Мы тогда впервые работали с детьми, тем более с хором. Благо у нас у Саши, у второго вокалиста, хоровое образование, и он смог найти общий язык с их руководителем. Но это было сложно, и забыть такое, конечно, я еще долго не смогу. И тут, значит, появляется человек из прошлого, и такое, не знаю, преемственность поколений. Мне было очень приятно, и я его искренне поблагодарил за его работу.

вот как такое выкидывать из воспоминаний? Сжигать? Никак. А может, кто из других ребят звездой стал? Как Юля Савичева пела ребенком у Линды, а сейчас популярнее самой Линды. Копенгаген. Догорит и погаснет.

0: повтор программы. Фанатека на нашем радио.
1: Удивительно, но артистка «Елка» практически никогда не звучала на нашем радио, хотя периодически сотрудничает с нашим форматом. Единственный раз был лет 20 назад. Помните трек «Город обмана», который в гибридной версии был представлен в отборочном туре «Чартовой дюжины»? Сын Виталия Дубинина сделал мэшап из трека «Город обмана», «Елки» и песни арии «Твой новый мир». Замечательное исполнение трека «Комната» группы 2517 есть у дуэта «Елка» и Антон Завьялов.
2: И вы

мой любимый номер у цифры елки, это трек «Фонтан» на байках из склепа. Филигранная работа с сэмплом и с приглашенным артистом. Версия с Женей Ефимовой уже не топ.

0: свой среди чужих, чужой среди своих. В общем, «Елка» выпускает на этой неделе первый за почти 4 года сингл. Я хочу его сыграть. Ну, как минимум, за прошлые заслуги. И мне приятно, и ей.
1: Ну, во-первых, я хочу поприветствовать всех слушателей нашего радио. И я, честно говоря, не могу припомнить, когда я в последний раз говорила эту фразу. Это было достаточно давно, но приятно, что это было. Это часть моей истории. Но я не скрою, для меня это приятная неожиданность. Как же сложно что-то рассказывать о песне, и как же просто ее проживать и петь. Поэтому единственное, о чем я могу попросить вас, это закрыть глаза, послушать ее и придумать вам свою историю под нее. Потому что, очевидно, я надеюсь, какие-то картинки из вашей жизни всплывут, и вы мило, трогательно, может быть, даже ностальгично улыбнетесь. Спасибо вам еще раз огромное.
0: «Елка», понедельник.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Около дня рождения Егора Летова, 10 сентября, я обычно жду какое-то количество кавер-версий на его песни. Слава богу, их не то что бывал. Известные исполнители вообще на эту дату забивают. Надежда на неизвестных. Поэтому проявляются номера с небольшой задержкой. Так и произошло с треком «Офелия» от группы «Та Элита». Арт-рок, неофолк, проект Максима Будимира. Напомню, что это песня из второго альбома «100 лет одиночества» группы «Егор и опи***невшие». Записана в ноябре 91-го, является самой любимой песней Егора Летова. Была сочинена во время работы над текстом «В блокадном Ленинграде не спешат часы», но есть версия, что песня «Реквием», посвященный памяти Янки Дягилевой. Подробнее про отношения Егора и Янки, про трек «Офелия» можно почитать в книге «Он увидел солнце. Егор Летов и его время» Александра Горбачева, признанного Минюстом иноагентом на территории Российской Федерации. Напомню, что книжка выросла из одноименного подкаста, но является сильно расширенной и дополненной его версией. Одна из лучших музыкальных книг за последнее время. Отличный гид по творчеству и жизни Летова. В контексте новинки вспоминаю историю из книги, как Алена Свиридова в 92-м году на премии «Бронзовый волчок», вручая статуэтку за дизайн альбома «100 лет одиночества», должна была объявить победителя, то есть произнести название «Егор и опи***невшие», о которой она, конечно же, споткнулась, но довольно оперативно выкрутилась.
2: Друзья мои, с названием вот этого альбома у меня большие проблемы. Слова здесь явно не печатные, а такой нежной фиалки, как я, не пристала их произносить вообще никогда, даже не то что со сцены. Я попытаюсь перевести это на более печатный и удобоваримый язык. Итак, называется это все удовольствие «Егор и, ну, наверное, очень-очень сильно и злостно опупевшие».
1: А книгу «Он увидел солнце» всем очень рекомендую. «Та Элита».

0: программы. Фанатека на нашем радио.
1: Еще об одной казенной истории сейчас. Треку на заказ, но тоже через небольшой пролог. Группа Курара в августе собрала в один сборник все свои песни, записанные за последние 15 лет для каких-то трибьютов. Причем не только музыкантам, но и поэтам. Смысловые галлюцинации, Марк Шейдер-Кунст, Александр Башлачев, Илья Кормильцев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам и другие. А группа Ума Турман выпустила первую часть своего трибьюта, трибьюта себе. Но из наших форматных артистов там только опять Шнур. Да и тот не совсем с кавером на песню Прасковья, скорее с памфлетом. Плюс-минус там еще из наших артистов Женя Любич и Комната культуры. Но это пока только первая часть пластинки, посмотрим, что будет дальше. И вот Женя Трофимов из упомянутой Комнаты культуры. Последний год, безусловно, главный свадебный генерал музыкального рынка. Куда его только не звали, но успеха трека «Поезда» повторить пока так и не может. Да и вряд ли, честно говоря, сможет. Поиски завели его в очень необычный формат. Женя записал гимн КХЛ, континентальной хоккейной лиги, главный орган нашего отечественного хоккея. Очевидно, что по заказу организации. Говорят, трек будет звучать перед всеми играми. Удачи, конечно, Жене, но я всегда скептически относился и к каким-то корпоративным гимнам вообще, и к спортивным в частности. Все большие спортивные песни стали гимнами случайно и для спорта вообще не писались. Хоть We Are The Champions, хоть Seven Nation Army. Главный секрет – не надо в текстах спортивных подробностей. Никогда. Но вдруг уже не получится. Сейчас многие карьеры и хиты возникают случайно. И совсем не по музыкальным причинам. Кстати, у нас было уже как минимум два коллектива в фанатеке, которые писали гимны для своих локальных команд КХЛ. Но там дело такое, гимн пишешь, и если он не стал хитом, его обычно переписывают. Но этот сезон Женя точно с нами. Всем удачи. Женя Трофимов, Комната культуры, История плана.

0: Ветлёт.
1: Вот этот вот сэмпл в финале, вот этот,
0: в КХЛ,
1: мой любимый. Как будто на приемке трека в министерстве сказали: «Так, стоп, а где тут в тексте, собственно, КХЛ?» Повисла тишина, все испугались. «Исправим», — сказал Женя. И пошел исправлять. Не устал. А ведь так можно что угодно превратить в гимн КХЛ. Вот смотрите.

0: ну и так далее.
1: Повтор программы. Фонотека на нашем радио.
0: Группа «Несчастный случай». Ох, как давно мы о них не слышали. Последний альбом вышел, по-моему, году в 20-м. В городе Лжедмитрове, да, диск, песни из одноименного спектакля. И новый трек, кстати, с ним очень перекликается. Он называется «Луна над Балабаново». Снова веселая география, но на этот раз вполне реальная. И прежде всего это кавер на великую вещь группы Doors, «Алабама Сонг», она же «Виски Бар», которую кто только не пел. И Дэвид Боуи, и Нина Хаген, и Мэрилин Мэнсон, и Далида. Пришла очередь «Несчастного случая» встать в этот достойный ряд.
2: К переводу этой песни я подбирался уже очень давно. Мне всегда нравилось «The Moon of Alabama» в исполнении Джимми Моррисона и группы «The Doors». Потом уже я узнал, что песня эта не оригинальная группы «Doors», а написана она Бертольдом Брехтом и Куртом Вайлем в начале 20 века. И стало понятно, что ее можно свободно перевести на русский язык и исполнить, потому что авторские права уже истекли. Я сделал перевод, он почти дословный. Единственное, что «Алабама» превратилась в переводе в «Балабаново», потому что, ну, согласитесь, звучит это почти одинаково, а проблемы «Балабаново» нам, конечно, гораздо ближе.
0: Согласимся, «Балабаново сонг», совсем созвучная «Алабама сонг», второе название песни. Ну и «Балабаново» тут – это не шутка, производная от имени и стиля нашего великого режиссера. Это всем известное место, где производят всем известный продукт. Что нашло отражение в видеоклипе на эту песню.
2: И сразу же появилась идея сделать мультфильм в виде клипа, потому что в нем действуют две зажигалки, попавшие в город спичек. Как мы знаем, Балабаново – это спичечная столица России. Ну, одна из балабановских спичечных заводов функционирует по сю пору, а в советские времена в Москве, например, практически все спички были сделаны именно в Балабаново. Поэтому мы запустили двух главных героев в этот город, и вот там они с местным населением спичечным взаимодействуют.
0: Режиссер видеоклипа Сергей Афиногентов, начинающий мультипликатор, а мы помним, что многие великие режиссеры начинали свой творческий путь с видеоклипов. Вот и все. Мы в новом году. Таким вышел первый набор новинок. Что будет дальше, покажет время. Напомню, что архивные выпуски программы на сайте наша.ру, раздел «Подкасты», «Всякая всячина про кино, музыку и не только», в телеграм-канале «Киношечная». Подписываемся. Новая встреча в эфире через неделю, и мне кажется, что в новом году хорошей музыки должно быть много. «Несчастный случай. Луна над Балабаном».

0: «Аптека» на нашем радио. Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в «Мазапарк». Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
7: Кейтеринг Айголи Смановой. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Фуршеты, дни рождения, банкеты и корпоративы. Меню от 700 рублей за персону. Создадим вкусную историю вместе. Кейтеринг Айголь Усмановой. Звоните по телефону 203-45-00. ИП Усманов Ренар Марсельевич. ОГРН 5-319-028-300-118-867.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент? Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
12: Записывай. Запоминай.
13: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
12: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия сама выберет цели для ответа на захват судов западными странами, если такое будет происходить. Об этом заявил Вестям министр иностранных дел Сергей Лавров. Он напомнил, что Владимир Путин предупредил о зеркальном ответе на такое пиратство. Как уточнил Лавров, это может происходить не обязательно в тех же акваториях. Целями будут суда, работающие в интересах стран, которые провозгласили своей официальной политикой разбой и пиратство, подчеркнул глава МИДа. Он назвал очень опасной стезей принцип Евросоюза, по которому проводится захват судов. Жители Тюменской области, чьи дома пострадали от паводка, смогут получить выплаты для проведения капитального ремонта своего жилья или строительства нового в случае утраты прежнего. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. На получение помощи могут рассчитывать собственники, которые постоянно проживали в пострадавших от паводка домах, в том числе на момент введения режима чрезвычайной ситуации и не имея собственности другого пригодного для проживания жилья, уточнил губернатор. Размер выплаты на покупку или строительство жилья будет зависеть от стоимости квадратного метра в этом населенном пункте, числа людей, прописанных в данном жилье, также нормативы жилой площади. Летний паводок в Тюменской области стал следствием обильных дождей. МЧС призвало москвичей к осторожности из-за сильного ветра, который ожидается до завтра. Порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Ведомстве призвали горожан по возможности не парковать автомобили вблизи деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра. В столице Подмосковья действует желтый уровень погодной опасности из-за ветра. По данным Росгидромета, прохладная погода в Москве сохранится практически до конца недели. В ночные часы ожидается преимущественно 8-13 градусов, днем 15-17. В субботу температурный режим столичный в регионе начнет возвращаться к норме, в воскресенье уже будет 20-25 градусов. Спиленный 200-летний дуб в Пушкине, бывшем царском селе у Александровского дворца, пойдет на изготовление скульптуры, сообщила пресс-служба музея-заповедника. Дерево было настоящим экспонатом и символом долголетия. Из древесины изготовят соловьев, птицы исторически связанные с царскосельскими парками и конкретно с этим местом рядом с Александровским дворцом. Фигурки птенца и взрослой птицы создает вручную петербургский скульптор, мастер по дереву Семен Белугин. Спиленный дуб – один из двух, который в последней половине 19 века по приказу Николая I посадил садовник Федор Лямин. Дерево признали аварийным. Житель Хабаровска Алексей Пыхов совершил прыжок с флагом России со 145-метровой высотки в Малайзии в ходе международных соревнований по бейсджампингу, заняв второе место. Россиянин занимается этим видом спорта с 2013 года. В борьбе за призовые места участвовали 100 атлетов. Пыхов показал выдающийся результат, совершив 14 прыжков с высотного здания. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN.
0: Национальная служба новостей.

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, куда движется группа «Пикник» и поговорим о новом семейном релизе Сергея Бубенца. Группа «Пикник» презентовала новый альбом «Вечное движение». В релиз вошли 14 композиций, две из них инструментальные, ну а концепция пластинки отсылает к древнему образу колеса фортуны и рассказывает о разных этапах человеческой жизни. Для «Пикника» этот релиз стал юбилейным. Подробности о новом альбоме мы узнали у лидера группы Эдмунда Шклярского.
2: Этот альбом у нас оказался юбилейным, можно сказать. 25-й по счету номерной альбом. И не зря его, наверное, не случайно назвали «Вечное движение», потому что в этом круговороте музыкальном мы уже давно находимся и никуда, собственно говоря, не хотим от него уходить. Альбом «Вечное движение», не побоюсь это слово, концептуальный. Каждая песня на своем месте. Ну, что нового звучит, какие звуки? Ну, понятно, звук синтезатора, он всегда синтезируется, поэтому в каждой песне он, собственно говоря, уникален становится. Здесь мы применили, ну, до ныне неприменяемый, так скажем, ударный инструмент, он несложный, называется ковбэк.

Послушать «Вечное движение» уже можно на всех цифровых площадках. Сергей Бабунец и его сын Никита сняли клип на совместную песню «До неба рукой подать». Композиция рассказывает о мечтах, которые можно сохранить даже среди серых городских будней. В кадре отец и сын гуляют по Санкт-Петербургу, превращая обычную прогулку по городу в визуальное продолжение песни.

0: клип уже можно посмотреть в сети, друзья, ну и в том числе в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Ну и на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наше.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
4: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия категорически отвергает претензии правительства Японии в связи с посещением Владимиром Путиным острова Итуруп как политически нерелевантные, оскорбительные и юридически ничтожные. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она отметила, что остров Итуруп, как и все Курилы, это неотъемлемая часть России. По словам дипломата, японские официальные лица позволяют себе указывать России, какие регионы собственной страны может посещать ее президент. Премьер-министр Японии Санае Такаити выразила протест в связи с визитом Владимира Путина, утверждает, что это задело чувства японского народа. Как отметила Захарова, Токио не следует заниматься нравоучениями по поводу международного права. Финский политик, член партии Альянс Свободы Армандо Мемо выступил с предложением по налаживанию отношений между Москвой и Евросоюзом. Он заявил в соцсетях, что мог бы стать посредником, если говорить о возможных переговорах России и ЕС. Чиновники в Европе отказываются выбрать единую кандидатуру на эту роль, так как по-настоящему не заинтересованы в процессе урегулирования отношений с Россией, подчеркнул Мемо. Он указал, что будет путешествовать между Западом и Востоком, чтобы попытаться навести мосты и добиться переговоров. Ранее Армандо Мемо призывал ЕС вернуть Москве заморожены активы ради мира. Центробанк будет наблюдать за практиками мисселлинга при продаже криптовалюты цифровых инструментов, заявил ТАСС зампред регулятора Михаил Мамута. Мисселлинг – это недобросовестная практика продаж, когда покупателю под видом одного продукта намеренно продают совершенно другой. По словам Мамута, очень важно, особенно на первом этапе, контролировать, насколько качественно финансовые организации будут информировать людей о рисках криптовалют, а не только о возможностях и насколько качественно это будет организовано. Также Мамута напомнил, что сам по себе процесс продажи криптовалют для широких слоев населения исходит из проверки сначала человеком своих знаний через систему тестирования и определенных ограничений уровня рисков по сумме. Владимир Путин на днях подписал закон, который впервые комплексно регулирует обращение цифровых валют и прав в России. Российские пловцы выиграли серебро чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на соревнованиях в Париже. На счету российских спортсменов теперь 21 медаль. Они завоевали по 7 золотых, серебряных и бронзовых наград. Новую репертуарную линейку «Квиз-концерты», которая соединит большой концерт и интеллектуальную игру со зрительным залом, представит Москонцерт в новом сезоне. Об этом сообщила главный режиссер концертной организации Мария Тихонова. По ее словам, это сейчас модно среди молодежи. Есть музыкальный квиз, есть музыка-кино. 500 мест, каждый человек приходит и знает только тему концерта. Что будет звучать, он не знает. В процессе ведущий будет задавать вопросы. Первый такой проект «Квиз-концерт музыка-кино фэнтези и фантастика» состоится 2 октября в Москонцерт-холле. Канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

и средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.